0: В Союзе гораздо лучше. Вот только хотим разобраться, кому лучше, руководителю, на работодателю или работникам все-таки. Для кого это полезнее, эффективнее, такой метод устройства на работу. Будем говорить сегодня также о новом российском, сейчас он создается еще, высокоскоростном поезде, который помчится скоро по новой, первой в России высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Презентовали кабину этого поезда пока только на уральских локомотивах в Екатеринбурге. Ну, а две важных темы международных сегодня в повестке, это, конечно, события в Иране, который вроде бы, ну что, сделал все для того, чтобы доказать свой суверенитет. Соединенным Штатам это не понравилось, и Дональд Трамп сегодня в Анкаре сказал, что такого наговорил. Мы об этом, детали этого мы расскажем, когда придет время этой темы. Ну, а начнем с информации именно вот как раз о том самом саммите НАТО, на котором много-много откровений было и от Дональда Трампа в частности. И прямо сейчас расскажем о том, что произошло минувшей ночью.
1: Наше время.
0: Продолжаются удары по инфраструктуре военной и транспортной инфраструктуре Украины. Сообщает об этом Министерство обороны. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар минувшей ночью высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара поражены промышленные предприятия компании Samsung Украина, на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго» и цех по сборке БПЛА большой и средней дальности. Мы понимаем так, что эти удары будут продолжены, вполне возможно, и завтра. Поделимся подробностями. Ну, а сейчас переходим к саммиту НАТО.
1: Наше время.
0: Много новостей, даже не знаю, Оль, с чего начать.
2: Начать, ты знаешь, можно с того, что, говорят, у нас саммит НАТО, Трамп прибыл очень недовольным из-за проигрыша сборной Америки по футболу Бельгии, несмотря на то, что он отменил красные карточки.
0: Несмотря на то, что он сделал все для того, чтобы его команда выиграла, да, вот все, что мог, как президент.
2: И
0: он...
2: вообще удивительно, ходили слухи, что все на этом саммите были страшно напуганы и взволнованы, потому что думали, как же ему утихомирить. Но ты представляешь, вот насколько вот масштаб этого явления, да, мании какой-то величие, насколько это все масштабно, что европейские лидеры просто ходили и тряслись, как кутята, и думали, как им успокоиться, как им уговорить, как им достигнуть своих каких-то планов, хотя бы озвучить их. Ну, а в целом, сегодня, наверное, начать нужно с того, что Дональд Трамп говорил очень много странных вещей. Он путал Украину с Ираном. Когда его спрашивали про Украину, он начинал рассказывать про Иран и путал Иран с Японией, называв Японию Исламской Республикой, которая нанесла 111, да, по-моему, ударов по их авианосцу.
0: Кстати, какой-то инсайт, вот мы даже не слышали. Неужели такое было? Я имею в виду, это неужели Иран так осмелел, что нанес столько ударов? Или все-таки это правда была Япония?
2: Они обменялись ударами, а Япония наносила удары авианосцам американским несколько раньше, в 1945-м, по-моему.
0: Да, наверное. Слушай, а может быть, действительно. Может быть, да, может быть, там было их 111. Все могло быть вообще, на самом деле. Перл-Харбор был еще, в общем-то. Ну, что, две, на самом деле, темы, в принципе. Это, конечно, сам саммит НАТО и Трамп на этом саммите, Трамп и НАТО, Трамп и Зеленский. И вот, наверное, что, ну, не знаю, две-три реплики, и будем уже разговаривать, я думаю, с экспертом. Итак, Трамп заявил, что намерен сегодня поговорить с Путиным, об этом он сказал после того, как поговорил с Зеленским. И как-то так получается, что вроде бы он там всего наобещал Зеленскому, но при этом доволен, уверен, что поговорить с Путиным будет еще лучше. Не знаю, как у него в этой вот голове рыжей все это умещается.
2: Ну, ты понимаешь, но там будут еще интонации очень важны, потому что опять это звучало как два мальчишки подрались во дворе, а вот он большой и сильный, пришел и всех будет мирить. Ну, то есть, вот понимаешь, вот такое вот отношение. И Рубио, насколько я поняла, заявил по мотивам этой встречи, что будут помогать Украине наносить удары вглубь России.
0: Ну, понимаешь,
2: потому что это поможет восстановить мир.
0: Ну, есть Рубио.

0: А есть Трамп и есть Венс, и у них у всех, у каждого своя
1: Я
0: песня,
1: надеюсь,
0: такое
1: что наш
0: ощущение.
1: эксперт поможет нам
0: Да,
1: разобраться
0: но
1: во
0: еще
1: всех этих.
0: один момент необходимо, конечно, отметить, кроме вот истории с Трампом и Зеленским, конечно, иронизация этого саммита произошла определенно, хотя рассчитывали все на украинизацию, потому что тут в этот момент произошли обмены ударами между Соединенными Штатами и Ираном, и в конце концов Трамп сказал: ну все, переговоры закончены, я вообще не могу с этими людьми разговаривать, они больные все. И
1: Но об
0: вот
1: этом будет
0: это,
1: следующая часть
0: да,
1: нашего
0: и вот,
1: эфира.
0: но это тоже часть саммита НАТО. Об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас говорим буквально, ну вот именно, наверное, больше получается о Трампе, чем о... и чем об Иране. Итак, с нами кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, Игорь, Ольга, приветствую вас.
0: Павел, да, я сразу же предупрежу, вы, понятно, следили в целом за саммитом. Мы вот оставим пока за кадром тему Ирана, это тема другой части нашего разговора. Ну, можно, конечно, ее коснуться, потому что все равно на саммите она обсуждалась. На ваш взгляд, вот если в целом оценить, кто уехал с этого саммита довольным? Лидеры натовские, Трамп, ну, если он уехал уже, Зеленский. У кого-то получилось получить удовольствие. Извините за такой немножко неполиткорректный вопрос.
2: Получилось, но этот человек не уехал. Он выступал хозяином саммита, господин Эрдоган, которому Америка обещала дать современные истребители 5-го поколения. Ну и в целом роль хозяина такого большого мероприятия, тем более, что Турция в большой, не очень дружной семье натовских государств, такой себе чужой слегка ребенок, да, это почетная роль, и принимающая сторона с честью справилась со своей миссией, никто никому лицо на саммите не побил, и хоть все разъезжаются недовольные, в целом мероприятие состоялось. Галочку можно ставить, все говорят спасибо Эрдогану, он счастлив, он сияет.
1: Да еще с Эрдоганом он так доверительно поговорил о том, что Гренландию они забирают, и вообще, что не поехал бы на этот саммит, если бы не уважаемый Эрдоган.
0: Да, это вот надо получить
1: такие
0: было
1: респекты.
0: Еще, такие еще комплименты. Павел, а скажите все-таки, вот они для чего собрались? Для чего они собирались там?
2: Потому что это ежегодное мероприятие. Если бы они его отменили, возникли вопросы, естественно. Тем более под него выделены большие средства. Страны вносят организационные взносы. Часть из них осваивается в рамках такого рода саммитов. Так что мероприятие состоялось. Да, никаких революционных решений принято там не было. Обратите внимание, мы вообще не обсуждаем дискуссию по поводу вступления Украины в НАТО. Ее там просто не было. Господин Зеленский, конечно, не мог не воспользоваться столь высокой трибуной, чтобы в очередной раз заявить о желании Киева вступить в Североатлантический альянс. Но ему на это вообще никто никакой обратной связи не дал. Эти слова прозвучали просто в пустоту.
1: Павел, а вот накануне этого саммита в турецкой прессе обсуждался следующий вопрос, мол, на этом саммите будет приниматься решение, быть ли войне с Россией в 30-м году. Что это, не оправдались подобные прогнозы, или, может быть, там кулуарно как-то это обсуждалось?
2: Эти заголовки, которые периодически появляются в западной прессе, Трамп очень хорошо характеризует формулировкой «фейк ньюс». Конечно, Европа милитаризуется, конечно, она всерьез рассматривает сценарии возможного столкновения с Россией. Точно так же и Москва не может исключать сценария, при котором на провокации НАТО придется давать таки военный ответ. Но чтобы война была четко запланирована на 2030 год, конечно, это из разряда фантастики. Так дела не делаются в большой политике.
0: Ну, а финалом, наверное, будет разговор Трампа и Путина, который заявлен, да, что он прямо вот буквально, может быть, даже сейчас происходит. И, может быть, мы тогда и поймем, о чем они договорились. Потому что, казалось бы, и Зеленскому там что-то было обещано, начиная от самолетов и заканчивая там чуть ли не закрытием неба, о чем Трамп как-то сказал там. А вроде бы и они о чем-то договорились, там, все-таки не передрались, это хорошо. Прошлый саммит вообще был неудачным. Вот. А будущее, кстати, может не состоится. Сейчас все говорят, что в Албании есть большие вопросы проведения саммита. Он должен быть в Албании, еще неизвестно, что там делать. И Трамп, боятся вообще Трампа пускать в Албанию, потому что она для него еще, наверное, хуже Испании. Потому что он Испанию тут подверг обструкции, заявив, что да это вообще страна, лучше бы ее не было. Потому что денег не дает, ничего не помогает. Албания тоже не особо вкладывается, да. Поэтому они уже боятся и хотят или перенести в другую страну, или вообще что-то как-то так сделать, чтобы его Трамп не заметил. Не ждут они, похоже, его там. Ну, а мы все равно тему Трампа не можем оставить. И как раз это все, о чем мы сейчас будем говорить, прозвучало на саммите. Поэтому сейчас к следующей теме перейдем. А вначале скажем только, что с нами был кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Мы переходим к следующей теме.
3: Наше время.
0: Она косвенно, да, связана с событиями в Анкаре, потому что, во-первых, оттуда новые сигналы пришли, а во-вторых, это все в этом регионе происходит, ну и НАТО не хочет участвовать в этой истории, а Соединенные Штаты участвуют. Поэтому, в общем, это прямая связь с натовским саммитом есть. Итак, новая эскалация, похоже, начинается. Дело в том, что ночью были, ну, поводом для обмена ударами, мощного обмена ударами, там все десятками исчисляется ударов, был ли обстрел кораблей в Ормузском проливе, который якобы сделал Иран, ну, потому что они не согласовали свой проход с Ираном, ну, а это не понравилось, естественно, Трампу, при этом удары были нанесены, вроде бы даже из Вашингтона исходили сигналы, что это не означает, что это конфликт и что переговоры не будут продолжены. Но Трамп сказал свое слово. Он сказал, что я не хочу с этими людьми больше разговаривать.
1: Потому что они ку-ку.
0: Ну да, у него там вообще такие выражения были, что их, наверное, трудно на русский язык перевести. Но я думаю, американцы там, конечно, все поняли. И мы сейчас попробуем разобраться в происходящем с политологом, востоковедом, преподавателем экономического факультета РУДН Фархадом Ибрагимовым. Фархад, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Фархад, да, когда мы начинали готовить программу, и мы еще с утра... Мы задавались вопросом, ну что это, конфликт, эскалация, или это просто все сойдет на нет. Но в течение дня ситуация определилась. В течение дня мы услышали от Трампа, что все, да, это конец. Это конец переговоров, мы больше с этими людьми ничего общего не будем иметь. Как? А у него что, был такой план, или возвращается старый план, который тоже не до конца неизвестен.
1: Да и вообще, да, верит ли Трамп, что это конец переговорам, да, или потом наступит уже конец конца переговоров?
0: Ну да, конец конца должен быть. И в конце-то что должно быть? Это американский флаг над Тегераном? Что вообще?
4: Нет, ну просто поймите правильно, что до тех пор, пока в Белом доме будет заседать Дональд Трамп, Ирану спокойствия не будет. Это было для меня понятно с самого начала, когда я уже убедился в июне еще прошлого года, когда в целом они нанесли удары по ядерным объектам Ирана, и потом, когда начали разыгрывать эту дипломатическую вакханалию, по-другому я это назвать не могу, вокруг Ирана-израильского трека. А в целом, когда даже был подписан меморандум в онлайн-режиме между иранцами и американцами, с самого начала было ясно, что этот меморандум не жизнеспособный, потому что он не решает ключевые вопросы, связанные с природой ирано-американского конфликта. Поэтому на самом деле удивляться его риторике сегодняшней нечего. Больше скажу, даже показательно было то, где именно Трамп заявил все вот это свое негодование в адрес Ирана на саммите НАТО в Турции. То есть я так понимаю, что кулуарно с европейцами шел разговор в контексте украинского фактора, что, мол, если европейцы так хотят, чтобы в целом-то Америка встала на их сторону в каком-то смысле этого слова, то будьте-ка любезны мне помочь в вопросе Ирана. И, возможно, кто-то из европейцев, возможно, это Германия и Франция, скорее всего, ему такие гарантии дали. Вот поэтому и в отношении Ирана были сделаны соответствующие заявления. Ну и, конечно же, я скажу вам откровенно, что здесь я, как бы, может быть, это странно не звучало, но израильских ушей я тут не вижу. Это сугубо личная была позиция Трампа, потому что его дико раздражает, что иранцы продолжают с ними разговаривать на равных. Равнозначность заключается в том, что Иран своим всяческим поведением и действиями показывает всему миру и Америке главным образом, что он господ присутствует над Ормузским проливом и контролирует там процессы. А это не вписывается в логику Белого дома и тех ястребов, которые сейчас опять начали на Трампа оказывать влияние в контексте иранского вопроса. Вот такой расклад. И я вам скажу, что в целом даже в вашей передаче я говорил об этом несколько недель назад, что я ожидаю ударов Ирана после чемпионата мира по футболу. Возможно, Трампа уже не втерпешь, он хочет, может быть, уже и сейчас их нанести. И в целом даже минувшей ночью они наносили. Но это было, знаете, такое показательное выступление. Обмен подзатыльниками, как я их называю. А вот после чемпионата мира вот начнется жара, что называется.
0: То есть ваш прогноз, это может превратиться в итоге в наземную операцию?
4: Ну, наземной операции, может, и не будет, во всяком случае, на данном этапе, но все это время, Игорь, поймите правильно, американцы планировали новые удары по Ирану. То есть они работали над вторым раундом ударов. Они все это время проводили работу над ошибками, а они их провели там довольно очень немало, когда начинали военную операцию против Ирана в январе-феврале этого года. Они по многим вопросам они недооценили ситуацию, о чем, собственно говоря, Бениамин Нетаньяху и признал потом, в конце концов, стиснув зубы, приглотив горькую пилюлю. Потому что они рассчитывали на один исход, получили совсем другое, и сейчас в текущих условиях они должны работать по нескольким направлениям. Сейчас они операцию наземную проводить не будут. Я думаю, они начнут наносить удары по опреснительным объектам, которые воду превращают. Делать ее более пресной, потому что у Ирана большие проблемы с этим вопросом. Плюс удары по энергетической инфраструктуре, что дает в целом возможности Ирану и его экономике пока еще дышать. Вот до тех пор, пока иранская экономика дышит и она жизнеспособна, соответственно, Иран может позволять себе с американцами вести
1: Фархад,
4: в том или ином виде борьбу.
1: Задержитесь, пожалуйста, с нами на минуту. Мы сейчас уйдем на обязательную рекламную паузу, а после у нас будет еще вопрос к вам.
3: 14 июля. 22.
5: «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт истории любви от Люмисфера в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Наталии Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
6: Наше время.
1: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Мы возвращаемся к Фархаду Ибрагимову. Фархад, а Париж и Берлин, какого рода помощь они могут оказать Трампу? И вообще, если уж сравнение у нас было, вообще разговор о чемпионате мира, кто у нас в полуфинал-то выходит?
4: Да. Ну, по поводу первого вопроса, значит, конечно, у Германии и Франции несопоставимы возможности с американцами, но, во всяком случае, базу свою предоставить для того, чтобы американцы себя чувствовали значительно комфортнее, для того, чтобы с их территории вылетали и ударяли по Ирану, вполне, возможно, вполне даже себе допускаю. Ну и, конечно же, французы могли бы отправить какие-то свои группы спецназа, например, в район Ормузского пролива. Кстати, между прочим, я бы хотел обратить ваше внимание, что буквально дня три назад как раз-таки глава МИД Германии Вадефоль сделал очень такое довольно резкое заявление в адрес Ирана, мол, они как раз-таки ведут себя достаточно неправильно, что они должны, значит, разблокировать Ормузский пролив. С каких это пор, спрашивается, Германия стала вмешиваться в такие вопросы? То есть это все заранее, видимо, было обговорено, и сегодня мы, собственно, наблюдаем всю эту картину. Примерно такая же позиция у Франции. Она очень сильно изменилась после того, как, видимо, Трамп с Макроном переговорили о чем-то, и в конце концов какому-то они все-таки выводы, может быть, пришли по этому поводу.
0: Ну да.
4: Но в любом случае европейцы уже явно будут себя вести значительно антииранские, если можно так правильно по-русски выразиться, чем до того.
0: Про Францию хочу как раз добавить. Тут Франция, похоже, возвращается там на Ближний Восток. Поездка в Сирию, она какая-то даже, можно назвать, успешная. Вот так даже, если со стороны посмотреть, и, может быть, здесь действительно Макрон себя почувствовал, ну, как бы на своем месте, что и до Ирана руки могут дотянуться. Фархад, а вот скажите, все-таки, ну, неужели Соединенные Штаты, ну, как, не понимают, что на истощение это не получится? Здесь нужна ли победа, вот победа, победа, не знаю, там, ядерный взрыв над Тегераном, да, грипп над Тегераном, или, ну, это бессмысленно. Неужели они на что-то надеются? На что они могут надеяться? На Израиль, может быть, что он там сделает что-то такое, ну, вот как раз про ядерный грипп-то я не зря сказал. Или на что они надеются? Где?
4: Нет, на Израиль они не надеются. Израиль в этой истории сейчас пока находится довольно в таком, я бы сказал, неплачевном положении, но в слабом. А надеются они на то, что все-таки найдется в Иране некто, кто все-таки готов был пойти на сепаратные переговоры с американцами, потому что все же я наблюдаю за той риторикой, которая сейчас прослеживается в Иране. Многие заявляют о своем недовольстве в адрес иранских властей, главным образом переговорщиков в лице президента Пезешкиана. И во время похоронной процессии, во время церемонии прощания с Али Хамини, как известно, в эти дни она проходит сейчас по всему Ирану, многие скандировали лозунги довольно очень радикального характера в адрес Пезешкиана, мол, он сдает национальность, интересы Ирана и не мстит за Али Хамини и за тех девочек, погибших в школе в Минабе. То есть, возможно, американцы хотят, чтобы сейчас в Иране был внутренний раздрай, чтобы в целом они не смогли, ну, начали между собой выяснять отношения, ссориться и в конце концов пришли бы к какому-то к такому гражданскому противостоянию, если хотите, чтобы вот страна кипела изнутри, потому что внешне победить ее не получится, а вот изнутри, например, это довольно очень интересная комбинация. Ну, может быть, у Трампа есть какие-то свои взгляды по этому поводу.
0: Свой инсайт даже какой-то есть.
4: Да, уже, да, да, да, да, конечно. Хотя, опять же, я вам скажу откровенно, у этого сценария шансы довольно мизерные, что они смогут себя оправдать. Но почему бы не попытать судьбу, что называется.
0: Да, ну, по крайней мере, хотя бы, если такие мысли, то хоть тогда более-менее, ну, адекватный взгляд на мир. А то вот если он надеется просто на истощение победить, я думаю, что действительно это бессмысленно. Спасибо, спасибо огромное. С нами был политолог, востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов. Говорили о ирано-американском конфликте. К следующей теме переходим.
6: Наше время.
0: В Россию, в Екатеринбург и за позитивом мы вот в этот раз отправляемся. Ну, хотя это вот пока это Екатеринбург, но скоро это будет Москва-Петербург. Речь идет о строительстве высокоскоростной магистрали и поездах в итоге, которые будут строиться на заводе «Уральские локомотивы». И вот на заводе завершили примерку, это у них называется так, головного и носового обтекателей первого российского высокоскоростного поезда, который создается вот как раз для магистрали Москва-Санкт-Петербург. Два первых состава в 27-м году планируется отправить уже на испытания, а к 30-му году предполагается построить их аж 43. Ну, вообще, конечно, ну, не знаю, да, темпы-то такие. С нами эксперт в этой теме, транспортный эксперт, член Русского географического общества, автор телеграм-канала «Блокнот Перископа» Сергей Сигачев. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Сергей, у нас два вопроса. Как происходит, как этот поезд поживает, то есть насколько он скоро появится действительно, насколько он наш российский, может, он китайский все-таки. И, ну, уже второй вопрос о самой высокоскоростной магистрали. Но давайте вначале все-таки о поезде поговорим.
7: Ну вот о поезде. Я полагаю, что все-таки он российский, потому что никаких утечек или каких-то там, значит, сторонних вбросов не было по поводу того, что там какие-то китайские детали. Возможно, есть какие-то комплектующие, может быть. Может быть, есть какие-то консультации с теми специалистами, но создается он в Верхней Пышме, и это, в общем-то, все-таки российский поезд, внутрироссийский, как говорится, импортозамещенный. Здесь я вот каких-то китайских следов не прослеживаю.
0: Но это же новая для нас компетенция. Мы, в принципе, в мире поезда такие строят только Китай и французы вместе с немцами. Это вот Siemens, там вот эта вся история. Больше-то никто и не строит таких поездов. Даже Соединенные Штаты, они у нас вообще на тепловозах ездят до сих пор. Вот. А скажите, вот как такие компетенции С нуля-то можно такими компетенциями научиться, ну, не обладая прежде, научиться пользоваться? Такой, но есть примеры такие?
7: Вообще-то компетенции не совсем с нуля, потому что мы когда-то 10 лет назад, даже 12, пробовали приступать к ВСМ Москва-Казань, и я даже присутствовал на одном из совещаний на станции Владимир, это был 15-й год. И тогда какие-то основные параметры были определены, и было с китайцами достаточно тесное общение, то есть какой-то опыт. Наши специалисты ездили, смотрели туда, как этот выглядит, как этот безбалластный путь выглядит сплошной, какие перегрузки. Значит, вот эти многие параметры все-таки были уже известны, и наши проектировщики, когда уже приступили, все-таки какая-то база была.
0: Вот-вот, хотя смотрите, это... важную вещь вы сказали, то есть мы не у Сименса учимся, не у этих поездов Сапсанов, да, потому что те ходят по обычным все-таки дорогам, и они, конечно, высокоскоростные, но не совсем. А это вообще какая-то другая даже технология пути. Вот давайте об этом поговорим, чем отличается путь новой высокоскоростной магистрали от обычной дороги Москва-Санкт-Петербург, по которой, кстати, ну, довольно неплохо летают Сапсаны, например.
7: Но это ведь действительно совсем другая технология, потому что путь, скажем так, полностью выделен. Это раз, это одно из самых главных свойств. У него будут свои пути прибытия, свой вокзал, который хоть и совмещен с основным, но это все-таки будет свой терминал. А сами пути – это сплошной бетонный монолит, через, ну, с определенными, конечно, допусками, который вот не та технология, как у нас, вот щебень, балласт, значит, балластировка, как мы вот привыкли видеть со шпалами, а это вот единый такой монолит, по которому идут поезда, и там допуски все гораздо жестче, абсолютно все, по температурным, скажем, воздействием, вот по всем этим параметрам.
0: Но и говорят, что у нас это ведь отличаться будет тем, что впервые в таких климатических условиях строится дорога. Китай все-таки гораздо южнее, ну а и про Европу вообще не говорим, да? То есть получается, что здесь все равно будут уникальные какие-то особенности, которых нет ни у китайцев, ни у европейцев, да?
7: Но я с вами здесь не соглашусь, потому что как раз китайцы первыми построили в Маньчжурии, в Северной Маньчжурии ВСМ Харбин-Дацин и от Харбина на юг. И там, собственно, температурные колебания еще больше, они примерно такие же, как в Благовещенске. То есть у нас все-таки Москва-Петербург здесь помягче, морской климат, немножко Гольфстрим добивает, так что это не будет такая уж уникальная технология именно по климату. То есть мы здесь все-таки тоже можем увидеть опыт так, как эксплуатируется в Харбине, скажем, ВСМ.
0: Ну а вообще, вот вы как считаете, это же какое-то вот, ну, совмещение ведь, наверное, опытов, да? И работа с Сименсом, она тоже ведь, наверное, не прошла впустую, да?
7: И с Сименсом не прошла впустую, совершенно верно. Это, в общем, это кисплав, потому что и у Сименса, когда начались посткрымские санкции, то у них, в общем-то, некоторым давлением забрали компетенции по тяжелым ремонту. То есть наши инженеры ездили туда, осваивали опыт, каким образом ремонтировать, замещать запчасти, какие все вот эти вот температурные допуски, как исправлять серьезные неисправности. Все это было уже в каком-то смысле пройдено.
0: Слушайте, ну да, и тем не менее, да, прошло несколько лет, и мы, и Сименсы, ну, в смысле, Сапсаны ездят, не стали на прикол. Значит, научились чему-то. А скажите, пожалуйста, Сергей, а как вот будет запущен, во-первых, когда, а во-вторых, с какой целью первый участок, Зеленоград-Тверь, насколько я помню, он будет все-таки для пассажирского уже движения открыт, или это будет испытательный полигон всей дороги?
7: Это будет испытательный полигон. Конечно, с пассажирами не рискнут, да и нет смысла такой небольшой участок. Это Зеленоград-Новая Тверь. Там, в общем-то, ну, меньше 200 километров не имеет смысла пассажиров пускать. И как испытательный полигон для нас это нужно, потому что тогда уже наш инженерный корпус получит те самые бесценный опыт эксплуатации в разных температурных режимах, скоростях, торможении, контактная сеть как будет прилегать и так далее. Там очень много нюансов.
0: Ну и масштабы все равно поражают. Неужели можно к 2030 году, во-первых, построить дорогу уже вот по таким технологиям непрерывной заливки этого бетона того же в полотно, да, от Москвы до Петербурга и сделать еще 43 поезда к этому времени? Это ж всего несколько лет осталось-то.
7: Сроки действительно сжатые. Меня они, правда, действительно несколько удивляют, потому что хотят произвести запуск уже, по-моему, во втором квартале 28-го года. Ну, в прошлом году были именно такие заявления. А как получится, ну, посмотрим. Но, во всяком случае, все вот эти вот шаги, ну, нам хотя бы показывают. И мы видим, что в Верхней Пышме делается, как этот поезд конструируется из всех вот этих вот комплектующих. Вот вы упомянули, что сейчас там собрали
0: примерка,
7: да, аэродинамические.
0: Примерка, да, примерка обтекателей. То есть это такая какая-то... Это вот как у самолета выкатка вот этого зеленого самолета происходит, да? Это какая-то новая тоже для нас история. Примерка обтекателя к поезду. Интересно, да?
7: Ну, для нас это все впервые, поэтому все эти этапы действительно люди обращают внимание, смотрят, показывают. Это у нас проходит путь первый, именно настоящего высокоскоростного поезда, а не просто скоростного.
0: Ну что ж, большое спасибо. Будем, видимо, следить за этим вместе с вами, вас приглашать в наши эфиры и будем обсуждать дальнейшее развитие этого направления российского транспорта. Сергей Сигачев, транспортный эксперт, член Русского географического общества, автор телеграм-канала «Блокнот Перископа» был с нами, говорили о новой высокоскоростной магистрали.
1: Ну а ровно через минуту еще одна тема. Поговорим о том, что эпоха классического рекрутинга уходит в прошлое. Рынок труда 2026-го активно использующий цифровые алгоритмы, чат-ботов и искусственный интеллект внезапно сделал крен от светлого будущего технологий к проверенным временем практикам прошлого. Что это за практики прошлого и кому они выгодны, будем обсуждать с экспертом ровно через минуту. Дождитесь, скоро вернемся.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максим, Игорем Шатровым.
0: Да, очень интересные, интересные новости. Приходят с рынка... как называется, рекрутинга, да, наверное. Но говорят, что сейчас правильнее и эффективнее устраиваться на работу по знакомству. Просто вот сарафанное радио, ты знаешь, что это хорошая компания, идешь в нее, или руководитель, может быть, даже знаешь. Руководитель знает, что из этого места идут хорошие сотрудники, и, может быть, там тоже устраивает даже какую-то охоту за головами, а не так вот, как вот мы... Нам внедряли нам эту практику многие-многие годы наши западные не друзья теперь, да. Вот все, рекрутинг, какие-то объявления в каких-то там потом специальных источниках, потом приходишь к HR-менеджеру, он начинает по каким-то технологиям тебя изучать, да, а потом вот у нас одного сотрудника недавно не приняли на работу в одной компании, знакомый, знакомого, потому что он курит, например. Вот курит, все, значит, все. А так вроде подходит по всем показателям. Курит, и вот. И HR сказал, что нам не нужны курящие. Не, ну, может быть, у них правда такая установка официальная, и все. Но вот Не знаю, это может быть и хорошо, может быть плохо, не знаю. А вот если по знакомству...
1: Ну, наперекур тратится много времени.
0: Да, а вот если по знакомству, может быть, бы и приняли, знали, что хороший человек из хорошего места. Ну, хорошо, давай будем разбираться, что происходит на рынке труда. Руководитель Международного агентства по подбору персонала АМАЛКО, HR-эксперт Гарри Мурадян с нами на связи. Гарри, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Гарри, а вот если это правда, что устройство по знакомству, оно эффективнее, оно для кого, так скажем, полезнее, но, условно говоря, кому оно больше приносит пользы? Тому, кто устраивается на работу, или эффективнее набирать по знакомству работодателю? Для него это тоже удобно, выгодно, и не нужны какие-то специальные там HR-технологии. Что вы думаете об этом?
8: Я вам скажу так, вы еще забыли третье звено. Обычно есть соискатель, кто ищет работу, есть работодатель, и есть некое промежуточное звено, рекомендатель.
0: А, вот так, да.
8: Работает внутри компании, либо он может быть просто посредник, кто знает.
0: Так.
8: И выигрывают в этой истории все. Потому что соискатель получает работу, окей, я в плюсе. Работодатель получает не человека с улицы, и плюс он понимает, что есть кого спросить, если плохой работник. А вот этот медиатор, третий человек, кто рекомендует, он получает, назовем так, широкими мазками, своего человека в этой компании. Ну и в итоге получается все в плюсе.
0: Всем хорошо. Плюс.
8: Да, а с точки зрения экономики все очень просто. Считали как-то, сколько стоит вообще привлечение и удержание сотрудника, и поняли, и приняли, что дешевле платить своим сотрудникам по реферальной системе за рекомендацию работника. Ну, то есть ты на открытую вакансию рекомендуешь какого-нибудь из своих друзей. Если он придет, его зачислят в штат, ты получаешь там первую часть бонуса. Если он придет испытать на срок, ты получишь вторую часть бонуса. В итоге у тебя мотивация привлечь хорошего человека, классного человека, ты укрепляешь компанию, и ты еще становишься более приземленным к этой компании. Ну, там, друзья работают, тебе классно, удобно.
0: Гарри, а чем занимаются тогда HR-специалисты? Они превращаются в обычный отдел кадров там советских времен, когда просто, ну, как бы зафиксировали человека на этом месте работы, и все. Никаких там опросов, специальных исследований, каких-то тестов и так далее. Или нет?
8: Не совсем так. Подбор бывает разный. Можно подбирать офисных специалистов, можно подбирать линейных. Помимо этого, HR бывает делится обычно на подбор, тренинги и развитие, кадровое дело производства, HR-аналитику, создание вот этих мотивационных систем. Ну, то есть много там бренд-менеджмент, да, там выстраивание бренда работодателя. HR-направлений внутри очень много. То есть всех под одну гребенку не подведешь. Но что касается рефералок и рекомендаций вообще там по знакомству, это не проблема. Давайте, то есть только важно понимать, что мы не путаем знакомство и блат. Блат – это когда тебя берут, несмотря на твои компетенции. А по знакомству – это когда твое резюме в приоритетном порядке рассматривают. Возьмут тебя или нет – не факт. Но просто это дает тебе гарантию того, что тебя рассмотрят 100%.
0: Ну да.
8: В отличие от популярных работных сайтов, где ты просто откликаешься и хочется верить, что... Ну, хватит времени, сил, что тебя вообще там посмотрят.
0: Что кто-то это увидит вообще, в принципе.
8: Да,
0: да. Что кто-то увидит. И там еще до тебя дойдут те компании, где ты стоишь сотым в списке, как говорят, семеро в шляпах, как говорится, да. Гарри, а скажите, вот в принципе, вот вы говорили о том, что HR-специалисты, они делятся на много-много категорий, в том числе они занимаются и мотивацией, и, наверное, там создают различную атмосферу, но много-много чего делают. Но по большому-то счету роль вот человека, который занимается кадрами, она главная какая? Кадры привлечь или сохранить? От него зависит сохранение или это уже зависит от руководителя и зарплаты?
8: Не совсем, это отчасти его задача. Давайте попробую, знаете как, попробую как Нескафе приводном сделать. Задача, по сути, HR, в широком смысле этого слова, если мы будем сильно обобщать, то это привлечение, удержание и развитие талантов внутри компании. Вот как-то так. Чтобы он пришел, сделать так, чтобы он развивался, и сделать так, чтобы он максимизировал свою прибыль для компании.
0: Ну, так это вообще очень большой специалист. Мне просто не приходилось в таких компаниях работать, где еще и занимались развитием талантов. Наоборот, там, ну, может быть, знаете, там спортивные соревнования устраивали, какой-нибудь билдинг, да, командный.
8: Ну, смотрите, это очень нужно. Ведь вы же привлекли, вы потратили деньги, вы привлекли, вы его много чему научили. А представьте, что он встал и ушел в соседнюю конкурирующую компанию за лишние 20 20-30 тысяч. Не лучше ли предложить ему там тренинги, развитие, чтобы он все вот это накопленный свой опыт реализовал внутри вашей компании?
1: Или 20-30 тысяч предложить ему первым?
8: Ну, лишние, да.
0: А вот они же не будут лишними никогда,
8: нет? Они, поверьте, это если вы... Не всегда же можно деньгами.
0: То есть не все про деньги, да, получается?
8: Не все про деньги. Что-то про амбиции, что-то про должность, что-то про дополнительный функционал сбоку, а где-то его на конференцию отправить, а где-то там перед коллективом подчеркнуть на ежегодном собрании, что вот этот там Евгений, он внес вот такой вот вклад. Для кого-то это важный ресурс.
0: А вот смотрите, вот опять вернемся к тому, с чего мы начинали, когда мы говорили о познакомству. Да, не по блату, а по знакомству. Угу. Да, вроде бы никто не гарантирует, но в итоге человека приняли. У него же сохраняется вот эта категория по знакомству. А потом его как уволить? Это же практически уже где-то, вот не совсем, конечно, по блату, понятно, но по знакомству это все равно трудно уволить. И вот здесь как быть в этой ситуации?
8: Ну, давайте попробуем поделить, знаете, как сейчас мы переходим в неформальное поле. Если мы говорим про обычные, там, не знаю, рекомендации от линейного сотрудника, там, линейного, офисного, там, руководителя среднего звена, уволить там не проблема. Другое дело, если к вам пришел акционер мажоритарной компании, либо собственник, и навязал вам в добровольном принудительном порядке, попросил рассмотреть.
0: Ну, это по блату. Ну, слушайте, это
8: да,
0: и есть по блату уже. Да,
8: нет,
0: да.
8: А тут спокойно увольняешь, меняешь, говоришь, слушай, ну, как бы... Твой коллега, твой друг, но он подставит, а уволит меня, поэтому без обид, я с ним прощаюсь. Вот, и в рыночной экономике ничего с ним не делаешь, берешь, увольняешь.
0: Ну, это да, но это вы жестко, конечно, потому что человеческие отношения, дружба.
8: Он качает, уволит меня. И то, что твой знакомый, я не хочу лишаться работы.
0: А он говорит, что я косячить-то и не собираюсь вообще.
8: Нет, ну если есть косяки, они устно там устные замечания, допустим, письменно как-то актируются, человек ознакомлен, подписал. Все. Вообще в целом очень сложно уволить в России человека, поверьте,
0: вот,
8: невероятно
0: вот,
8: сложно.
0: Вот о чем разговор. Ну, это вообще тема отдельной. Какой-нибудь дискуссии. С нами был HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Амалко Гарри Мурадян. Мы почувствовали, Оль, с тобой, что это международный эксперт все-таки.
1: Ну, а далее мы после новостей будем говорить о том, что Самара вернулась в лихие 90-е. Расскажем о жуткой ситуации, которая там сложилась, и как... решают вопросы диаспоры. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, вернемся к вам очень скоро и продолжим. А у нас есть еще целая минута. Мы совсем про это забыли.
0: Как-то, мы как-то упустили этот момент. Ну, нет, а мы, наверное, просто расскажем, вот о чем будет посвящен еще следующий час уже так, чтобы потом не тратить время. Потому что мы будем продолжать разговор о возвращении в членство Российскому Национальному Олимпийскому комитету России. Международный Олимпийский комитет это сделал, но много нюансов осталось, очень много нюансов. Вот об этом будем говорить. Будем говорить, напомним вам, кстати, не поздравили в самом начале, но поздравим, завершая программу, что сегодня День семьи, любви и верности, и будет целый репортаж нашего коллеги на эту тему. Ну, а начнем мы час с презентации одного телепроекта. Ну, вот буквально несколько минут подождите нас, и минут через 12 вернемся и обо всем расскажем.
3: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
3: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
2: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
4: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
5: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94.2 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Разговор со сценой.
6: Сфера – это театр человеческого общения. Первые спектакли игрались в музеях, в старинных залах. Мама искала поколениями жизни у великих людей созданную сферу, в которую были бы погружены актеры и зрители.
0: 45 лет театру «Сфера» в программе «От первого лица». В пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
7: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
8: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. И напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Крупные нефтяные компании России стали в приоритетном порядке поставлять топливо напрямую потребителям через свои АЗС и в регионы с независимыми операторами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании Владимира Путина с правительством. Глава государства также поддержал идею создания в России сети мини-НПЗ. С такой инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
2: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
3: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
1: Владимир Путин заявил, что запас прочности энергосистемы России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. Президент особо подчеркнул, что нужно осуществить поддержку жителей и гостей Крыма сейчас, а не в будущем. Теперь о ситуации на фронтах спецоперации. Напряженные бои идут в Красном Лимане. По словам российских штурмовиков, им удалось перерезать логистику ВСУ. Сейчас в занятых частях города идет поиск солдат противника, которые пытаются замаскироваться под гражданских. Кроме того, стало известно о том, как штурмовики 36-й бригады группировки войск «Восток» использовали хитрую уловку, чтобы прорвать плотную линию обороны противника в боях за освобождение Александровки. О том, как наши бойцы брали на себя пункт, репортаж военкора вестей Сергея Самухи.
4: Дрон, фиксирующий российский флаг в освобожденной Александровке, даже с высоты птичьего полета не может взять в кадр весь населенный пункт. Настолько он большой. В центре и на окраинах десятки российских триколоров в руках штурмовиков 36-й бригады группировки «Восток». А в нескольких десятках метров через реку Волчья уже Покровская. Крупный оборонительный и логистический центр ВСУ в Днепропетровской области. С учетом уже освобожденных Добропасова на востоке и Писанцов на западном фланге, у киевских формирований складывается критическое положение.
5: В клещи берут, обходят. Это получается две деревни этих, справа и слева. Это все перерезается, и пути отхода у них остаются, вот, получается, на север только уходить. Ну, это тоже все контролируется, соответственно. Артиллерия постоянно на страже у нас стоит. Давим.
4: Освобождение Александровки – это еще один шаг на пути создания буферной зоны в Днепропетровской области. Работа здесь ведется круглые сутки. ВСУ на Днепропетровском направлении против наших штурмовых групп выдвигает огромное количество беспилотников. Дронов на подходе к Александровке было невероятно много. Кроме того, здесь стали использовать более смертоносные машины.
6: Украинский дрон сбили над Александровкой. Новая модификация, 19-дюймовая рама. И эта машина может нести на себе до 5 килограммов взрывчатки. И вот именно с такой опасностью нашим штурмовикам приходится сталкиваться каждый день.
4: Однако размеры новых дронов порой играют злую шутку с украинскими операторами БПЛА. Управлять ими не так просто.
7: Летела, получается, по нашим позициям, засекла, куда наши ребята зашли. Но в этот момент, получается, зацепилась одним крылом, то, что она больше размером, не прошла в дверь, сломала лопасть. Упала. Детонация не сработала.
4: Укрепления на подступах к Александровке готовились не один месяц. Глубокие траншеи, танковые рвы ВСУ пытались превратить в непроходимые для штурмовиков препятствия.
5: У них там колючая проволока в три ряда только стоит. Ее тоже тяжело преодолеть. Вот мы нашим штурмовикам выдаем пассатижи, чтобы они перекусили быстренько и перебежали.
4: А вот украинские солдаты не всегда готовы к появлению российской армии. Группировка «Восток» настолько быстро продвигается на Днепропетровщине, что в окопах противника просто не понимают, насколько близко наши бойцы.
8: Первый раз, когда вот с ними я столкнулся, они были без бронежилетов.
4: Внезапная встреча с противником могла стать роковой для штурмовика с позывным «Цакония». Но реакция и опыт позволили выйти из противостояния победителям.
8: Лоб-лоб вышел на них. Их было двое или трое, точно сказать не могу. Они открыли первый огонь. Отдаю должное. Они сработали тоже очень грамотно. Ну, я был так как один, мне деваться некуда, я нормально отработал их.
4: Основная линия обороны у Александровки оказалась очень плотной. Вместо того, чтобы атаковать в лоб, было решено пойти на хитрость.
8: Мы откатились маленько, чтобы противник почувствовал, что мы назад идем, оставляем позиции. На самом деле это не так, это чтобы они туда зашли, и уже наша артиллерия их отработала.
4: В самом населенном пункте к моменту подхода основных сил группировки «Восток» противник уже был обескровлен.
5: Когда мы начинаем уже подходить ближе к населенному пункту, начинаем давить, это плюс артиллерия у нас работает хорошо. Они не могут свой личный состав завести туда. Паника, продуктов нет, еды нет, воды нет, тяжело все. Но мы им все перерезаем, чтобы нам проще было, легче. Моральный дух погасить их.
4: После взятия Александровки группировка «Восток» выстроила устойчивую линию фронта по всему южному флангу в районе Покровского. На узловой центр обороны противника уже идет плотное огневое воздействие. Сергей Самох, Олег Сокольчук, «Вести».
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики, романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечный смысл, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
9: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. А президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко заявил о том, что сборные России будут участвовать во всех, без исключения, международных соревнованиях в 2027 году. УЕФА готов заблокировать возвращение российских команд в международный футбол, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет на данный момент отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России, пишет Guardian. Сообщается о том, что некоторые крупнейшие футбольные федерации по-прежнему категорически возражают против возвращения России, в их числе Англия, Германия и Франция. Вратарь сборной Кабо-Верде, 40-летний Вазинья, готов рассмотреть предложение от российских футбольных клубов. Об этом сообщил его агент. Напомню, до чемпионата мира у Вазиньи было около 50 тысяч подписчиков в социальных сетях, а после успешного выступления на Мундиале их число превысило 27 миллионов. Хорватский футбольный союз объявил об уходе 59-летнего Златка Далича с поста главного тренера национальной команды. На ослабленном отсутствием сборной России в чемпионате мира хорваты в 1/16 проиграли португальцам. Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Хоккейный клуб «Спартак Москва» объявил о заключении нового контракта на 3 года с защитником и капитаном команды 31-летним Андреем Мироновым. Он выступает за красно-белых с 2024 года, а в минувшем сезоне стал лидером московской команды по количеству силовых приемов 125 и заблокированных бросков 128. В завершении смешанное единоборство чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев направился в США для подготовки к бою против ирландца Иэна Герри. Поединок возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 9 июля. В Челябинске будет плюс 27 градусов, в Сатке около 23. Тепла в этих городах ожидаются дожди с грозами. Во Владивостоке плюс 20 без существенных осадков. В Хабаровске плюс 23, пройдут ливневые дожди с грозами. В Петропавловске-Камчатском плюс 18 без осадков. В Петрозаводске плюс 21, пройдут дожди. В Петербурге в четверг временами дожди, днем будет плюс 22 градуса. В Москве сегодня также ожидаются дожди, днем плюс 21. В эти минуты в российской столице плюс 19, давление 739 миллиметров.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
8: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще несколько тем хотим обсудить с вами и с лучшими экспертами нашей страны. И сейчас огласим весь список. Но прежде напоминаем о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно нам писать, и давайте поговорим о планах.
9: А планы у нас следующие. Вначале план поздравить вас, наши уважаемые слушатели. Сегодня день семьи, любви и верности. Он, правда, уже заканчивается, но он к нам еще не раз будет возвращаться. И сегодня в заключении нашего эфира, в конце эфира, как раз будет целый репортаж Ивана Волонихина на тему дня семьи, любви и верности. Он специально

0: В Макс-канале нашего постоянного эксперта, депутата Государственной Думы Михаила Матвеева из его родной Самары. Он сам об этом расскажет, в чем там проблема. Есть, как всегда, проблемы с диаспорами национальными. И вот будет этот вопрос, будем с ним подробно обсуждать. А начнем мы сейчас с важного сообщения.
1: Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики «Романа и Льва Толстого «Война и мир». Приурочена картина к 200-летию великого писателя, который отмечается в 2028 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. ВТБ поддерживает и сохраняет культурное наследие, помогая актуализировать в том числе русскую классическую литературу. Но Сергей Урсуляк – это... Понятно, да, автор самых масштабных экранизаций великих русских романов «От жизни и судьбы до Тихого Дона», лауреат главных национальных кинопремий, а главные роли в проекте будут исполнять, например, Никита Волков, Андрей Болконский, Мария Золотухина, Наташа Ростова, Никита Языков, Пьер Безухов, Алексей Серебряков, князь Болконский Николай, Пореченков, Михаил, граф Илья Ростов, ну и многие другие еще имена, и актеры, не будем уже перечислять. Ну, вот Сергей Маковецкий, разве что Василий Курагин. Так что будем ждать с нетерпением этого проекта.
0: И еще раз напомним, что многосерийный проект телеканала «Россия» онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. А мы начинаем наш час.
2: Наше время.
0: Да, второй час нашей программы. Итак, мы, наверное, вернемся в Самару сейчас, вернее, не вернемся, а поедем с вами в Самару, городок, которая, по словам Михаила Матвеева, депутата Государственной Думы, вернулась в лихие 90-е. На местном рынке таджикская ОПГ вовсю собирает дань, а с каждой фуры берут по 50 тысяч рублей просто за проезд. Это цитата из канала в Макс и телеграм-канала Михаила Матвеева. Я думаю, не будем мы зачитывать то, что написали не мы, да, а самого Михаила Матвеева, нашего постоянного эксперта и человека, который очень серьезно следит за всей этой повесткой мигрантской, доктор исторических наук и заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, и пригласим в эфир. Михаил Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Михаил Николаевич, ну вот вам и отчитываться, да, что вы там обнаружили в вашем родном городе, почему, на ваш взгляд, это происходит, как на это реагируют местные власти.
1: И самое главное, что ваши строчки заинтересовали. Если этнический бизнес начинает заходить на какую-то территорию, его оттуда потом выдавить уже невозможно.
0: Это у вас,
1: и это совершенно другой уровень проблем. Вот неужели настолько невозможно?
0: Да, у вас, у депутата Госдумы, такой пессимизм, нам даже вот было неожиданно
1: не это себе.
0: Прочесть.
3: Да, я поправочку сделаю, даже две. Во-первых, у меня нет в Максе канала. Вот, ну, неважно. Значит, будем считать, что это
0: в Телеграме
3: национального мессенджера. Краткое содержание предыдущих серий, как раньше писали, да, крупная советская еще овощная база номер 3, которая находится в Самаре на улице Олимпийской, ее так в простонародье называют, типа рынок на Олимпийской, она затем перешла в частную собственность к семье Кочетовых. Это предприниматель достаточно крупный, у него бизнес на Дальнем Востоке, там рыбой торгует еще где-то и так далее. И он этот рынок сдает в аренду. Сдает не одному какому-то, так скажем, оператору, а нескольким, да. И до недавнего времени этот рынок, что называется, держали азербайджанцы. То есть это была основная такая диаспора, которая там контролировала рынок. Ну и на вторых ролях были там таджики с узбеками и ребята из Средней Азии. Все поменялось пару лет назад, когда задержали там лидера вот этой азербайджанской диаспоры, произошел определенный передел рынка, и на первый план вышли таджики. То есть 2 года назад некий Аббас Рахманкулов и Руслан Гасанов, Аббас, говорят, узбек сам этнический, но тем не менее как бы он как бы командует вот этой всей среднеазиатской диаспорой на рынке. Они получили контроль за частью рынка, не за всем рынком. но стали агрессивно силовыми

0: методами захватывать территорию, принадлежащую другим арендаторам, в том числе местным фирмам самарским, да. И финалом было то, что они поставили шлагбаум, который, за который брали въезд с фур. Это рынок такой, ну, как бы рознично-оптовый, да. Там приезжает масса фур, которые прям из машин торгуют там овощами, и там и эти самые мандарины, и там хурма, и виноград, и все остальное, да, картошка. Вот, они стали брать за каждый проезд по 55 тысяч рублей наличными, да. И через какое-то время поставили на этот шлагбаум СВОшников местных, да, фирма «Овощной двор» такая, которая, как бы у них концепция была такая, что они зарабатывают деньги, помогать СВО. Но эта легенда длилась недолго, пока, когда ребята вдруг поняли, что, значит, они фактически являются, ну, как бы, руками некой этнической, по сути дела, ОПГ, да, вот, они перестали этот шлагбаум опускать, да, и брать за это деньги, и у них произошел конфликт с, ну, так скажем, с вот этими ребятами. Приехало очень много полиции, приехал Центр по борьбе с экстремизмом, приехал начальник отдела полиции, который, пункта полиции, который отвечает за этот рынок, по фамилии Алибеков. И в итоге задержали тех, кто вызвал полицию, вот этих, ну, русских ребят. А что касается Аббаса и Сафара, да, точнее, Сафар там был такой, который вот, собственно, руками там размахивал, на видео есть, как там он собрал вокруг себя этих земляков два десятка. Этого Сафара, как майор Алибеков написал в отказном материале, не представилось возможности опросить. Хотя на видео он стоит прямо рядом с ним, там чуть ли не за руку здоровается, то есть и так далее. Это вот краткое содержание, вот так скажем, последней серии, которая вот развивается там последний месяц. А до этого там много чего было. И главное это, в общем, что я хочу донести до наших силовиков там, да, потому что там есть люди, которые не один год рассказывают, что они там контролируют все эти диаспоры, и не надо там никакого устраивать, значит, передела, потому что те, которые там сейчас имеются, они там подконтрольные, они не допускаются там какие-то экстремизм, терроризм, вот там кого-то там задержали от двух человек там и так далее. То есть там и люди в погонах, и местные чиновники, все переплетено. И огромное количество наличных денег, огромное. Поэтому проблем очень много, это такой самарский садовод, если можно так вот провести какие-то аналогии, да, где, как говорят, местная власть, район, это, по крайней мере, туда вообще суваться боится. Потому что там вот идет, так скажем, уже такая этническая торговля. Возвращаясь к цитате, о которой вы сказали, я-то вот считаю, что хоть там и говорят, что там местные вот эти вот ребята, которые там возмущаются, они тоже там непростые ребята, там, ну, с местными как-то можно разобраться. А когда рынки подминают под себя диаспоры, связанные с иностранными государствами, да, тот же, с тем же, там, допустим, Азербайджаном или Таджикистаном, ну, откуда мы знаем, куда уходят деньги, да, которые они выводят в эти страны, из этих рынков, да, огромные деньги, какие там они, с кем они связаны, что там происходит. То есть, поэтому ситуация, на мой взгляд, требует ее, во-первых, купирование, да, чтобы это не переходило в ситуацию, когда непонятно, кто кого контролирует. То ли правоохранительные органы контролируют.
1: Да, то ли вот наоборот.
0: То ли наоборот. Да. Эти аббасы и сафары контролируют, значит, всяких там майоров Алибековых. Или, может быть, они вообще там одна, так скажем, семья, да.
2: Вот это важно. Почему это... говорят о том, что мигранты, они уже потихоньку просачиваются и в силовые органы.
1: И в силовые, да и постепенно и во властные, боюсь, это произойдет, если мы будем так сквозь пальцы смотреть. Михаил Николаевич, а вот на ваш взгляд, почему происходят вот подобные истории, смотрите, или вот история, как недавно там в Ставрополе, да, ну там узбек был, например, да,
0: он приходит.
1: В этой майке с эмблемой вооруженных сил Украины, ВСУ, да, приходит он, по патент получает, то есть он с вызовом, он приходит, и потом он же сказал, что это мои убеждения и так далее, его просто штрафуют. Был бы с такими убеждениями, ну, в кавычках, конечно, какой-нибудь русский там 18-летний парень, я думаю, он бы за эти убеждения вместо даже уголовного кодекса, вместо штрафа получил бы точно пару лет общего режима. А этому ничего.
0: Да, я, кстати, был удивлен, что я когда начал вот интересоваться этой ставропольской историей, выяснилось, что вот этот вот узбек, да, он был оштрафован, оказывается, ну не оштрафован, а привлечен к административной ответственности дважды уже за месяц.
1: За месяц до этого он отсидел
0: 5 суток.
1: А вы же уже приняли, уважаемый Михаил Николаевич, такие законы, в соответствии с которыми его-то точно уже надо депортировать после этого. У него уже рецидив получается, он уже преступник. Вот смотрите, не кажется ли вам, и давайте, если так вам кажется, я уже сразу вывод сделаю, а потом скажу, что вот эти все чиновники, они некоторые действия боятся осуществить. Ну, условно говоря, встретился Владимир Владимирович Путин там с президентом Таджикистана, да, или Узбекистана, или Азербайджана. Они что-то поговорили об отношениях, и все думают, ой, как бы нам не напортить. И таким образом, знаете, на внешнюю политику пытаются повлиять, помочь родному президенту. Может быть, мы им объясним, что они не помогают таким образом родному президенту, а только вредят. Вот скажите вы об этом.
0: Но с учетом того, что родной президент подписал новую концепцию миграционной политики в прошлом году, которая, в общем-то, на 2/3 про ужесточение, да, и у нас вообще регулирование миграционных вопросов передано от Минэкономики там, и Минтруда к МВД, то, конечно, я думаю, что все-таки не надо прикрываться, так скажем, международными контактами, потому что в них очень много политеса, да, как всегда.
2: На какую-то территорию его потом оттуда выдавить уже невозможно. Это совершенно другой уровень проблем, которые могут иметь и власти, и жители города.
1: Это мнение Михаила Матвеева, доктора исторических наук и заместителя председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению. Очень серьезное и не очень приятное мнение.
2: И вот еще, когда какая-то территория фактически перестает быть территорией России. Это очень тревожно.
3: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
4: Белые акации, грозья душистые.
3: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам присоединяется Виталий Павлов. Привет.
1: Привет, да, привет, привет. Привет, Виталий. Ну что, продолжим начатую вчера с твоим коллегой Андреем Кудряшовым тему непростого возвращения членства Национального олимпийского комитета России, которое мог все-таки совершил, но только там с какими-то оговорками, и много нюансов возникло, правда?
9: Слушай, ну да, действительно, нюансы есть, и, ну, как будто все, знаешь, воспринимают это как то, что мог уходить в сторону просто от решений, от своих прямых решений, потому что они, как бы говорят, это все на откуп федерациям международным, вот пускай они, мол, и решают допускать россиян, не допускать, есть еще и определенные критерии, которые пока не до конца всем понятное, и, судя по всему, это не будет понятно там в течение какого-то времени, да, пока мы не столкнемся с отказами нашим спортсменам. Вот когда столкнемся, тогда, наверное, поймем, кому можно, а кому нельзя. Но так обычно и бывает, к сожалению.
1: Слушай, а там же еще один какой-то такой вот нюанс по поводу проведения международных соревнований в России.
9: Да, проведение международных соревнований.
1: Российских чиновников за границей, которые вроде не собираются пускать на соревнования.
9: По поводу чиновников Кубков, там какая-то спорная очень формулировка. Я так понимаю, что Международный олимпийский комитет в целом готов их допускать, но вот на соревнования, которые проводятся под эгидой

0: Федерации, вот туда принимают решение Федерации, опять-таки. А Международный Олимпийский комитет дал понять, что в целом соревнования на территории России, Беларуси проводить можно, но решайте сами. Мы проводить не будем, говорит Международный Олимпийский комитет. То есть они открещиваются от всего этого и передают право всех решений абсолютно в сторону международных федераций. Это, с одной стороны, по некоторым видам спорта, наоборот, развязывает нам руки, потому что есть федерации, которые на нашей стороне, да, и тот же Джани Инфантино, например, из Международной футбольной федерации, президент ФИФА, он не раз говорил о том, что он, в общем-то, снял бы все ограничения с наших команд, но тут надо понимать, а не под угрозой ли сейчас сам Джани Инфантино после той ситуации с Дональдом Трампом? Все, ну, как бы были, мягко скажем, удивлены его решению на чемпионате мира об отмене дисквалификации нападающему. И учитывая то, что в ФИФА пройдут выборы в марте, я рискну предположить, что, может быть, и не будет у нас вот такой лояльности со стороны ФИФА в случае смены президента. То есть тут тоже не до конца понятно. А в других видах спорта биатлонисты, например, уже сообщили, что они никого восстанавливать не собираются и никого допускать не будут. И в этом отношении, конечно, опять возникает вопрос, а не боитесь ли вы судов, товарищи? Потому что Международный Олимпийский комитет нас допустил, мне кажется, именно в этом плане. Потому что они прекрасно осознают, что мы пойдем в суд и выиграем это дело. Без всяких сомнений. Это уже, в общем-то, поставлено на поток. Да? Мы видели, как допускают в некоторых видах спорта в связи как раз с этим судебным давлением. И Международный Олимпийский комитет этого испугался, откровенно говоря. И понятное дело, что с одной стороны они вроде как гнут свою линию, и после того, как сменился, да, президент Международного Олимпийского комитета, в целом она-то как раз идет согласно всем своим высказываниям, да, очень планомерно и очень выстроена ее позиция, она не меняет ее и не переобувается по ходу дела. Если она говорила о том, что, мол, мы будем принимать решения относительно России, и в целом мы там готовы пойти навстречу, восстанавливать в правах и так далее. Но опять мы возвращаемся к тому, что, например, РУСАДА, наше антидопинговое агентство, не восстановлено полноценно ВАДой. И это проблема по-прежнему. И какие-то федерации могут сказать о том, что пока не восстановлено, мы вас не допустим. И это там условный, может быть, пример в сторону легкой атлетики той же, где у нас по-прежнему очень сложные отношения с World Athletics.
1: Слушай, а в легкую атлетику нас тоже не пускают дальше, да, вот сейчас?
0: Пока, ну, мы еще не понимаем, как это будет теперь в связи вот с этим решением, да, но у нас, конечно, там сложные отношения. Что касается вот этого решения, которое было принято Международным Олимпийским комитетом, давайте послушаем, мы пообщались с Дмитрием Васильевым, двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, он, естественно, прокомментировал решение Международного Олимпийского комитета.
2: Прежде всего, я думаю, что можно смело сказать, что это победа, наконец-то. Вот, здравый смысл восторжествовал, и все ненавистники, русофобы и просто хейтеры, они могут отдыхать, хотя бы в этой части, в части спорта. Очень важное решение, и, конечно, я постоянно по этому вопросу хочу благодарить, прежде всего, Кирсти Ковентри, которая оказалась очень последовательным и, ну, системным человеком. То есть она после вступления в должность президента Международного Олимпийского комитета, она сразу заявила, что спортсмены не должны страдать. И вообще-то Пьер де Кубертен, один из его постулатов звучал именно так, что спорт должен быть вне политики. Вне зависимости от национальности, от страны, спортсмены должны соревноваться, а не отвечать за какие-то политические разногласия между государствами. Поэтому в этом смысле она очень последовательная, и она, ну, держит слово, и это очень важно.
0: Ну вот как раз, да, Дмитрий Васильев и сказал по поводу президента Международного Олимпийского комитета, держит слово, и это действительно так, это не может не радовать, но опять мы возвращаемся к тому, что, например, где-то международные федерации будут допускать наших спортсменов в нейтральном статусе по-прежнему, где-то могут допускать с флагом и гимном, но всем, я думаю, прекрасно известна вот эта ситуация с гимнастками, да, где допустили до соревнований, но в нейтральном статусе.
3: А потом не допустили, да.
0: Да, сначала сказали, что можно будет использовать флаг и гимн, а потом выяснилось, что нельзя, и наши спортсменки закономерным образом отказались от участия в соревнованиях. Это было в Румынии, сейчас будет там новое соревнование, как к ним подойдут, опять ждем какого-то уже решения.
3: А реакция, кстати, вот на то, что наши спортсменки отказались выступать, какая была?
0: Так, а, понимаешь, нет какой-то бурной реакции на этот счет. Ну, отказались и отказались.
1: Угу. А в Румынии вы имеете в виду ту историю, где мэр города что-то сказал, да? Ну, это вообще тоже... А мэру-то вообще указать не может Международный олимпийский комитет.
0: Ну, вот в том-то и дело, что Международный олимпийский комитет может как бы рекомендовать, и вообще мы видим, что МОК всеми способами говорит, что, мол, мы решение не принимаем, мы вообще в сторонке постоим.
1: А король-то голый, это называется.
0: Да, и тут вопросы возникают, а так ли вообще нужен этот Международный олимпийский комитет, если он никаких решений принять не может? Вот у меня логичный вопрос возникает в этой связи. Понятно, что сейчас хотя бы они дают время нашим спортсменам на то, чтобы успеть принять участие в квалификации на следующие Олимпийские игры 2028 года, потому что мы все прекрасно помним, как складывалась ситуация с Олимпийскими играми этого года, 26-го, когда они допустили наших спортсменов в тот момент, когда квалификации уже закончились. Они сказали, пожалуйста, участвуйте, мы рекомендуем допустить россиян до квалификации. Так они уже завершились. Вы издеваетесь, что ли, над нами?
3: Издеваются.
0: Да, прямым текстом издеваются. Но сейчас хотя бы дают время на то, чтобы наши спортсмены успели отобраться на следующую Олимпиаду. Ну и давайте послушаем еще Дмитрия Васильева относительно того, что все-таки действительно это решение МОК положительное.
2: Ну, во-первых, все ограничения сняты. Ограничения сняты из ОКР, а значит, наши спортсмены и даже в командных видах спорта смогут принимать участие. И это, в общем-то, ну, такой, ну, своеобразный посыл всем международным федерациям по видам спорта. Они, конечно, не обязаны вот прям исполнять решение МОК, но... Я думаю, что не найдется ни одной международной федерации, которая вступила бы в конфронтацию с Международным олимпийским комитетом. Поэтому, скорее всего, все просто примут к сведению и запустят процесс возврата российских спортсменов по видам спорта.
0: С одной стороны, да, должны допускать и не хотят конфронтации. С другой стороны, есть требования к спортсменам. И вот Дмитрий Васильев и требования тоже прокомментировал.
2: Ну, пока нет. В решении исполкома МОК там как раз-таки были перечислены все, ну, основные для нас условия. Это никаких, значит, никаких специальных условий для допуска наших спортсменов теперь не может быть. И, ну, единственное, что с гимном и флагом придется немного повременить, но раз уж главный процесс запущен, я думаю, что и гимн и флаг – это самое ближайшее будущее.
0: С одной стороны, да, а с другой стороны, вот мы говорили о том, что есть все-таки определенные критерии, там говорится про антидопинг, про то, что спортсмены должны там как-то, скажем так, за мир во всем мире, и вот это вот все, как это будут отсеивать, как это будут проверять, вообще до конца непонятно, опять мы упираемся в то, что узнаем, когда откажут, или когда мы вдруг получим опять ситуацию, как с гимнастками, когда нас вдруг неожиданно лишат флага и гимна. Надеюсь, что такого больше не будет.
1: Спасибо, Виталий.
3: Будем наблюдать.
0: Да, только это и остается пока.
3: Впрочем, мы это наблюдаем уже который год. Спасибо. Виталий Павлов был с нами, а мы вернемся к слушателям из Москвы буквально через несколько минут с нашим коллегой Иваном Волонихиным. Дождитесь.
4: Здравствуйте. По данным одной из финансовых платформ, после того, как Центробанк России снизил ключевую ставку, а мы помним, что снизил совсем чуть-чуть символически, 20 крупнейших банков России увеличили свои ставки по вкладам. Да, вы не ослышались. Не уменьшили, а увеличили. И банкиры явно понимают, что делают. Аналитики считают, что это закономерная реакция на осторожный ход регулятора. Раз ставки останутся высокими дольше, чем ожидалось, то стоит побороться за деньги клиентов. А еще это ответ времени. Банкиры видят, отмечают, что в последние месяцы наблюдается отток с вкладов. Растет доля наличных в обороте из-за ограничений доступа в интернет, а также из-за расходов на отпуска. Текущие ставки уже не так сильно мотивируют откладывать крупные покупки, поэтому банки поднимают ставки по вкладам. Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших на 3 месяца 13,5% годовых, на 6 месяцев почти 13% годовых, а по вкладам на 1 год 12,25%. Эксперты говорят, что сегодня ставки по депозитам в 2 раза выше уровня годовой инфляции, и до конца лета они сильно не изменятся и будут держаться в диапазоне от 12,5% до 11,5%. Аналитики считают, что для большинства людей ставки останутся интересными и прибыльными до конца года, и этим стоит воспользоваться. Потому что постепенно ставки по вкладам будут уменьшаться, реагируя на изменение ключевой ставки ЦБ, которая будет не быстро, но снижаться. Кстати, даже вкладывая только в банковские продукты, можно диверсифицировать, то есть открыть не один, а несколько разных депозитов. На долгий срок, на год, для денег, которые точно быстро не понадобятся, это позволит закрепить сегодняшнюю ставку надолго, когда она уже явно будет ниже. Вклады на 6 или 3 месяца дают более высокий доход в ближайшее время, а накопительные счета сейчас не сильно уступают, а иногда и выгоднее депозитов. И это вариант для денег, которые вы потратите в течение месяца. Сам пользуюсь. Всю зарплату перевожу сразу на накопительный счет с процентами на ежедневный остаток, иду в магазин, перевожу с него на текущий остаток. Остальные деньги продолжают приносить пассивный доход. Сейчас даже счета за коммунальные услуги приходят позже. И это тоже дает несколько дней для вашей выгоды. Мелочь, а приятно. Но вы же не раз замечали, что самые богатые люди в мире в большинстве своем, мягко скажем, прижимистые. Они умеют считать деньги, чаевыми не разбрасываются. Крутые машины, которые потом не в состоянии обслужить, не покупают. Гаджеты в кредит, чтобы выглядеть дороже, не берут. Естественно, это правило не распространяется на тех, кто живет на публику и на ниже зарабатывает. Кстати, о кредитах. Эксперты сейчас советуют по возможности в долг не брать. Лучше подождать конца года или начала следующего, когда ставка по кредитам снизится и будет ниже, чем сейчас. Но и это скорее вынужденная рекомендация. С кредитами хорошо бы подождать как можно дольше. Ставки в следующем году будут еще очень высокими.
5: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
6: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
5: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
5: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
8: Сам Уолт Дисней выбрал эту песню в качестве музыкального символа своей кинокомпании. Ну а Американский институт кино поставил ее на 7-е место в рейтинге лучших киношлягеров всех времен. Речь о песне «When You Wish Upon a Star» – «Загадай желание» из мультфильма «Пиноккио». После большого успеха первого в истории полнометражного анимационного фильма «Белоснежка и семь гномов» Уолт Дисней решил снять ленту по мотивам сказки итальянского писателя Карло Калло. «Приключения Пиноккио». Песни для фильма Дисней попросил написать композитора Ли Харлина и поэта Неда Вашингтона, с которыми сотрудничал во время работы над «Белоснежкой». Так и появилась композиция «When You Wish Upon a Star». Она звучит в заключительной сцене фильма в исполнении популярного певца Клиффа Эдвардса.

Люди и песни. После того, как в 1940 году мультфильм «Пиноккио» вышел на экраны, песня «When You Wish Upon a Star» возглавила национальный хит-парад. В дальнейшем ее исполняли оркестр Глена Миллера, Луи Армстронг, «Манхэттен Трансфер», джазовый квартет Дэйва Брубека. Одну из самых необычных версий песни создал солист рок-группы «Kiss» Джин Симмонс. Музыкальные критики назвали эту запись звезды глэм-рока самым безобразным в истории исполнением диснеевского шлягера. Впрочем, Симмонса это не смутило. Он рассказал, что услышал песню, когда ему было 8 лет, и его родители переехали из Израиля в Америку. «Я понял тогда», — вспоминает музыкант, — «что она словно была написана специально для меня, маленького иммигранта. Неважно, кто ты, сделай так, чтобы твои мечты сбылись».

0: Люди и песни.
1: В конце 40-х годов, в канун Рождества, студия Уолта Диснея сняла специальную телепрограмму с участием героев анимационных фильмов. Звучала в ней песня «When You Wish Upon a Star». С тех пор ее часто исполняют в зимние праздники. А в странах Северной Европы, Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании это официальный рождественский гимн. Кстати, сам Уолт Дисней называл «When You Wish Upon a Star» своим талисманом, ведь она стала первой в истории песни из мультфильма, получившей Оскара.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте, эксперты по кибербезопасности. Предупреждаю, что открытки WhatsApp могут быть уловкой мошенников. Безобидные с виду картинки с поздравлениями, которые получают и отправляют 60% россиян, могут скрывать ссылку на вредоносный файл или фишинговый сайт, который украдет ваши данные и сможет похитить деньги. Чтобы не попасться на обман, не нужно открывать открытки от незнакомых людей. Но злоумышленники притворяются членами семьи или друзьями пользователей, присылают онлайн-открытки, содержащие фишинговые ссылки. Ничего не подозревающий пользователь может получить файл, скачать его, ожидая увидеть поздравительную открытку или презентацию, а в итоге загрузить вредоносную программу. Мошенники будут использовать зараженный смартфон или компьютер в своих целях, например, для кражи аккаунтов и личных данных жертвы, говорят эксперты. Есть и другой сценарий обмана. Пользователь сначала получает медиафайл, а затем ему якобы приходит программа для его просмотра. Скачивать и запускать ее нельзя, потому что на самом деле это опасное приложение, способное заразить гаджет. Чтобы обезопасить себя и свое устройство от взлома, советую специалисты, пользуйтесь двухфакторной аутентификацией. Обращайте внимание на сообщения от подозрительных лиц и никому не сообщайте коды авторизации. Если считаете сомнительными присланные вам файлы или ссылки, не открывайте их, даже если они были получены от знакомых. Очень поможет вам знание способа, как именно обманывают аферисты, когда звонят тем, кто разместил какой-то товар на онлайн-маркетплейсе. Они спрашивают, а вы еще продаете, а можно посмотреть? И просят связаться с помощью видеозвонка, а затем просят включить функцию демонстрации экрана. И вот тут и кроется самая суть этой схемы. В это время мошенники, а они могут работать в тандеме, чтобы все прошло быстро и максимально незаметно для человека, запрашивают доступ к смене номера в банковском приложении жертвы обмана. И что же видит на экране смартфона мошенник? Он видит то самое смс-кодом, который присылает банк. Все, пока один из обманщиков еще несколько минут будет заговаривать вам зубы и держать на связи по телефону, чтобы вы ничего не смогли, не успели сделать, другой выкачает все деньги с вашего счета, а может успеть напакостить и больше, если успеет оформить кредит. Еще и юристы предупреждают, что при обмене квартиры мошенники, чтобы усыпить бдительность, могут предложить временное жилье по несуществующему адресу. На самом деле обмен или продажа квартиры – это очень рискованная сделка, в которой вы рискуете крупными суммами денег, так что надежнее проводить такие дела вместе со специалистами. И если вы слышите по телефону, что с вами разговаривает сотрудник правоохранительных органов, то помните, что такие ведомства не обращаются к людям по телефону. Если вас просят оказать содействие следствию, не нужно продолжать разговор. Сразу прерывайте его, берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные зачищают небо на подступах к Константиновке в ДНР. Владимир Путин дал указание по снятию напряжения на топливном рынке. Двух подростков будут судить на Камчатке за кражу посылок из пункта выдачи заказов. Подробности далее. Владимир Путин накануне обсудил ситуацию с топливом в стране. Актуальная тема была затронута в ходе совещания с правительством. Президент поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Так Путин отреагировал на слова вице-премьера Александра Новака, который заявил о готовности рассмотреть ситуацию с нехваткой топлива вместе с крымскими коллегами.
2: Граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера. Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже.
1: По словам Владимира Путина, запас прочности энергосистемы в России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. В свою очередь, Александр Новак сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, в июле Россия начнет закупки нефтепродуктов из-за рубежа. 4 пункта управления дронами уничтожили российские бойцы в районе Константиновки в ДНР. Они были оборудованы в частных домах населенного пункта Алексеево-Дружковка под городом. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки разведывательные расчеты БПЛА южной группировки войск обнаружили замаскированные пункты и передали координаты мотострелкам. В воздух были подняты ударные дроны, которые атаковали выявленные цели. Уничтожение пунктов управления усложнило применение разведывательных и ударных беспилотников ВСУ в районе Константиновки и близлежащих населенных пунктов, отметили в ведомстве. В Белгородской области фельдшер и водитель скорой пострадали при атаке ВСУ. Инцидент произошел в поселке Борисовка. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Там уточнили, что дрон взорвался рядом с автомобилем медиков. Мужчины получили травмы. Один из них госпитализирован, другой проходит лечение амбулаторно. Поезда на Крым следуют по временному графику. Корректировку в расписании в Минтрансе объясняют необходимостью создать безопасные условия для пассажиров. Ведомстве уточнили, что сейчас на полуострове курсируют 7 пар поездов по 8 маршрутам. В связи с увеличением нагрузки на вокзал в Керчи делают все необходимое для обеспечения комфорта пассажиров. Власти ужесточили миграционное законодательство. Пакет законопроектов в регулировании данной сферы накануне приняла Госдума. По словам председателя Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, теперь трудовые мигранты обязаны содержать себя и свою семью на установленном в конкретном регионе уровне, а также вносить за каждого члена семьи авансовый платеж. При невыполнении этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы. Также налоговые органы и МВД обязали проводить проверку наличия дохода у иностранцев, а детей трудовых мигрантов – покидать Россию в течение 30 дней после достижения совершеннолетия. Большая вода пришла в Дагестан. Особо тревожная ситуация сложилась в Кизил-Юртовском районе республики. Неблагоприятные погодные условия вызвали подъем реки Сулак, вследствие чего в зоне подтопления оказались сразу несколько сел. Власти направили в бедственные районы спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, оперштаб готовится эвакуировать жителей в безопасные места. К работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники. Отголоски саммита НАТО далее. Халява закончилась. С такими словами к европейским коллегам обратился канцлер ФРГ Фридрих Мерц на итоговой пресс-конференции в Анкаре. Политик поддержал требования руководства США к европейским союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и заявил об окончании халявы для европейцев в Альянсе. В качестве аргумента он привел цифры затрат участников Альянса на оборону. Соотношение американского вклада против европейского составляет 80 к 20. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство работой Альянса. Это связано не только с неравнозначным финансированием НАТО, но и с отказом европейцев поддержать американцев в противостоянии с Ираном. Ближний Восток тем временем снова оказался в эпицентре войны. Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. По указанию Трампа, американские военные начали серию мощных ударов по югу страны. Взрывы раздаются на острове Абу-Муса в Персидском заливе в городах Чебахар, Канарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. В Штатах удары по иранским объектам объяснили ответом за атаки Ирана на коммерческие суда в Ормузском проливе. В свою очередь, иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте. На скользкий путь вышли двое подростков из Петропавловска-Камчатского. 15-летняя девушка и 17-летний юноша попали под уголовную статью за кражу. Ночью в подъезде несовершеннолетние нашли в тайнике ключ от пункта выдачи заказов, дверь которого находилась по соседству. Чтобы их не зафиксировала видеокамера, подростки перерезали провода. Однако по ошибке отключили офисную технику, а камера продолжала работать. Из пункта воришки вынесли 200 посылок. Малолетних преступников задержали по горячим следам. Вскоре им предстоит предстать перед судом. Барбарис, оказывается, может побороть депрессию. К такому неожиданному выводу пришли наши ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Сотрудники совместно с коллегами из Индии изучили молекулярное воздействие берберина, который содержится в ягодах барбариса, на организм человека. Так вот, выяснилось, что вещество воздействует на нервные клетки так же, как и антидепрессанты. Открытие стало настоящим прорывом в медицине, утверждают ученые. Ведь лечение барбариса станет полезным и безопасным аналогом современных синтетических лекарств. Чаще всего дети в Москве рождаются летом. Об этом свидетельствует 10-летняя статистика столичного ЗАГС, которую изучили эксперты, пишет Афиша Дейли. Абсолютным рекордсменом по числу рождений стало лето 2020 года, которое пришлось на разгар пандемии и локдауна. Что касается имен, то в прошлом году среди женских лидировала Анна. За ним следуют София, Мария, Ева, Василиса, Варвара, Виктория, Александра, Полина и Алиса. Самым популярным именем среди новорожденных мальчиков стал Михаил. В первую десятку вошли также Александр, Лев, Максим, Марк, Иван, Матвей, Артем, Роман и Тимофей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд. Сборные России также будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которые у них было на момент заморозки. Вопрос об использовании российского флага и гимна будет решаться для гарантии полноценного участия спортсменов, говорится в сообщении Международной федерации волейбола. Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко в интервью ТАСС заявил о том, что сборные России по волейболу будут участвовать во всех без исключения международных соревнованиях в 2027 году. Аргентинский футбольный клуб «Индепендиенте» ждет, когда Эзекиэль Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака». Об этом сообщил член совета директоров «Индепендиенте» Эстебан Сайенс Рико. Ранее стало известно о том, что один из представителей Барко прилетел в Москву. Он должен лично встретиться с руководством «Спартака» и сообщить о нежелании футболиста продлевать контракт с красно-белыми. Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти на посту главного тренера национальной команды, несмотря на поражение от норвежцев в 1/8 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Именно Анчелотти возглавит процесс перестройки сборной Бразилии к следующему чемпионату мира. Португальская футбольная федерация объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Роберто Мартинесом, контракт которого истек в среду. Поиски нового наставника уже начались. Хоккейный клуб «Динамо Минск» предложил контракт на следующий сезон нападающему Евгению Кузнецову. По информации «Спортэкспресса», игроку в столице Беларуси готовы заплатить порядка 35 миллионов рублей плюс бонусы. Напомню, Кузнецов в январе 26 года перешел в «Салават Юлаев», а с начала сезона выступал за магнитогорский «Металлург». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 16-18 градусов. В Хабаровске 21-23, пройдут ливни с грозами. В Сургуте 26-28, вечером ожидается кратковременный дождь. В Красноярске 16-18 градусов. В Великом Новгороде 21-23, ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Казани 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21. Сейчас в столице 17 градусов. Атмосферное давление пониженное.

0: Многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова «Степь», часть шестая.
1: Один из подводчиков, шедших далеко впереди, стал хлестать кнутом по земле.
2: «Мало тебе! Получай! Получай! Смотри, как извивается! Сейчас я ее...»
1: Это был рослый, широкоплечий мужчина лет 30, русый, кудрявый и, по-видимому, очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, по жадности, которую выражала его поза, он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, низенький и коренастый, с черной окладистой бородой, одетый в жилетку и рубаху на выпуск.
3: «Братцы! Ты его в змею убил! Ей-богу!»
1: Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. В его голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость. Кончив хлестать, русый Дымов поднял кнутом с земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку.
2: «Ну, как я ее отделал? Змеина это!»
4: «Это не змея, а уж!»
1: Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой змее, взглянул на нее и всплеснул своими палкообразными руками.
5: «Это же змея! За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Ты ж ужика убил! А ежели бы тебя так?»
6: «Ужа нельзя убивать, это верно. Нельзя. Это не гадюка. Он хоть по виду змея, тварь тихая, безвинная. Человека любит, уж-то».
1: Дымову и Чернобородому, вероятно, стало совестно, потому что они громко засмеялись и, не отвечая на ропот, лениво поплелись к своим вазам. Человек с подвязанным лицом, стоящий над ужом, обернулся к Пантелею.
5: «Нет. Ну за что он убил ужика?»
1: Глаза у него, как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, больное и тоже как будто тусклое, а подбородок был красен и представлялся сильно опухшим.
5: «Нет! Ну за что убил?»
6: «Глупый человек! Руки чешутся, а того и убил. А уже бить нельзя. Это верно.
5: Нельзя.
6: Дымов, известно, озорник. Все убьет, что под руку попадется. А Кирюх не вступился. Вступиться бы надо, а он ха-ха-ха, да хо-хо-хо. А ты, Вась, не серчай. Зачем серчать? Убили. Ну и бог с ними. Дымов озорник, а Кирюха от глупого ума. Ничего. Люди глупые, непонимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а они глупые. Емельян-то он не тронет».
1: Под

0: 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Реклама. Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства. Наши права и наши обязанности. Рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области.
2: Здравствуйте. У микрофона Григорий Николаев. В этом выпуске «Законного интереса». Новости «Закона и права». В России расширили почти на 150 позиций перечень стратегически значимых лекарств. Минюст предлагает усилить наказание за угрозы присяжным. Глава СПЧ предложил изучить необходимость запрета соцсетей для детей. Главная тема – вербовка россиян спецслужбами Украины. Как это происходит? Далее подробности.
1: Вестник правопорядка.
2: В России расширили почти на 150 позиций перечень стратегически значимых лекарств. Правительство добавило 149 наименований, обеспечивающих приоритетные потребности здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение о расширении перечня принято на основании предложений, поступивших от производителей лекарств, отметили в Кабмине. В числе препаратов, производство которых должно быть организовано на территории страны, альбумин человека, дифтерийный столбнячный антибиотик, антитоксины, желатин, иммуноглобулины, налоксон, фенобарбитал, ацикловир, галоперидол, лидокаин и другие. Препараты из списка обладают приоритетом при госзакупках. Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект поправок в Уголовный кодекс, усиливающий наказание за угрозы в адрес присяжных, а также судей, прокуроров, следователей и других участников судопроизводства. В Минюсте особо обращают внимание на то, что прежде всего речь идет о повышении правовой защищенности именно присяжных. Цитата: «Подготовленным законопроектом предлагается усилить уголовную ответственность за посягательство в виде угроз и насильственных действий в отношении присяжных заседателей и других лиц, участвующих в отправлении правосудия и производстве предварительного расследования. Речь о судьях, прокурорах, следователях, адвокатах, экспертах, судебных приставах и других», объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Согласно проекту, за угрозы насилием в адрес судей, присяжных, прокуроров, следователей, адвокатов, экспертов будет грозить до 5 лет лишения свободы. При этом подразумевается, что угрозы не обязательно могут быть связаны с участием человека в судебном процессе. Также нельзя угрожать следователю, ведущему расследование, или судебному приставу, исполняющему решение суда. Также в этот список входят близкие и родственники участников судебного процесса. Необходимо провести серьезный анализ с участием ученых, чтобы понять, нужен ли в России запрет на доступ к социальным сетям детям, призвал глава СПЧ Валерий Фадеев. Проведенный Советом по правам человека 1 июля опрос, посвященный ограничению детям доступа в соцсети, а также другие подобные опросы, показывают, что, цитата, «взрослые люди относятся с напряжением к социальным сетям, к участию детей в социальных сетях», сказал председатель СПЧ. В опросе приняли участие 6510 10 человек. Более половины, 53%, поддержали полный запрет на пользование соцсетями детям до 15-16 лет. 35% выступили против запрета, но за ужесточение доступа, согласие родителей, например, или ограничение времени. 12% были против каких-либо ограничений. Проведенный в апреле опрос ВЦИОМа показал,

Если в России будут устанавливать возрастные ограничения для соцсетей, то, по мнению большинства россиян, разрешить детям пользоваться ими самостоятельно стоит 16-18 лет. Так ответили 43% опрошенных аналитическим центром ВЦИОМ. Еще 38% сказали, что ограничения были бы целесообразны до 13-15 лет. Таким образом, большинство россиян посчитали приемлемым порог 15 лет, подсчитали аналитики ВЦИОМа. Ограничения на доступ детей к соцсетям ввели по меньшей мере в 9 странах. Первым ограничение ввело правительство Австралии.

0: Главная тема.
1: Украинские спецслужбы не перестают использовать россиян для совершения диверсий и терактов. Особое внимание противник обращает на молодых людей. Вербовка ведется не только через иностранные мессенджеры, но и через чаты в видеоиграх. То, что начинается как непредвзятый разговор, заканчивается вербовкой. Впоследствии, оказавшись за решеткой, молодые люди рассказывают, что даже не отдавали себе отчет в своих действиях, не осознавали, что поступают на службу к врагу. О том, как самому не оказаться в лапах противника и уберечь своих детей, нам в интервью рассказала официальный представитель Управления Федеральной службы безопасности России по Орловской области Юлия Чертова.
2: Юля, большое спасибо вам за то, что согласились побеседовать для Радио «Россия Орел». Первый вопрос такой. С нашей стороны оказываются молодые люди, которые готовы хвататься за любую легкую подработку. Молодой возраст, он такой, хочется денег и много, и желательно сразу. С той стороны работодатель. Кем он является? Кто скрывается под его личиной? Наверное, даже будет правильнее так сказать.
3: Преступления террористической направленности, которые сегодня пресекаются, выявляются Федеральной службой безопасности Российской Федерации, как правило, совершаются в интересах украинских спецслужб, которые выступают в качестве так называемых работодателей. Противник активно вербует российских граждан для использования в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в том числе посредством совершения диверсий, террористических актов на территории нашей страны, которые в отдельных случаях квалифицируются по статье о государственной измене. Надо отметить, что украинские спецслужбы в своей работе прибегают к самым жестоким, грязным методом. Они понимают неизбежность пресечения деятельности завербованных ими лиц правоохранительными органами Российской Федерации, поэтому относятся к ним как к одноразовой низкооплачиваемой агентуре. Граждане могут использоваться в темную в качестве смертников или так называемых живых бомб. В чем заключается, да, это понятие? Человека просят передать посылку определенному лицу, вроде бы безобидное, да, такое задание. В посылке оказывается закамуфлированное под бытовой предмет взрывное устройство, которое приводится в действие в момент передачи этой посылки. Цель противника – уничтожить объект заинтересованности и вместе с этим избавиться от свидетеля. Погибают оба – и тот, кому посылка была адресована, и сам непосредственно исполнитель.
2: Ну, самый резонансный случай, который мы знаем, это убийство Владлены Татарского. Только там выжила исполнительница. Через какие мессенджеры чаще всего вербуют молодых людей?
3: Если мы говорим о мессенджерах, то практика показывает, что общение вербовщика со своими жертвами происходит в иностранных мессенджерах. Кроме того, активно используются, помимо сервисов обмена сообщений, различные социальные сети, чаты, форумы тематические, различные направленности, компьютерные игры. И уже в зависимости от вот этих ресурсов, да, противник определяет свою аудиторию и выявляет уже, подбирает конкретный подход, индивидуальный, к каждому человеку.
2: То есть играют, общаются, параллельно с этим происходит какой-то разговор, и слово за слово, и, в общем-то, так вербуют.
3: Да, совершенно верно.
2: Как все начинается? То есть вряд ли молодые люди копаются в интернете в поисках работы по поджогу чего-либо, да? Вряд ли поисковой запрос задают именно так. Поначалу они просто могут читать какие-то украинские новостные телеграм-каналы в других ресурсах, оставляют комментарии, а с той стороны уже отслеживают, кто что пишет, наиболее часто комментируют и как-то ищут подходы.
3: Действительно, зачастую целями противника становятся те, кто интересуется антироссийской повесткой, активно участвует, да, в ее формировании, оставляет какие-то комментарии под постами, ставит лайки. И надо понимать, что все эти следы, которые остаются на различных ресурсах, они навсегда остаются в памяти всемирной паутины. И противник эту информацию мониторит, анализирует и выявляет потенциальных исполнителей своих преступных поручений. Основная часть завербованных – также те, кто ищет быстрых и легких денег, те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это самые очевидные категории лиц, которые попадают в поле зрения вербовщика. На прицеле также наше подрастающее поколение. Подростками проще манипулировать, управлять их действиями. Для их обработки обработки используются самые разнообразные легенды. Преступник уверяет, что подростку ничего не грозит, он еще слишком мал, но это не так, и результат в конечном итоге будет один – сломанная жизнь того, кто пошел на преступление.
2: Давайте более подробно рассмотрим сам процесс вербовки. Какие стадии вообще существуют?
3: Вербовщик сначала, если мы говорим также о социальных сетях, изучает страницу потенциальной жертвы и на основе той информации, которую он находит, уже устанавливает доверительный контакт с жертвой. Его цель – стать виртуальным другом. Он интересуется настроением, учебным каким-то процессом, взаимоотношениями с родителями, с друзьями.
2: И уже влезает в личную жизнь.
3: Да, совершенно верно. Так он на первоначальном этапе входит в доверие, а затем уже приступает к активным действиям, чтобы побудить к тому или иному преступлению. Сначала может попросить сделать какое-то пробное поручение, выйти с плакатом, сфотографировать определенный объект, нанести на него надпись. После выполнения пробных поручений уже переходит к более серьезным заданиям, если жертва на это уже готова. Общение строится вот в иностранных мессенджерах, как мы уже сказали. Все инструкции поступают туда же. Я вот хотела привести пример, как осуществлялась обработка молодого орловца, который в конце концов в результате оказался на скамье подсудимых. На момент совершения преступления парню было 16 лет. Он в одной из социальных сетей увидел объявление о том, что в цветочный магазин требуются работники. Он откликнулся на это объявление. На него вышел работодатель, который скинул ссылку на чат в мессенджере Telegram, и все общение уже строилось как раз-таки там. Работодатель условный уже в этом чате обозначил, что он сотрудник украинской спецслужбы, интересовался активно у молодого человека его отношением к специальной военной операции, и надо отметить, что на тот момент отчим этого парня находился как раз на СВО, но это не остановило. Молодой человек выполнял задание с той стороны. Первое задание заключалось в том, что надо было сделать фотографию на фоне военного комиссариата. А уже спустя несколько дней, после того, как он выполнил это задание, поступило от заказчика новое. Нужно было поджечь релейный шкаф. Инструкции, меры конспирации, рецепт приготовления зажигательной смеси – все также поступало в этом чате. В конечном итоге парень релейный шкаф поджег, злоумышленник попросил его посидеть на карантине, свести к минимуму посещение общественных мест и пообещал, что за выполнение следующего задания ему поступит крупная сумма денег. Но на этом этапе парня задержали сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Орловской области. Итог – уголовное дело по статьям о диверсии и государственной измене и по совокупности преступлений молодой человек проведет 7,5 лет в воспитательной колонии.
2: Воспитательный, потому что он несовершеннолетний.
3: Да, совершенно верно. Угу.
2: Ну, понятно, что это процесс не одномоментный, о котором вы говорите. Это все на протяжении недели, месяцев, да, разворачивается. Не все молодые люди покупаются на это в какой-то момент, но не понимают, что что-то не то, и могут отказаться, например. А вербовщик со своей стороны, видя, что жертва вот-вот соскочит, он может прибегнуть к угрозам, например?
3: Может, и активно использует в числе уже, как мы говорили, посредством совершения террористических актов и диверсий. Что будет дальше с исполнителем, его не волнует. Если говорить о денежном вознаграждении за совершение преступления в интересах противника, то нередко исполнитель остается без денег, его просто обманывают. И многие, кто пошел на предательство, в беседах сознаются, что они не понимали этого в момент совершения преступлений.
2: Скажите, пожалуйста, кого искать в процессе оперативной работы сложнее? Идейных или вот таких вот обманутых, случайных?
3: Сегодня органы безопасности работают так, что все, кто оказывает содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

0: которые предусматривают наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. И мотив преступления в данном случае не важен. Поэтому хочется напомнить нашим слушателям, если вам стало известно о приготовлении к совершению преступления террористической, экстремистской направленности, иных преступлениях, способных нанести ущерб безопасности Российской Федерации, о попытках вербовки вас и ваших знакомых, то в этом случае необходимо незамедлительно сообщить об этом в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Орлову. Области.
1: Сейчас много ведется, кстати, общественных дискуссий на этот вопрос. С какого возраста все-таки должна наступать уголовная ответственность? Александр Иванович Бастрыкин недавно сказал, что уголовная ответственность выступил с предложением «должна наступать с 12 лет», но это пока все на уровне обсуждений. Сейчас с какого возраста наступает уголовная ответственность за участие в такого рода противоправной деятельности? Терроризм, диверсии, 275-я статья «Измена Родине» и какое наказание предусмотрено?
0: По отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации гражданин несет ответственность уже с 14 лет. Соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс в конце 2025 года. Согласно им, расширен перечень преступлений и возраст уголовной ответственности, за совершение которых наступает с 14 лет. Я, наверное, перечислю эти преступления. Это содействие террористической деятельности, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, диверсия, содействие диверсионной деятельности, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, организация диверсионного сообщества и участие в нем. Несмотря на это, вербовщики продолжают уверять, что ты еще мал, на самом деле тебе удастся избежать ответственности, даже в случае, если тебя поймают. Но это не так. И исполнители в любом случае понесут суровое наказание. Например, за совершение диверсии или теракта до 20 лет лишения свободы, за госизмену вплоть до пожизненного заключения. При этом хотелось бы обратить внимание, что в отдельных случаях ответственности можно избежать. Если лицо, совершившее преступление добровольно или своевременно сообщило об этом органам власти или способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации. Поэтому, если вы подверглись вербовке, есть шанс предотвратить страшное и вовремя сообщив об этом взрослым, если мы говорим о подростках и детях, или обратиться в УФСБ России по Орловской области несколькими способами. Да, можно прийти в приемную, которая работает круглосуточно по адресу город Орел, улица Салтыкова-Щедрина, дом 29, или позвонив по телефону доверия 43 76 36.
1: Юлия, большое спасибо вам за беседу. Благодарю вас.
0: Спасибо, Григорий.
2: Напоминаем, телефон доверия УФСБ России по Орловской области 43 76 36 43 76 36. Будьте бдительны. На этом очередной выпуск «Законного интереса» подошел к концу. Над программой работали автор-ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. В программе были использованы материалы портала Министерства юстиции, Президентского совета по правам человека, а также сайта Российской газеты. Знайте свои права, берегите себя, всего доброго!
3: Программа «Законный интерес». Особенности регионального и федерального законодательства, наши права и наши обязанности, рекомендации от сотрудников правоохранительных органов Орловской области.
4: Радио России «Орел» представляет проект Орловского областного центра народного творчества «Сказки Орловской губернии». Слушайте, удивляйтесь и фантазируйте.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин. Продолжаем слушать старинные орловские сказки. Проект представляет заведующий отделом областного центра народного творчества Мария Макарова.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим познакомить вас с уникальными сказками Орловской губернии, записанными этнографом и писателем Иосифом Федоровичем Калинниковым в начале 20 века. Впервые собрание сказок было издано в 1998 году. Мы уверены, что со многими сказочными героями и сюжетами вы встретитесь впервые.

0: Барин-водовоз. Жил мужик Кондрат. Не беден был, не богат, а все ел мекину. И запросто, и на именины промышлял больше хитростью. Похлебал как-то щей пустых и пошел себе, куда дорога его повела. Шел он, шел, на барский двор зашел. Сидит барыня старая, чайком прохлаждается. Видит, что-то мужик подле похаживает.
1: Ты что тут?
2: Странничаем мы, ночлегу ищем.
1: Да тут двор господский.
3: Ошибся, значит, маленько.
1: Ну, ничего, иди сюда, скажешь, где был, что видел.
0: Чайку она ему налила, кренделей наложила. Сидит Кондрат, городит барыне небылицу всякую.
2: Я и на тот свет, барыня, хаживал. Только воротился, что?
1: А барина старого не видал там?
2: Как же, видал. Я ему еще воду возить помогал.
1: Как так воду возить?
2: Так на нем черти воду таскают, огурцы поливать. Вижу, измучился барин ваш, сжалился я над ним. И барин-то меня опознал.
4: Ты что ли, говорит Кондрат?
2: Да, мы, барин. Спрашиваю, а тяжело вам, барин, пришлось? И не говори, Кондрат. Давайте-ка я, барин, вместо вас бочечку вам привезу, а вы передохните капельку. Спасибо тебе, Кондратушка! Запрягли меня, черти, и ну кнутовищем хлестать.
0: Барыня сидит, ужасается. Жалко ей барина своего.
1: Что ж, Кондратушка, и его черти кнутовищем нахлестывают.
2: А то как же, барыня? Барин-то ваш велел мне поклон отнести вам.
1: Спасибо тебе, Кондратушка.
2: Не на чем, барыня.
0: Как бы ему облегчение сделать?
2: Лошадку бы ему отвезти. Все легче бы было барину воду возить.
1: И то правда, Кондратушка.
0: А сама и не знает, как быть. Сын-то в город уехал, а без него не может она лошадьми распоряжаться.
1: Сына-то моего нет дома, а без него как же я?
2: Да вы, барыня, деньжонок дайте. Лошадку-то я ему и сам справлю, какую следует.
1: И то, Кондратушка.
0: Достала барыня 100 рублей из шкатулки и отдала ему. А он взял эти деньги, за чай с сахаром поблагодарил барыню и долой.

0: Воротился домой молодой барин. Мамаш ему и рассказывает: «Папаша-то твой на том свете мучается».
1: «Как так?»
0: «Черти в аду на нем воду возят».
1: «Кто тебе сказывал?»
0: «Да тут странник был, сказывал. Я его и чаем напоила, и деньжонок дала ему, 100 рублей лошадку купить, облегчение сделать папаше твоему».
1: «Ах ты, мошенник! Как же вы, мамаша, обманулись! Да это ж жулик был!»
0: «Он и поклон принес того свету».
1: «Да разве на тот свет ходит кто? Обманул мужик этот! Догнать его надо!»
0: Велел барин лошадей запрягать кучеру, наилучшую тройку заказал, сел в коляску и покатил мужика догонять. А мужик шел-шел, видит, барин его нагоняет. «Ну, думает, я и тебя, барин, проведу». Взял, наклал грязи кучу и прикрыл ее шапкой. И сам грязью вымазался. Сидит, шапку одной рукой держит, в другой хлеба ломоть, сидит, пожевывает. Подъезжает барин к нему.
1: «Не видал ты? Тут мужик проходил сейчас».
2: «Как же, барин, видел? Тут прошел по дороге».
1: «А не знаешь, куда он пошел?»
2: «Как же не знать? Он из нашей деревни».
1: «А ты не догонишь его так-то?»
2: «Никак не могу. Меня барин мой посадил тут шапку стеречь. Он недалеко в кустах с собакой уходит».
1: «Шапку-то зачем стеречь?»
2: «Охотились мы тут с барином. Птица попалась ему диковинная. Он под шапку ее и приказал караулить. Не улетело чтоб».
1: «Да я тебе лошадей своих дам. На них живо догонишь».
2: «Разве что на них только. А шапку-то бросить нельзя мне никак».
1: «Дай мне, я подержу ее. Будет цела птица».
2: «Ладно, барин. Так вы обождите тут маленечко. Я его мигом представлю вам».
0: Дал ему барин тройку свою, а сам сел возле дороги и дожидается. Сидел-сидел, нет мужика, и все тут. Солнце зашло, темнеть стало, а мужика нет. Нечего делать, надо домой ворочаться. Не ночевать же барину в поле. С шапкой не знает, что делать. Дай, думает, гляну, что у него тут под шапкой. Руку под шапку... Не выпустить, чтоб птицу. Шарил, шарил, одна грязь мажется. Поднял шапку, глянул, а там грязь в кучу свалена.
1: «Ах ты, мошенник, и меня надул!»
0: Вернулся барин пешком. Мамаша его и спрашивает: «Что ж ты пешком-то домой воротился?»
1: «Да я, мамаш, лошадок-то папаше отослал с мужиком. Как рассказал он мне, что черти-то вытворяют над ним, жалко мне стало. Отдал лошадей и коляску тоже. Может, когда и прокатиться ему захочется».
0: «Я ж говорила тебе, сынок, мучается папаша твой. Вызволить его надобно, облегчение ему сделать». А про шапку-то, как караулил, и не сказал барин мамаше своей.

«Барин-водовоз» называется сказка, которую мы сегодня слушали. Напоминаю, аудиопроект «Сказки Орловской губернии» придумал и реализовал Орловский областной центр народного творчества. До новых встреч!

0: Реклама.
1: Вам предлагают инвестировать деньги? Обещают сверхдоход намного больше, чем ставка по вкладам? Будьте бдительны. За супервыгодными условиями может скрываться финансовая пирамида. Проверьте законность работы компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Убедитесь, что организации, с которой вы собираетесь заключить договор, нет в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Он публикуется на сайте cbr.ru.
0: Реклама.
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: И вот о чем расскажем в ближайшее время. У орловских выпускников есть возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору. В регионе подвели предварительные итоги первого этапа вахты памяти, и в Орле впервые проведут уличный культурно-ботанический фестиваль. Подробности далее. В поисковой работе в рамках первого этапа вахты памяти 2026 на территории области вместе с орловцами участвовали представители 10 регионов страны. О предварительных итогах на заседании правительства области сообщил руководитель Департамента молодежной политики и реализации патриотических проектов Ирина Самотолкина.
2: 7 мая 2026 года на Кривцовском мемориальном комплексе Болховского района Орловской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 121 советского воина, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена трех героев. Родственников найти не удалось. 22 июня 2026 года, в День памяти и скорби, на мемориальном комплексе Вяжино Васильского района Орловской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков 56 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена трех героев удалось установить. Родственники были найдены и дали согласие на захоронение рядом с боевыми товарищами. В торжественной церемонии перезахоронения родственники принять участие не смогли. В этот же день в селе Гвоздяное Залегойщинского района Орловской области прошло торжественное перезахоронение 26 бойцов и командиров Красной армии. Установлено имя одного героя. Родственников найти не удалось.
1: Также Ирина Самотолкина отметила, что на базе Центра патриотического воспитания «Патриот-57» с 2024 года реализуется курс подготовки «Школа молодых поисковиков». Ежегодно орловские поисковые отряды получают более 1 000 000 рублей поддержки на свою деятельность. В Орле простились с Эдемом Абдурашитовым, погибшим в ходе СВО. Выпускник Орловского госуниверситета имени Тургенева командовал минометной батареей в штурмовом батальоне. За проявленный героизм ему присвоили звание гвардии младшего лейтенанта. Боец похоронен на Аллее Славы Новгородского кладбища. На силикатном пруду в Орле нарушителей искали с помощью беспилотника. Воздушный мониторинг помогает сотрудникам МЧС России в профилактике происшествий на воде. Тему продолжит начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Наталья Акулова.
3: Сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области продолжают напоминать жителям региона о правилах безопасного поведения. Под пристальным вниманием инспекторов ГИМС места массового отдыха на воде, но не разрешенные для купания, потому что там не организован специальный пляж. Самое распространенное место для орловцев, особенно северного и железнодорожного района, для отдыха у воды, не оборудованное для купания, это берег пруда Силикатного. И именно туда практически ежедневно приходят инспекторы ГИМС для того, чтобы проинструктировать жителей города Орла и напомнить им о том, что это место опасно для купания и как нужно себя вести, чтобы не допустить трагедии на воде. Тем более, они уже в этом году у нас зафиксированы. И накануне был проведен такой рейд с использованием воздушной авиации. Воздушный мониторинг дает возможность сотрудникам МЧС большую территорию обследовать, увидеть все так называемые тайные места около водоема, где очень любят отдыхать, особенно подростки, без присмотра взрослых. И таким образом именно в эти места подходят уже специалисты вместе с сотрудниками полиции и представителями администрации города Орла для того, чтобы вручить памятки с правилами безопасности и напомнить эти правила вживую.
1: Напомним, в Орловской области в текущем году произошло 6 происшествий на воде, погибло 6 человек. Подобные рейды будут продолжены, отметили в МЧС. У выпускников текущего года есть возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по выбору до конца приемной кампании в вузы страны. 8 и 9 июля этой возможностью воспользуются 597 орловских мальчишек и девчонок. 8 июля в ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, английскому – письменная часть, литературе, информатике принимают участие 242 выпускника. 9 июля на ЕГЭ по математике профильного уровня, биологии, истории, обществознанию, математике базового уровня, английскому – устная часть – зарегистрировались 354 выпускника. Экзамены проходят в 8 пунктах проведения экзаменов на базе школ, оснащенных рамками металлоискателя, детектора и офлайн видеонаблюдением. Официальный день ознакомления с результатами не позднее 18 июля. Старший сын губернатора Андрея Клычкова сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Супруга главы региона подчеркнула, что такой результат – плод долгой и усердной работы самого выпускника и его учителей. Об этом Валерия Клычкова рассказала в интервью «Орловской правде». Теперь Всеволод готовится к поступлению в ВУЗ. В Орле впервые проведут уличный культурно-ботанический фестиваль. 11 июля с 10 до 20 часов в сквере Ермолова орловцев ждут ярмарка ремесел, лекторий на газоне, ботанические экскурсии и пленэр, концерт «Вместе мы сила», мастер-классы для взрослых и детей, а также выставка-продажа саженцев и цветов, музыка, общение и фотография. Орловцев ждут на семейный творческий праздник в рамках культурных мероприятий города, приуроченных ко Дню семьи, любви и верности. Далее в нашем выпуске новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В рамках Дня московского спорта в Лужниках прошел турнир по стритболу, где «Ливенская комета» сыграла со сверстниками 2009-2010 годов рождения. В турнире было заявлено 17 команд. Ливенские баскетболистки провели 6 поединков и проиграли лишь в финале. Итог – второе место. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе до 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области пасмурно, дождь, гроза. Днем плюс 15-17 градусов. Ветер восточного направления 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление 741-744 миллиметра ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин призвал ускорить работу по нормализации ситуации на топливном рынке. Более 70 БПЛА уничтожены за ночь над российскими регионами. Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света из-за непогоды и наводнений. Подробности далее. Владимир Путин призвал не медлить с работой по урегулированию ситуации на топливном рынке. Поручения прозвучали на минувшем совещании с участием Кабмина. Глава государства потребовал быстрее привлечь бизнес к производству нефтепродуктов и держать его в курсе.
2: Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
1: В свою очередь, вице-премьер Александр Новак перечислил принятые меры для стабилизации рынка, а также возникшие попутно с проблемой сложности.
3: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: На фоне временных трудностей на топливном рынке власти усилили контроль за ценами на социально значимые продукты. Профильные ведомства смогут запрашивать у налоговой службы сведения о сделках, которые до этого представляли налоговую тайну. Соответствующий законопроект Госдума приняла накануне в первом чтении, пишет «Парламентская газета». Таким образом, ведомства смогут обмениваться информацией о цепочке ценообразования от производителя до сферы торговли, на основании которой будет формироваться достоверная информация обо всех участниках рынка. В случае недобросовестного поведения власти будут принимать меры. Военная хроника далее. В результате действий южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки 14 пунктов управления беспилотной авиацией и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, уничтожено не менее 165 украинских военнослужащих.
4: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
1: В свою очередь, расчет РСЗО группировки войск «Запад» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ и создал коридор для продвижения российских штурмовиков в районе Красного Лимана, в ДНР, сообщили в Минобороны. Власти напомнили о налоговых льготах для пенсионеров. Россияне пенсионного и предпенсионного возраста могут не платить налог на имущество по одному из объектов каждого вида и воспользоваться вычетом по земельному налогу на участок. Об этом рассказали РИА Новости в Министерстве финансов. В частности, от налога освобождается один из объектов недвижимости. Это может быть квартира, дом или даже гараж. При этом льгота будет применена к объекту с большей суммой налога. Кроме того, пенсионеры вправе применить налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 6 соток. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС. В нескольких муниципальных образованиях республики зафиксированы аварийные отключения электричества и перебои в транспортном сообщении. Особо напряженная ситуация сложилась в Кизил-Юртовском районе. Неблагоприятные погодные условия вызвали подъем реки Сулак, вследствие чего в зоне подтопления оказались сразу несколько сел. Власти направили в бедственные районы спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по республике, оперштаб готовится эвакуировать жителей в безопасные места. К работам привлечено более 200 человек и 75 единиц техники. Военные США нанесут еще более мощные удары по Ирану, если Тегеран продолжит обстреливать суда в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Напомню, Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану. По указанию Трампа, американские военные начали серию мощных атак на юг страны. Взрывы раздаются на острове Абу-Муса в Персидском заливе, в городах Чебахар, Канарак, Сирик, Джаск и Бендер-Аббас. Тем временем корпус стражи Исламской революции пообещал не оставить атаки США без ответа. Ксир напомнил об ответных ударах накануне по базам США в Кувейте и Бахрейне и пригрозил распространить их на другие американские военные объекты в регионе. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир про продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с Россией. Сборные нашей страны будут допущены до соревнований и будут восстановлены в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которые они имели на момент заморозки. Юлия Круглова стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе. Она первенствовала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений золото завоевали Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян. А в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени среди смешанных пар победу праздновали Мария Кирьянова и Ян Эйдензон. «Спартак» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский футбольный клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Футбольный «Спартак» в ближайшие дни усилится защитником испанского «Алавеса» Виктором Парадой. Сумма сделки, по данным «Спортэкспресса», составит около 5 миллионов евро. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение футбольного «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В Екатеринбурге сегодня 26 градусов, ожидаются ливни с грозами. В Ханты-Мансийске 23-25, кратковременные дожди. В Омске 28-30. В Красноярске всего 16-18 градусов. В Сыктывкаре 27-29. В Вологде 25-27, пройдут кратковременные осадки. В Уфе 23-25 градусов, временами дожди. Во Владимире 27-29 градусов, вечером пройдет дождь. В Волгограде 31-33, в Нальчике 26-28 и без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдет дождь. Днем максимальная температура составит 20-22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21 градуса. Сейчас в столице плюс 18, ветер юго-восточный, атмосферное давление низкое.
6: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
7: В очередном выпуске прозвучат пьесы с новых альбомов Гретчен Парлато, Рона Картера, Молли Джонсон, Вадима Эленкрига и Анны Паулины. Также в программе использованы записи Николаса Пейтона, Роберты Флэк и Генри Манчини.
6: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 22.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны.
11: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
12: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
13: На календаре четверг, 9 июля, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
14: Здравствуйте. Отправляя ребенка в летний лагерь, родители рассчитывают, что он отдохнет, наберется сил и вернется домой с хорошими воспоминаниями. Вряд ли кто-то может представить, что спустя 2 года отдых обернется судебными разбирательствами и требованиями вернуть сотни тысяч рублей. Именно в такой ситуации оказались несколько семей из Нижегородской области. Социальный фонд требует вернуть ранее выплаченные пособия, посчитав их незаконным обогащением. Вот российская газета рассказывает эту историю, и причиной стала юридическая квалификация учреждения, в котором дети находились во время летней смены. Родители были уверены, что дети в оздоровительном лагере, а по документам они оказались на полном государственном обеспечении. И сейчас соблюдение прав семей проверит и проверяет прокуратура. Эта история поднимает гораздо более широкий вопрос, где проходит граница между ответственностью гражданина и ответственностью государства. Можно ли требовать, в принципе, от родителей разбираться в юридическом статусе учреждения, если путевка оформлялась через официальные структуры, а дети проходили отдых как обычную лагерную смену?
15: Да, то есть есть вот, что там было, местный социально-реабилитационный центр, приглашает детей на бесплатную, якобы, оздоровительную смену. Родители рады, причем это важно. Родители из малообеспеченных семей отправляют детей, а потом, бац, приходит судебный иск на очень большие суммы. А для как раз малообеспеченных семей, ну, кажется, просто невыполнимый. Лагеря по документам нет, как выясняется. Дети были оформлены как воспитанники реабилитационного центра. Что там было с этим реабилитационным центром, тоже непонятно. Вот как быть? И на что смотреть? Как выяснять? Им надо ли разбираться в этих документах?
14: И если ошибка действительно произошла на этапе оформления документов или передачи сведений между ведомствами, кто должен нести ее последствия? Почему они возлагаются на семьи? Ведь доверие граждан к системе социальной поддержки строится на уверенности, что государственные процедуры понятны, прозрачны и не превращаются спустя годы в финансовые претензии. Мы связались с одной из семей, Оксана Хвалютина с нами на связи. Оксана, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Оксана.
16: Здравствуйте.
15: Расскажите, пожалуйста, может быть, чуть подробнее, что произошло, а главное, что происходит сейчас. Как-то удалось добиться справедливости?

0: срабатывает. Как с этим бороться? А самое главное вообще, почему очень часто там есть какие-то убедительные отзывы? Ну и вообще, как эта продажа работает? Давайте обсудим с нашим экспертом. С нами на связи председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро, друзья.
0: Да, знаем мы, как вы любите таких людей, вот таких, мягко говоря, специалистов. Но как же вот им удается-то набирать свою клиентуру?
2: Вы затронули очень важную проблему. В России орудуют более 1,5 миллионов мошенников разных мастей. И пирамиды, и инфо-цыгане, и ведьмы, колдуны, астрологи, тарологи. Это просто ужас. Жертвами уже стали и становятся десятки миллионов человек, которые теряют триллионы рублей каждый год. Это уже угроза национальной безопасности. Вы, наверное, скажете, ну они же сами виноваты, они же добровольно деньги отдают. А я скажу по-другому. Вот извините за такое сравнение, государство это пастух, а мы стадо. И если овца глупая, медленно бегает, ее съел волк, виноват пастух. Пастух должен защитить овцу. Но у нас вот придет, вот вы стали жертвой этого, значит, негодяя. Я-то могу назвать имя, фамилию Игоря Лузина. Стали жертвой его. Пришли в полицию, написали заявление. Значит, а его вас не примут. Скажут, это гражданско-правовые споры, идите в суд. А у вас там в договоре написано, вы ему даете деньги, он вам говорит спасибо. Судья говорит, вы деньги дали? Дали. Спасибо сказали? Сказали. До свидания. Какой выход? Вот я, вы знаете, уже пришел к одному единственному варианту. Вызывает меня к себе президент России Владимир Владимирович Путин и говорит, Андрей Аркадьевич, переживаю за наших людей. Идет специальная военная операция, все чаще жертвами становятся наши герои, их семьи, жены, дети, родители. Даю вам неограниченные полномочия и поручаю навести порядок. И я своей железной рукой все 1,5 миллиона за 3 месяца отправлю за колючую проволоку. Они у меня будут танки собирать, пушки делать, снаряды. А вот этот Игорь Лузин будет окопы на Донбассе копать. А по-другому никак нельзя. Иначе мы потеряем. Действительно, ну, полиция, ну, у них низкие зарплаты. Вот кто Блиновских там, Блиновскую посадил, 70 тысяч рублей в Москве получает. Текучка получается, некомплект, слабая техническая оснащенность. Они не в состоянии с этим справиться. Обычными, спокойными способами. Вот я на Аяза Шабуддинова потратил 5 лет своей жизни. Правда, ведьму Алену Полынь, которая тоже лечила от всех болезней, от рака, от бесплодия, за 1,5 года удалось. Но она совершила ошибку, потому что она там призывала убивать священников, значит, дико оскорбляла мусульман, она на 2 года села за экстремизм. Кстати, обратите внимание, что всех сажают по разным статьям, хотя статьи у всех одинаковые. У всех есть, значит, мошенничество, у всех есть неуплата налогов, у всех отмывание средств, добытых преступным путем, у всех организации преступной группы, и у всех это очень важно. Вот вы задаетесь вопросом, почему люди отдают тоталитарная деструктивная секта. У всех. И вот этого Игоря Лузина. Кстати, вы знаете, я тут вспомнил Нарбекова. Так точно так же тоталитарная секта, значит, лечил зрение. Почти 40 лет работает. Почти 40 лет обманывает людей, и к нему нет претензий у правоохранительных органов. Вот так.
0: Ого, вот это поворот. А как вот им это удается столько лет держаться на плаву?
1: А меня, знаете, интересует реально механизм. Вот условно говоря, я здесь сейчас сижу и думаю о том, что я тоже могу таким стать. Как это? Вот как эти проекты набирают аудиторию? Не с бухты-барахты.
0: Не становись, пожалуйста,
1: Я условно говорю, обычный человек же не может набрать так быстро аудиторию, зарабатывать на наивности граждан. Есть же, наверное, какие-то схемы, инструменты и люди, которые помогают продвигать. Не один же человек это все создает.
2: Смотрите, еще раз я уже повторюсь, это ОПГ, работает группа. Кстати, у него и жена в этой группе. Значит, он себя волшебником называет. Ну, смотрите, ну вот у вас там, у ребенка плохое зрение. Пошли к врачу, что-то не помогли, другому врачу не помогли. И тут вдруг раз такая мощнейшая реклама. Я там такой-сякой, все вам сделаю. Люди попали. А дальше? значит, там гипноз.

0: НЛП, саентологии, там применяются все комплексы. И обычный наш человек, он, к огромному сожалению, он очень доверчивый. Он очень доверчивый. Ну, посмотрите, он, украинские мошенники миллионами. Вот вам звонит сотрудник ФСБ, Центрального банка, там, и люди во все это верят. Ну, такие у нас люди, нет у нас. Помните, как Сталин сказал, нету у меня для вас других писателей. Вот у нас такие. И поэтому мы должны их защитить.
1: На законодательном уровне какие-то должны изменения произойти?
0: Ну, смотрите, как должно быть. Утром дал вот этот Игорь Лузин рекламу «Я волшебник», «Я волшебник, вам вылечу зрение». Днем его уже арестовали, всех его, всю эту ОПГ. И он вечером уже, значит, на Уралмаше собирает танки. Вот так должно быть. Вот так должно быть. Ох. Я патриот России, мне просто честно скажу, я вот уже за наше будущее боюсь. Эти инфо-цыгане, знаете, причем, кстати, государственные органы, Росмолодежь помогает инфо-цыганам. Кстати, Бастрыкин очень, очень, слава богу, выступил и сказал, что там за моралом Росмолодежь у нас помогает. Вот есть такой Михаил Гребенюк. Посадил я за Шабуддинова. На его место, значит, как вот эти головы рубят дракона, а там новые вырастают. Появился Михаил Гребенюк. Значит, во всех симпозиумах, везде, на питерском форуме. Он везде есть.
2: Будем,
0: ну, как это может быть?
2: Будем надеяться, что...
1: И будем надеяться, что законодатели нас тоже услышат. Потому что много велось разговоров на тему того, что это должно быть под запретом каким-то образом действительно специалистов выводить из тени, а вот таких наказывать.
2: Спасибо. Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей, был с нами на связи. А продолжим обсуждение этой проблемы с психологом Ольгой Гельман. Она тоже с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну вот, а с другой стороны, вот есть всякие эти целители, да, специалисты по осознанности и прочее, прочее. Вот как отличить, где заканчивается реально работа над, может быть, личностным ростом, может быть, над, даже какая-то прикладная психология, а где начинается уже откровенное шарлатанство?
3: Ну, на мой взгляд, граница всегда проходит там, где человеку перестают помогать развивать свои собственные ресурсы и начинают продавать иллюзию, что кто-то другой может полностью изменить его жизнь. На самом-то деле человек меняется сам, и это целый процесс. Если вам говорят о том, что заплатите мне миллион, и я за 1, 2, 3 дня полностью изменю все то, что у вас не менялось годами, скорее всего, это иллюзия. И человек поверить в это может с точки зрения психологии только, если он сейчас действительно находится в собственном кризисе, когда у него мало внутреннего психологического ресурса или физического ресурса, и он ищет волшебную таблетку. И здесь появляются волшебные наставники, которые за достаточно высокую цену обещают и гарантируют результат. В психологической работе психолог не может гарантировать что-то. Он гарантирует свою работу, если он профессионал, у него есть высшее образование. А человек здесь тоже прикладывает свои усилия. Работа над собой – это на самом-то деле достаточно тяжелая работа. Изменение там, своего поведения, восприятие мира, когда человек учится по-другому смотреть на какие-то ситуации, распаковывать свой внутренний ресурс того, а вообще какая цель, куда он идет в своей жизни. И поэтому заподозрить мошенничество – это там, где вам предлагают какую-то иллюзию волшебства, что вам ничего не надо будет делать, а придет какой-то человек, все сделает за вас. Фактически придет божество, которое взмахнет рукой, скажет одно слово и избавит вас от всех проблем.
1: А как вообще разграничить? Потому что действительно, может быть, и есть какие-то курсы там, личностного роста. Где заканчивается вот этот рост и начинается введение людей в заблуждение?
3: Там, где человеку вот, гарантирует очень быстрый результат. Там, где не будут вам говорить о том, что это процесс, вы должны будете делать определенные упражнения, следовать там, инструкциям развития вашей личности. Знаете, как в спорте. инструктор не может говорить, что ты только ко мне придешь, и за один день у тебя появится уникальное спортивное тело. Это же целый процесс. И фактически психолог, он тоже такой тренер, инструктор, который направляет в том, чтобы человек изменил и свою психику, и свое тело. А вот если специалист говорит, только я несу истину и свет в этот мир. Без меня вы никогда не справитесь. Вы должны все время приносить мне, например, деньги, и тогда вот что-то будет позитивное происходить в вашей жизни. То это уже целый культ личности какая-то неправда. И человеку очень важно посмотреть, а кто перед ним. Все-таки люди, которые учатся там на клинических психологов, потому что ведь у нас есть и медицинский гипноз, и он реально помогает. Только кто перед вами? Человек с высшим образованием или какой-то самозванец, который гарантирует что-то, но кем он является сам?
2: Ну вот, да, но ведь не всегда это можно угадать, в этом-то вся и штука. То есть он обвешан на своем сайте массой, не знаю, дипломов каких-то, благодарностей, фотографий с известными людьми. Посмотрите, я помог этому, вот такие-то отзывы. И при этом люди готовы платить ему за огромные деньги, за очень сомнительный результат.
3: Дело в том, что если человек психологически находится в своем собственном кризисе, вот он ищет, он очень уязвим в том, что даже высокая цена здесь может привлекать. Потому что кажется, что мозг так устроен, что если цена высокая, значит, мне что-то очень хорошее дают. Ну не могут же мне за высокую цену дать какую-то ерунду. И поэтому вот наставники существуют. 3 дня, 1 000 000 рублей, и я исцелю вас от всех болезней, или решу там все ваши проблемы. Но правда ли это? И человеку нужно задуматься о том, что когда он читает какую-то информацию, чтобы выйти из ловушки, потребуется с этой информацией просто дольше побыть. Потому что все, что вот так подается на хайпе, как привлечение внимания, как через NLP, это когда вам говорят «быстро-быстро-быстро покупайте прямо сегодня, сегодня нужно сделать», потому что если внимание человека зацепили, то хотят уже очень быстро, так сказать, развести его на покупку за неадекватные деньги. Никто не может за 3 дня за вас изменить вашу жизнь. Вот это сразу ложь. Это будет точно процесс, вы будете меняться, еще и сами будете работать над собой. Вот это ближе к правде.
2: Золотые слова, да, спасибо большое. Психолог Ольга Гельман была с нами на связи, говорили про то, как не попасться на очередные удочки вот таких вот целителей.
1: Мошенников, одним словом.
2: Шарлатанов, давай я так скажу. А мошенник это, если его все-таки уже есть приговор по делу о мошенничестве, а так это просто шарлатаны, злодеи, ну, которые вот так вот пользуются доверчивостью, которые пользуются... Опять же, тому, что человек находится в кризисной ситуации. Не попадайте на эти удочки. Вернемся буквально через минуту.
4: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+. Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+.
5: Сигналы точного времени.
2: На календаре четверг, 9 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. С вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Поговорим сейчас о трудоустройстве выпускников. Тема актуальная. Вот вчера появилась информация, что во всех колледжах Москвы, а их 55, прошли вручение дипломов, и на рынок труда выпущено в этом году 33 тысячи молодых специалистов. Это на 10% больше, чем год назад, и есть ощущение, что с каждым годом этот процент будет увеличиваться. Но вот мы хотим разобраться, те ли это специалисты, которые нужны городу, и, в принципе, выпускники, насколько сейчас быстро, легко трудоустраиваются, насколько связь налажена между какими-то предприятиями, компаниями, с колледжами, с техникумами на предмет как раз такого не прям целевого набора, но некой такой целевой подготовки, чтобы сразу горячего пирожка забрать себе.
2: Вот это интересно, действительно, и понять, как устроен этот рынок. С нами на связи независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лойкова. Зулия, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
2: Ну вот насколько сегодня действительно вот так востребованы выпускники колледжа, насколько у них есть шанс получить сразу неплохое рабочее место, и какие же это специальности, которые так востребованы на рынке труда?
5: Востребованы более чем, потому что мы видим, что большинство как раз-таки выпускников, они целенаправленно готовились под запросы городской экономики. И это подтверждается высокими показателями трудоустройства. Опять же, если мы возьмем этот год, да, московские колледжи у нас выпустили как раз-таки 33 тысячи, это уже больше, с каждым годом, я думаю, это число будет расти. И это востребованные направления городского хозяйства. В первую очередь, это медицина, самое массовое направление, у нас колоссальная нехватка там кадров. Это сестринское дело, по которому подготовлено почти 4,1 тысячи специалистов для наших больниц и поликлиник. На втором месте это IT, цифровые технологии. Здесь подготовлено свыше 2700 программистов и специалистов по информационным системам, в том числе кибербезопасности. Третье – это строительство, то есть выпущены тысячи новых кадров. У нас здесь тоже колоссальная нехватка на рынке строительства. В том числе впервые были выпущены специалисты по информационному моделированию. Это одна из самых высокооплачиваемых профессий в отрасли, поэтому ребят практически сразу разбирают. Следующее направление – это промышленность. Впервые у нас здесь были подготовлены универсальные наладчики станков, который владеет 5 квалификациями от токаря до оператора ЧПУ. И здесь как раз-таки разбег очень большой для работодателей. И практически тоже ребята сразу начинают сотрудничать, еще учась в колледже. Ну и по спорту мы видим, что также впервые были выпущены универсальные спортивные тренеры с углубленными знаниями по анатомии и биомеханике. Высокий процент трудоустройства, практически 95% выпускников колледжей, они находят работу по специальности в первый год после окончания обучения. И достаточно рано мы тоже видим по статистике, что 2/3 выпускников, около 22 тысяч человек, они начинают работать еще во время учебы. Ну и сами все-таки колледжи, они практикоориентированными становятся, около 70% учебного времени занимает уже реальная практика на современном оборудовании, непосредственно на площадках будущих работодателей. Большое идет сотрудничество с бизнесом. Мы видим, что учебные программы были скорректированы под запросы рынка. И число компаний-партнеров колледжа, оно превысило уже 3,8 тысяч работодателей. Таким образом, вот экономика Москвы, она не только ждет этих выпускников, но она активно участвует в их подготовке для нужд города. И мы видим, что выпуск этого года – это специалисты, чьи навыки целенаправленно формировались под текущие потребности нашего рынка труда.
1: А вот что касается опыта работы, ведь зачастую требуется, как с этим-то обстоят дела? Кажется, как будто даже диплом не столь важен, сколько навыки.
5: Да, на самом деле сейчас во многих колледжах уже идут программы стажировок, начиная где-то с первого-второго курса. И, как я уже говорила, до раннего начала карьеры, оно у многих. Плюс мы видим, что вот вчера я читала такую новость, что как раз-таки работодатели, у которых будут стажироваться студенты, их обяжут заключать с ними трудовые договора и ставить как раз-таки заработные платы с последующим наймом внутри компании. Это тоже как бы мы видим, что интерес работодателей, 67% компании не рассматривают на вакансии именно выпускников колледжей, охотно принимают их также на работу, на производство, в торговлю, в банки берут и так далее. То есть есть гарантии для целевиков. Это тоже важно. Почти 1200 студентов у нас заключили договора на целевое обучение с ведущими предприятиями сразу, да, что это гарантирует их трудоустройство. Например, вот мы видим, что выпускники наладчики уже трудоустроены у нас в компании ОДК «Салют», это входит в госкорпорацию «Ростех» и так далее. Вот здесь вот самый важный, наверное, ключевой фактор, то, что есть теперь тесное связь образования с реальными работодателями, с реальным сектором экономики.
1: А вот что касается количества выпускников в этом году на 10%, чем в прошлом, как вы думаете, тенденция будет только увеличиваться?
5: Тенденция будет увеличиваться в ближайшие 10 лет.
2: Угу.
5: Каждым годом.
1: 10 лет, а дальше?
2: А дальше?
5: А дальше будет все зависеть от того, как мы будем развиваться. Здесь я далеко не заглядываю, потому что, скорее всего, будут какие-то части автоматизированы. И часть, опять же, направлений в колледже, она будет также практикоориентирована, то есть мы увидим, как будет меняться и ландшафт сам специальностей, вакансий и, соответственно, самой работы, то есть будет видоизменяться, и это нормально.
2: Скажите, пожалуйста, а вот сами профессии, ведь мне кажется, что внутри этих 10 лет как раз престижность профессии и востребованность профессии будет меняться.
5: В том числе, но мы идем все-таки к тому, что у нас больше будет востребованность на стыке, то есть нужно углубленно знать свое направление, но поскольку технологии не стоят на месте и происходит такой взрывной рост, то здесь нужно тоже самим специалистам постоянно расти в знаниях, обучаться, переквалифицироваться. Но это уже наша реальность, от этого никуда не деться.
2: Ну а как быть с профессиями-пенсионерами? Вот часто говорят, что вот есть нам некоторые профессии, которые, наоборот, на очень быстром временном промежутке исчезнут, пропадут и будут просто не нужны. Можно ли вычислить такие профессии?
5: Да, уже сейчас мы видим тренды, если вы посмотрите в том числе на крупные работные сайты и посмотрите, что превалирует, вы увидите уже явный тренд. То есть часть функций отмирают, то есть то, что можно заменить искусственным интеллектом, оно уходит к искусственному интеллекту. И, по сути, рынку нужны практически ориентированные профессионалы, которые владеют и обучаются, да, владеют чуть шире функционалом. И, в принципе, я уже говорю об этом лет 8 подряд, о том, что на протяжении всей нашей карьерной траектории, нашей, это я говорю про взрослое население, зрелое, мы будем менять 6-8 профессий, и это тоже нормально. Где-то мы будем переходить на стыки этих профессий, где-то будем менять, и это просто наша новая реальность, к которой нужно привыкнуть. То есть не будет такого, что вы получили образование, это образование как раньше, да, будет вас кормить всю вашу жизнь. Абсолютно нет. То есть учеба на протяжении всего жизненного цикла, она нас ждет. Добро пожаловать в реальность.
2: Главное нам уметь учиться и переучиваться.
1: И у детей этому учить.
5: И адаптироваться, абсолютно точно.
2: А если не умеешь, то что делать?
1: Значит, как этому-то научиться?
5: Нужно учиться. Самое важное...
1: Замкнутый круг.
5: Да, научиться. А научиться именно адаптироваться к изменяющейся реальности. Потому что то, что я вижу ежедневно, я вижу огромное количество прекрасных профессионалов из разных отраслей. И, знаете, кризис наступает не там, где нет работы или профессия умерла, а там, где человек уже перестал развиваться. Ведь в природе тоже так заложено, что это непрерывный процесс жизни. И если что-то поменялось, мы просто меняем точку зрения, начинаем чему-то учиться и заново выстраиваем какие-то карьерные траектории.
1: Все, поняли, пошли
2: идеально
1: учиться.
2: Пошли учиться и переучиваться. Спасибо большое. Независимый HR-эксперт, клинический психолог и карьерный консультант Зулия Лойкова была с нами на связи. Говорили, какие профессии будут востребованы, в том числе в части рабочих профессий. Ну а мы, Валентина Веретенникова и Павел Сурков, прощаемся на этом с вами. Всего вам самого наилучшего, удачи и процветания.
1: Берегите себя и своих близких. Оставайтесь на волнах Радио России. Сейчас будет историческая справка. И хорошего дня.
6: Андрей Светенко. Хранитель времени.
7: В эти дни середины лета в 1917 году московские газеты оживленно обсуждали тему предстоявших выборов в городскую думу. Они проходили по новому закону, принятому временным правительством. Это были первые в мировой истории выборы, в которых наравне с мужчинами участвовали женщины. Таким образом, число избирателей составило 1 миллион 200 тысяч человек, из которых в выборах приняли участие 646 тысяч. Выборы проходили по партийным спискам, в них участвовали 7 партий. Газета «Московские ведомости» отмечали, цитирую: «До сих пор на выборах в городскую думу борьба шла между двумя-тремя партиями, еще никогда не было такого обилия программ, как сейчас. Но выиграв в количестве, программы потеряли в качестве. При внимательном их прочтении обнаружится один общий недостаток. Программы эти совершенно невыполнимы». Конец цитаты. Подметили газеты и такую особенность предвыборной кампании, как недосказанность и заигрывание с избирателями. Фелетон в газете «Время». Диалог на улице между городским обывателем и агитаторами. Все равно какой партии. «Позвольте ознакомить вас с задачами нашей партии. Вы лучше скажите, что вы обещаете. А что вас интересует? Трамвай. Наша партия предлагает не допустить повышения проездной платы». «Немного тут до вас агитатор предлагал ее уменьшить. Но ведь это же невозможно. В этот момент появляется еще один агитатор. Что вы его слушаете? Идеал нашей партии – бесплатный проезд во всех трамваях. Вы за кого меня держите? За избирателя. Не иначе, как за сумасшедшего избирателя. Почему же это? Да разве даром могут возить? Так я же говорю о нашем идеале». Вывод, к которому приходит газета «Время». Чего не пожелаешь, то все и обещают. Скоро услышим, что каждому пассажиру трамвая будут платить по гривеннику, чтобы он в нем проехался при новой партии. Что касается итогов выборов, в Московскую городскую думу прошли 5 из 7. Победили эсеры, социалисты-революционеры, 117 мест из 200. Второе место заняла партия «Народной свободы» или «Кадеты». Из процитированного фельетона это были те, кто обещал самое небольшое – не увеличивать плату за проезд в трамвае. 24 места в Московской думе достались меньшевикам, 23 – большевикам. 3 депутата представляли Народно-социалистическую партию. Среди новых гласных городской думы оказалось 12 женщин. Это были первые женщины-депутаты в истории страны. Самые известные имена – Инесса Арманд, соратница Ленина, и Екатерина Пешкова, жена Максима Горького. С вами был Андрей Светенко.
6: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
8: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
6: Первое государственное Радио России слушает страна, слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
12: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны.
13: на правах рекламы.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
15: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777-12-13. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
14: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
15: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
14: А какие еще возможности лечения существуют?
15: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
14: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
15: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых. Увеличивается кровоснабжение. Надежда направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Надежда оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
14: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
15: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
14: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
15: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
14: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
15: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса 100 лучших товаров России.
14: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
15: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
14: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
15: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
13: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
14: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Радио России.
16: 12 июля в «Зеленом театре».
6: Реклама.
17: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
18: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал виновника временных трудностей на топливном рынке. Бойцы группировки «Север» накрыли градами укрытие противника на Сумском направлении. Российские спецслужбы сорвали беспрецедентную операцию Киева против Минобороны. Подробности далее. Владимир Путин возложил вину за временные сложности с топливом на врага, который пытается расшатать внутреннюю стабильность в стране и сорвать летний сезон. Об этом глава государства заявил накануне на совещании с правительством.
20: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике. Но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких. В мире нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети.
19: По словам Путина, ситуация носит временный характер, и для ее решения необходимо организовать работу всех интегрированных в процесс обеспечения топливом систем. Президент потребовал постоянно информировать его о ситуации с топливом, а также безотлагательно наладить поставки бензина в Крым. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак доложил о мерах, которые уже приняты для решения проблемы.
21: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
19: Добавлю, Владимир Путин призвал власти организовать работу таким образом, чтобы граждане не чувствовали особой нагрузки в связи с ситуацией с топливом. Российские спецслужбы сорвали беспрецедентную по масштабам операцию Киева против военных объектов и лиц Минобороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным силовиков, украинские спецслужбы планировали в том числе с помощью беспилотников совершить диверсии на объектах военной инфраструктуры. Целями противника также было одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также высокопоставленные военные Минобороны. В частности, сегодня силовики заявили о предотвращении теракта в отношении высокопоставленного офицера. Подготовкой покушения занималась завербованная украинской агентурой 25-летняя россиянка. Весной этого года девушка арендовала в Москве квартиру, из которой вела видеонаблюдение за адресом проживания и автомобилем военного чиновника. Подорвать жертву собирался ее пособник, для которого шпионка подготовила жилье. Задержанная сейчас находится под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Бойцы группировки «Север» накрыли градами укрытие противника на Сумском направлении. Скопление живой силы военные смогли зафиксировать благодаря работе разведчиков. Операторы подняли в воздух беспилотники, которые точно передали координаты ВСУ. Расчетом реактивной системы залпового огня «Град» по врагу был открыт огонь. Противника удалось уничтожить с дистанции около 20 километров. Военнослужащие восточной группировки тем временем в зоне ответственности за сутки уничтожили 5 станций спутниковой связи «Старлинк», а также 44 БПЛА. Об этом рассказал офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
22: Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух штурмовых полков, районах населенных пунктов Новониколаевка, Черненкова, Цикало, Коломиц, Благодатная, Тимошевка, Даниловка и Любицкая. В течение суток противник потерял в том числе действия подразделений беспилотных систем, свыше 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 9 автомобилей. Уничтожено 5 станций спутниковой связи «Старлинк», 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 33 пункта управления беспилотной авиацией.
19: Добавлю, на Добропольском направлении бойцы группировки «Центр» уничтожили около 20 единиц украинской техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку «Богдана», танк Т-62 и боевые бронированные машины. В Молдавии готовят импичмент для президента Майи Санду. Как передает РИА Новости, экс-премьер, лидер партии развития и объединения Молдавии Ион Кику заявил, что документы для запуска процедуры готовят юристы его команды. Как выяснилось, несколько родственников Санду были устроены на должности в госструктурах без конкурса с сильно завышенными зарплатами, которые в расчете на рубли достигали полумиллиона. Не у некоторых были выдуманные биографии, фальшивые данные об опыте работы и образовании. Скандал уже привел к отставкам высокопоставленных чиновников. Сама Санду говорит, что ничего не знала о злоупотреблениях и никого не трудоустраивала. Сентябрь, октябрь и декабрь – самые выгодные месяцы для отпуска в текущем году. На эти периоды приходится 22 рабочих дня. Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гипаддинов. Он напомнил, что отпускные рассчитываются, исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Поэтому в месяцах с большим числом рабочих дней разница между отпускными и заработной платой зачастую складывается в пользу отпуска, подытожил Гипаддинов. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской и мировой классики романа Льва Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию великого писателя, который отмечается в 28-м году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создается при поддержке Института развития интернета и банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книге. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные герои в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпопеи Сергея Бондарчука. Столичных водителей призывают быть крайне осторожными на дорогах из-за грядущих ливней. Департамент транспорта Москвы напоминает о соблюдении скоростного режима и дистанции. Водителям следует избегать резких маневров. Перед поездкой нужно проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости. Напомню, в столичном регионе сутки действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильных ливнях, которые с максимальной силой обрушатся на город в эти выходные. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды. Спорт.
0: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Европейская конфедерация волейбола приняла к сведению решение Международной федерации волейбола о снятии ограничений с российских спортсменов. В организации отметили, что обсудят этот вопрос в надлежащее время. Возвращение к соревнованиям российских клубов рассмотрит административный совет Европейской конфедерации волейбола. Футбольные «Спартак» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. Он будет выступать за «Рубин» до конца сезона. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Футбольный «Спартак» в ближайшие дни усилится защитником испанского «Алавеса» Виктором Парадой. Сумма сделки, по данным «Спортэкспресса», составит около 5 миллионов евро. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года. Предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, а уже после этого отправится в Северную Америку. Это были новости спорта.
19: В Магадане сегодня всего плюс 9-11 градусов. В Челябинске 25-27, пройдут кратковременные дожди. В Омске 28-30 градусов. В Архангельске 21-23, небольшие осадки. В Сыктывкаре 27-29 градусов. В Уфе от 23 до 25 пройдут ливни с грозами. В Воронеже 27-29 градусов. В Сочи сегодня 25-27. В Нальчике 26-28. В Ялте 24-26. Возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдут осадки. Днем максимальная температура составит 22 градуса. В Москве днем ожидается дождь и до плюс 21. Сейчас в столице 20 градусов, ветер восточный, атмосферное давление пониженное.
3: Радио России. Общество.

0: Вадимом Тихомировым.
1: Она знает секрет формулы успеха. Мчится к намеченной цели со скоростью болида Формулы-1. И, в принципе, ее можно было бы назвать расчетливой дамочкой. Если бы не одно «но». Вся ее жизнь, в первую очередь, строится на основе формулы любви. Любви к профессии, к зрителям и, конечно, к мужчинам, которые, к сожалению, иногда ее предавали. Я с души в нашей студии приветствую актрису театра и кино, певицу Анастасию Макееву. Здравствуйте, Настя.
2: Здравствуйте. Такое театрализованное представление, что я аж как-то вся аж немножко встрепенулась. Но спасибо большое. Спасибо. Действительно, любовь занимает в моей жизни очень большое место. И самое главное, я действительно все время ее искала. Я много ошибалась, но мне повезло. И во второй части своей жизни.
1: Ну, какая-то вторая.
2: Ну, скажем так, уже в зрелом возрасте, в таком понимающем, а в частности в 38 лет, я встретила того человека, с которым я действительно поняла, что такое любовь, что такое семья, что такое взаимопомощь, выручка. Это та самая уникальная формула любви, когда твой мужчина – это и муж, и любовник, и друг, и вот и все-все-все. Вообще, зачем можно прийти к мужчине за помощью и о чем с ним можно поговорить?
1: Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что часть своего прекрасного детства ты провела на сцене краснодарского ресторана, развлекая гостей песнями?
2: Да, это правда. Я была совсем маленькая, у меня папа...
1: Как?
2: Ну так, в 5 лет я уже пела песни в ресторане, причем взрослые песни. Я пела песни Татьяны Булановой, с которой сейчас, кстати, очень дружу. Я говорю, надо же, Татьяна, как вот так вот вышло, что когда-то я была совсем малышом и пела песни «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой». И это было фурор, это вызывало дикий восторг у всех слушателей. У меня была отдельная группа поклонников, мне кидали к ногам доллары, игрушки.
1: Цветы.
2: Да, ну, доллар, $5. Я, да, зарабатывала валюту, игрушки, конфеты, цветы. Это все было мое. Это было уникальное детство, на самом деле. Яркая такая страница в моей жизни. Но это, конечно, такая больше шуточная история.
1: Но это же эксплуатация детского труда.
2: Это добровольное. Вообще абсолютно добровольное. Я просилась сама.
1: Хорошо. Это правда, что, будучи подростком, ты была... очень сутулая.
2: Это правда. Меня называли Настя Захудасть, я быстро вытянулась, я была очень высокая, худая, и как такой практически вопросительный знак, очень сильно сутулилась, и родители не знали, что со мной сделать, и тогда у нас появилась в городе, в Краснодаре, первая модельная школа, и мама меня отдала в школу манекенщиц, чтобы меня научили красиво ходить, я ходила с книжкой на голове, на книжке еще стоял стакан, меня так в хорошем смысле дрессировали, бив такой линейкой по лопаткам, по спине и учили правильно ходить. Я, на самом деле, хотела еще на танцы, но у меня была страсть к бальным танцам, а так как я поздно захотела, в бальных танцах самая ценность – это, конечно, партнеры, мальчики. У меня не было партнера, меня никто не хотел брать, и говорит, ну ладно, мы вас возьмем, если придете с партнером. У меня был брат на год старше меня, и я пришла с братом, еле уговорила его. Полгода мы походили, понаступали друг другу на ноги, но это очень сложно, когда твой партнер, он же твой брат,
1: ну,
2: и
1: да.
2: Ты потанцевала потом, а с ним еще в одной комнате живешь, а еще там куча всяких разных конфликтов и так далее. Ах так, а я не пойду и так далее. И он понимал, он быстро очень стал меня шантажировать. А чтоб я ходил с тобой на танцы, а ты помой за меня посуду, а ты подмети за меня там.
1: Молодец!
2: А вообще эксплуататор еще тот. Коммерсант, блин. И я в какой-то момент все сломалась. И, в общем, вся моя история с танцами накрылась медным тазом. И тогда вот был выход пойти в школу манекенщицы. Меня научили ровно красиво ходить.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы родная дочка не чувствовала себя стесненной в общежитии, папа продал самое ценное – свой гараж, а мама – дачу. И купили себе маленькую квартиру в Москве на окраине города.
2: Это правда. За эти деньги можно было вообще в Краснодаре купить две квартиры или там прям огромную большую квартиру. Но родители приняли решение, им очень не хотелось. Папа сказал, я знаю, что такое студенчество, я проходил через это, только через мой труп ты пойдешь в общежитие, тебе не дадут учиться, тебя совратят, что-нибудь сделают. В общем, он очень переживал. Вот. А я такая тепличная девочка, как под колпаком жила в Краснодаре, в общем, под опекой родителей и брата. И поэтому, да, они купили маленькую квартиру в Хрущевочке, крошечную, но это был мой угол, где я сама жила. И потом ее снесли, дали квартиру побольше. Ну, а потом я уже купила сама квартиру. Но не суть. Они мне дали большой старт, за что им большое спасибо. Вообще хочу сказать отдельное спасибо своим родителям, потому что они позволяли исполняться моим мечтам и всячески помогали, отдавали все, что у них есть для этого. Потому что многие родители, ну, мечтаешь, что ты хочешь, иди вперед сам. А некоторые так вообще не позволяли и удерживали детей. Вот мои как бы поддерживали и еще снабжали всем, чем они могут снабдить, потому что, понятное дело, я из простой семьи, с простыми возможностями, но все, что

0: вдвоем живем, взрослые люди, можем себе позволить, и это замечательно, это какая-то свобода. Мы дома, у нас маленькое свое пространство, свой маленький мир, такая своя маленькая пещерка, в которой мы вот как пещерные люди, практически как Адам и Ева, иногда можем себе позволить немножко отдохнуть, и мне кажется, это клево.
1: Ну что же, переходим к делу. Значит, Анастасия Макеева родилась в городе Краснодар, замечательный, светлый, теплый южный город. А кто в семье был главный, мама или папа?
0: Ой, сложный вопрос. Они у меня два лидера. И, конечно, очень сложно строились их отношения в молодости. И даже мы уже появились и это ощущали на себе. Но благо в какой-то момент они нашли общий знаменатель. И у них такие были партнерские отношения. Мама очень такая хитренькая. Она всегда говорила, все будет, как скажет папа. А в итоге все было, как хотела мама. Как-то она умеет это делать до сих пор, что папе кажется, что все делается так, как скажет он, ударив по столу кулаком, но это совершенно не так.
1: Ну, я просто думаю, как папа заманил маму на сцену, и она играла на бас-гитаре.
0: Это чистого рода тирания. Папа вообще у меня, вот я, наверное, такой, знаете, я трудоголик в маму, а упертая и принципиальная, прям как баран в папу. Я не знаю вообще, как мой муж меня терпит, потому что я невыносимый человек, очень тяжелый в быту.
1: Да ладно.
0: Я клянусь вам, абсолютно. Я очень такая, если мне что-то в голову вбредет, то все, туши свет. Легче, вот легче женщиной согласиться, чем противостоять ей. Вот это я. Я превращаюсь просто в богиню Геру, которая в бараний рог согнет Зевса.
1: Это звезда мюзиклов Анастасия Макеева, говорит, боже. Это,
0: которую, наоборот, на сцене режиссеры все, в общем, как бы подчиняли себе и заставляли делать то, что надо. На самом деле история складывается в том, что в юности мой отец, он мечтал быть музыкантом, и у него была своя группа. И, конечно, тогда большие деньги можно было заработать именно музыкой.
1: Конечно.
0: Он играл на свадьбах. Мы все лето, каждый год отдыхали в различных пионерлагерях, потому что папа устраивался туда группой музыкантов. Мы играли на дискотеках, всякие там праздники, Дни Нептуна и так далее. И чтобы больше денег шло в семью, папа был музыкальный руководитель. Он был соло-гитарист, он был певец, плюс пели я и мой брат, а мама вела все эти праздники, свадьбы и так далее. И еще играла на бас-гитаре, при этом не имея никакого музыкального образования. Бедная женщина, я не знаю, как она пережила этот стресс, но она плакала, а он говорил, ну давай, ну Мариночка, ну у тебя получится, ну у тебя получится. Когда она начала играть, он прям ее там на руках носил, говорил, я же говорил. И в итоге, получается, только барабанщику и клавишнику уходили деньги из семьи, остальное все шло в семью. И, в
1: вот
0: общем,
1: это самое главное.
0: Такой был семейный бизнес, да.
1: Да, с другой стороны, получается, когда ты в первый раз решила поехать в Москву, поступать в музыкальное училище, папа что сказал?
0: Папа сказал нет.
1: Через мой труп.
0: Да.
1: Да.
0: Он сказал ни в коем случае, никогда, ни за что. А меня пригласили поступать в Москву после очередного музыкального конкурса.
1: Какой человек тебя пригласил?
0: Да, это был прекрасный человек. Это основатель джазовой школы в России. Первый, между прочим, Хачатуров Владимир Христофорович. Он же был деканом эстрадно-джазового отделения сначала в Гнесинке, потом на Ордынке. Это легендарное музыкальное училище, которое закончило доброе половина нашей эстрады, начиная там от Гурцкой, Пенкина, там вот, ну, моя однокурсница была Юля Волкова из группы «Тату» и Полина Гагарина. Это
1: вот,
0: мои,
1: вот,
0: мои
1: легенда.
0: Однокурсницы. Да, легенда. Вот, и он был председателем жюри, я заняла гран-при, и он сказал, приезжай к нам. Папа сказал, ни в коем случае никогда я тебя не отпущу, как это так, далеко, на другой конец страны. Я не буду понимать, где ты, что, потому что все свое детство я была предложением к моему брату. Моего брата звали Данил.
1: Данил, да.
0: Да. А я Настя, вот это Даня, Настя. Даня, можно я пойду? Возьми с собой Настю. Опять Настю. И вот везде я на все, вот на день рождения, куда вот. Он всегда меня опекал, он всегда за мной ходил, он всегда, вернее, как бы так приглядывал. А тут кто за мной будет приглядывать? Вообще, как это, что со мной произойдет, не дай бог, кто обидит.
1: И Марина Борисовна, и ты согласились с папой?
0: Мама год вот так ходила вокруг папы, водила хороводы, колдовала вокруг него. Да. Его гипнотизировала. И, в общем, нагипнотизировала на то, что он согласился и сказал, давай продадим то-то, то-то, и пусть он только живет не в общежитии, а в отдельной квартире. И через год

0: Я проучилась в музыкальном училище имени Римского-Корсакова, и на второй год я пришла, я говорю, мне нужны документы, я еду поступать. А они так закусились.
1: Да я представляю.
0: Они сказали, вы что, обалдели? Угу. У нас тут такой конкурс, к нам со всего края едут. Да вы знаете, что у нас тут 30 человек на место, и мы вам тут отдали бюджетное место, а вы такая королева, решили поехать там поступать. Так вот, вот вам документы, но не поступишь, даже не суйся, мы тебя не возьмем. Угу. И вот я с вот этим ощущением как бы поехала в Москву поступать. Ну, благо, поступила, все хорошо. Но, конечно, переживала сильно. Вдруг придется и приходить, как побитый щенок, и проситься обратно.
1: Настенька, можно личный вопрос?
0: Ну.
1: Но ведь там, вот в Краснодарском крае, в этом училище музыкальном, ты там встретила свою первую любовь Николая.
0: Ну, было дело, да. Это же, естественно, юные годы.
1: Это все хорошо. Но зачем ты потом Николая притащила в Москву?
0: Ну, мне казалось, что это была большая любовь, но Москва – это такой город сложный, он же быстро очень обрезает крылышки тех, кто к этому не способен. Если, например, я была нацелена на этот полет, и у меня были мечты, стремления, я была готова, как говорится, идти вперед и много работать. И не все к этому готовы, ну и вышло так, что как бы товарищ вернулся обратно, это его выбор.
1: Да. А у меня такой маленький вопрос. А это правда, что в первые годы жизни в Москве ты даже работала и раздавала листовки около метро?
0: Да, и причем это была моя инициатива. То есть родители были готовы меня, что называется, содержать. Угу. Они приезжали ко мне на машине из Краснодара и привозили мне гречку, там, макароны, картошку. Да, в мешках, какие-то консервы. Колбасу, как будто бы ничего этого в Москве нет. Они просто хотели меня подкормить, чтобы у меня была еда, чтобы все со мной было хорошо.
1: А ты была такая худенькая.
0: Да, я на самом деле худенькая была, потом я, в принципе, на краснодарских тыщах нормально так уже стала добреть.
1: Деваха.
0: А когда приехала в Москву, снова очень резко похудела, потому что здесь, знаете, как бы так нету домашней такой еды. Вот. Но в какой-то момент приехали родители, я просто сказала, все круто, классно, но если вы хотите, а точнее я, это мое желание, я хочу научиться жить самостоятельно и научиться понимать, что такое жизнь в Москве, и ее почувствовать, эту Москву, то, пожалуйста, заберите все свои продукты, везите их обратно и больше не привозите. И родители, конечно, открыли рот широко и вообще не поняли, что происходит, но я отказалась от помощи, от денег, от продуктов и пошла искать работу. Пошла искать работу, и я ей раздавала листовки, знаете, в виде вот этого человека-бутерброда, в этих ростовых куклах.
1: Да.
0: Я ей раздавала какие-то рекламные брошюры во всяких торговых центрах. Самая, кстати, адская работа была, это соцопросы. Я ходила, вот так мне давали там треугольник, и там какое-то количество домов. И я должна была в эти дома зайти, в каждую квартиру, и сделать соцопрос. А там такие огромные были анкеты по 70 вопросов, и там вот любители пива, мне надо было узнать, а проживает ли в этой квартире там мужчина от 25 до 35 и так далее. Но вообще это были еще времена такие, когда только поставили как раз вот эти кодовые замки, где можно было около подъезда проторчать час-полтора, пока ты не зайдешь просто тупо в подъезд. Кем я только не работала, я официантка, и в Макдональдсе мыла полы, чего так я не делала. Но я могу сказать, что я безумно благодарна самой себе за эту смелость и отчаяние, потому что я поняла цену деньгам, поняла цену труду, и это дало мне такой колоссальный толчок, знаете, как в боулинге, вот как ты вначале дашь вот этот посыл, так дальше все пойдет. И у меня вот прям как бы вот эта энергия, она до сих пор пролонгирована на меня, вот сколько, 24 года я живу в Москве уже большую часть своей жизни, уже перевалила давно экватор, но тем не менее именно вот эта моя отчаянная смелость, когда вот некоторых, знаете, чтобы научить плавать, их бросают с моста и говорят, плыви, если человек тонет, то прыгают за ним и спасают, а я сама прыгнула с этого моста, это была моя инициатива, я сказала, не надо мне никакого круга, не надо меня поддерживать под
1: вот
0: животик,
1: ты смелая.
0: А я давайте прыгну и научусь жить. И
1: скажи
0: научилась.
1: Мне, пожалуйста, Анастасия Макеева, а нельзя ли было пойти по более простому пути? Ну, вот там какой-нибудь бизнесмен, ну, папик, у нее деньги есть, и положение. И все можно было сделать просто так, без Макдональдса.
0: Знаете, мне до сих пор пишут некоторые: ой, ну мне кажется, вам подошел бы больше мужчина какой-то статусный, бизнесмен. Угу. И тогда у меня возникает вопрос: друзья, а где тут любовь?
1: Вот. Я предлагаю вернуться к твоему творчеству. «Всадник по имени Смерть», потом «Анна Каренина» у того же Карен Шахназарова. Я посмотрел тебя там. Ты очень гибкая, очень пластичная, очень дерзкая, с характером и очень манкая. Ты замечательная киноактриса.
0: Спасибо.
1: Я был потрясен этим.
0: Спасибо.
1: Ну, потому что я понимаю, ну, мюзикл. Яркая краска, голос. А здесь ты так тонко сыграл, особенно в «Анне Карениной». Почему тебя так мало сейчас на экране? Ты сейчас вошла в такую золотую пору своего актерского ремесла.
0: Ну, знаете, на самом деле всему же свое время. Я в этом отношении фаталист. Я принимаю от Вселенной то, что она мне дает. Сначала у меня было очень много кино. Потом я устала от кино и пошла больше в театр. Потом я пошла на телевидение.
1: Угу.
0: Сейчас я с удовольствием снимусь в кино. У меня, кстати, была картина, одна из последних, это «Гардемарины». Я имела честь работать со Светланой Сергеевной Дружининой. Очень ее люблю. И мне повезло, что я с такой прекрасной семейной парой поработала, как угу. побывала в кадре у великого Мукасея,
1: да.
0: Антона Михайловича. Но в кино немножко понимаю, скучаю, но мне не предлагают ничего достойного того, чего бы я хотела. Поэтому, может быть, если кто-то сейчас услышит и предложит что-то любопытное, потому что хочется чего-то действительно интересного. Я уже не сильно, вот сейчас современное кино, там очень много обнаженных тел, половых актов,
1: да.
0: Вот это все как бы мимо меня. Мне хочется что-то другое сыграть, более глубокое. Ну и основная масса, пока до Вселенной дойдет, что можно мне предложить что-то любопытное в кино, вот, и до людей, которые этим занимаются. Я, как говорится, не сижу и не жду
1: да.
0: у телевизора там, в ожидании там, или у телефона, что мне кто-то позвонит. Я достаточно активно веду деятельность, по большому счету. Я очень-очень в этом отношении такой, мягко говоря, занятой человек. У меня начинается череда сольных концертов.
1: Я знаю,
0: я
1: да.
0: полностью стал заниматься своим репертуаром. Я делаю такие социальные проекты, в которые считаю, что это мой вклад в культуру нашей страны. У меня появилась песня, мы написали песню «Пусть не угаснет память», в память о ветеранах и уже, скажем так, о погибших и даже в наше время, да, в зоне СВО.
1: И еще, знаешь, хотел сказать, что ты даже старые советские песни, когда перепеваешь, получается лучше оригинала.
0: Спасибо.
1: Я реально тебе говорю, я послушал «Позвони мне, позвони». Думаю, да ладно, я думаю, что никто лучше не сможет спеть.
0: Спасибо. Но я же артистка, я чувствую.
1: Да?
0: Я ко всему прикладываю не только свои вокальные возможности, а, наверное, еще и какую-то душу. За каждой песней стоит на самом деле какая-то история. И поэтому у нас есть замечательная песня «Крылья», кстати. Это наша песня с мужем.
1: Вот как раз пришло время поговорить о романе. Значит, несколько лет назад, по-моему, если память не изменяет, 22 июня, да? Ну, не в 4 часа, вот, конечно, утра.
0: Нет, нет, но 22-го, да.
1: Да,
0: да.
1: Значит,
0: день начала войны, верно.
1: Встретились два человека.
0: Два одиночества.
1: Да, на дачном участке.
0: Да, так и было.
1: Как ты поняла, что это твоя судьба?
0: Я вообще ничего не поняла, он понял. Когда началась пандемия, я поехала на дачу, на которой не была 8 лет, и стала ее восстанавливать, что-то делать. И Роман приехал просто как представитель компании, который занимается в том числе отделочными материалами.
1: Uh-huh.
0: А мне надо было, у меня был один дом деревянный какого-то персикового цвета, другой рыжий, уже с облупившимся кирпичом. Мне надо было их привести в один вид, и я подумала, будет здорово, если вот может облицевать. И по этому поводу, собственно, он приехал, чтобы обсудить возможность там.
1: Ну, и утонул в твоих глазах.
0: Причем удивительно, да, это насчет вот совет девочкам, которые думают, боже, где встретить свою судьбу, угу. Мы все там красимся, мажемся, наращиваем ресницы, там одеваем какую-то модную одежду, каблуки повыше, идем на какие-то встречи, тусовки, какие-то гламурные мероприятия. Все это в моей жизни было, но, может, что-то я не нашла. А как только началась пандемия, все закрыто, я сижу в глухой деревне, в шортах, вся в шпаклевке, непричесанная, с хвостиком на голове, и тут заходит парень, и вот она, моя судьба, пришла. То есть абсолютно я была, мягко говоря, не при параде. Ну, то есть это был прям... Он до сих пор на меня, когда смотрит и говорит, что ты мне не накрашенная, роднее, чем, допустим, вся вот такая, как со сцены сошедшая. Вот, и, наверное, это продолжалось... Месяца полтора, пока ко мне уже все не подошли, не сказали, ты что, не видишь, что он в тебя безумно влюблён? А я даже не замечала, говорю, кто? И я просто подошла, говорю, слушай, давай пойдем поговорим. Ну давай, отходим. Я говорю, тут все говорят, что ты в меня влюблён, что за ерунда? Он такой говорит, ну да, влюблён. Я говорю, да. Вот, ну и, в общем, потихоньку, таким образом я сказала, что ну давай посмотрим, что нам подарит жизнь. И так получилось, что я безумно благодарна. Хотя вот, казалось бы, не, ну, то есть мы вообще люди, которые не должны были встретиться. Вообще, от слова совсем. Он жил в другой стране, у него была другая жизнь. Я жила в России, сидела на даче в глухой деревне. Ну, то есть вообще...
1: Кто бы знал.
0: Наши дороги никак не должны были пересечься. Более того, он очень скептически относился и до сих пор относится к артистам, к артисткам.
1: Вот видишь.
0: И говорит, господи, он когда со мной познакомился, он не знал, кто я вообще. И на самом деле, видимо, поэтому и влюбился. И потом, когда узнал, уже пришлось смириться. Уже поздно было, уже влюбился. Но поначалу даже не знал, кто я.
1: Настя, я, конечно, не Кассандра. Я знаю, что ты всегда хотела детей. Мне кажется, может быть, и наступило это время. Потому что ты сейчас прям стала настоящая мать.
0: Ну, это запрещенный прием. Я сейчас
1: Прости.
0: Плакать буду. Спасибо. Я на самом деле верю, что это будет, а и больше всего верит мой муж, потому что когда вдруг я иногда падаю духом и говорю, а если я не смогу, ну как бы ты сможешь со мной жить, если у нас не будет? А он говорит, у нас все будет. И я в это верю искренне.
1: Настя, у нас одна минута. Скажи что-то нашим слушателям.
0: Уважаемые, любимые, родные, настоящие с открытыми сердцами люди, я хочу просто... чтобы в ваших сердцах всегда жила любовь. И вера в то, что является самым-самым сокровенным для вас, потому что без этого нет смысла жить. И даже если вам кто-то делает больно, научитесь принимать это, осознавать и идти дальше. И главное, цените жизнь и, конечно, берегите своих близких. Жизнь так коротка, и не стоит ее тратить на ссоры. Я вас люблю.
1: Друзья, это была замечательная актриса, красивая женщина Анастасия Макеева. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И я абсолютно уверен, что все у тебя будет хорошо. Я только думаю, где же я был в тот момент, когда сердце твое было свободно. Но это уже совсем другая история. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое, спасибо.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
3: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И я рад сообщить вам, что сегодня рядом со мной у микрофона очаровательная и обаятельная москвичка, которая собрала, пожалуй, самую большую в мире коллекцию граммофонов и проигрывателей, радиоприемников и винила. Думаю, многие из вас догадались, что это Кристина Беленькая, уже хорошо знакомая многим из вас по нашим прошлым программам. Кристина, здравствуйте.
4: Добрый день всем.
3: Если позволите, я коротко напомню, что в вашей коллекции более 400 редких музыкальных музыкальных аппаратов, начиная от фонографа 1900 года выпуска и заканчивая моделями проигрывателей конца 80-х годов 20 века. У вас есть даже аппаратура и студии, где записывались легендарные Битлз. После программы с вашим участием было много звонков и писем с разными вопросами. Вот, например, спрашивают, как реагируют на это ваше увлечение родственники? Все-таки это все громоздко.
4: Ну, если говорить о наших детях, то наши дети относились к этому всему примерно так же, как принц Уэльский относится к своему титулу. То есть никак. Он с этим родился и с этим живет. Ровно так же наши дети с этим родились. И мне кажется, долгое время им казалось, что у всех так же. То есть относились они к этому не положительно, не отрицательно. И первый раз их удивление мы увидели на лицах, собственно говоря, когда и открыли наш дом винтажной музыки на Орджоникидзе-1. Они пришли в качестве гостей с абсолютно ошарашенными лицами, когда там были корреспонденты, было телевидение. Вся эта коллекция, наконец, выстроилась встроенными рядами по залам и по эпохам. И они говорят такие: «Мама, а это точно все наше? Это что? Это точно?» Я говорю: «Ну разве ты не помнишь там, сыночка, вот смотри, вот это вот там-то стояло, а вот это вот тут». То есть надо было видеть их лица. Но, собственно говоря, их такая вот нейтральная реакция и сподвигла лично меня в какой-то момент задуматься о том, а что же будет дальше с этой коллекцией. Потому что любой коллекционер, особенно таких масштабов, когда уже ты становишься как бы заложником этих предметов, начинает задумываться о том, что будет после его, например, смерти. И мы тоже не вечные, мы тоже понимали, что эти предметы слишком дороги. Дороги даже не столько ценностно в количестве рублей, сколько дороги, потому что многие из них вообще в единственном экземпляре остались. А наши дети, например, даже не знают, как их включать. Соответственно, пройдет время, и для них это будет огромным обременением. Они не будут знать, что с этим делать, не будут знать, как это даже продать. И, конечно, любой коллекционер на нашем месте задумался бы, что делать дальше. А мы решили открыть музей публичный.
3: Вы знаете, вот этот вопрос я хотел оставить на конец программы, но вы упомянули своих детей. Вы большая молодец. У вас 9 детей. 2, говоря по-простому, мужниных, 2 своих, 2 общих, и еще вы усыновили 3. Где и как вы находите время на 9 детей, мужа? У вас, кажется, еще кошки и собаки в доме, ну, еще, естественно, на вашу замечательную коллекцию.
4: Спасибо, Николай. Немножко вас поправлю. Приемных детей у нас 4. Ну, это неважно, они все в итоге наши любимые, родные, и я их не отличаю, собственно говоря, кто и как попал в нашу семью. История усыновительства — это отдельная история приемного родительства и, в общем-то, скорее даже для отдельной передачи. А дети, да, они стали частью нашей семьи, и, собственно говоря, все так или иначе помогают. Помогают как? Тем, что создают мне условия, в которых я могу работать, могу творить. Дом винтажной музыки — это творческий проект, то есть я и снимаю видео, делаю какой-то другой контент, и с сотрудниками надо вести диалог, и, собственно, за коллекцией действительно надо ухаживать. Соответственно, мои близкие помогают мне тем, что все другие бытовые жизненные вопросы берут на себя, что сейчас я уже не трачу много ресурса на то, чтобы там, не знаю, ходить по магазинам, готовить, стирать, убирать. К счастью, это делают уже как раз-таки повзрослевшие дети. Ну, я могу, конечно, и готовлю обед я, и ужин, но уже сейчас это гораздо все проще делать, чем нежели когда дети были маленькими.
3: Хорошо, я как-то просил вас назвать один из самых старых экспонатов вашей коллекции, а вот некоторых радиослушателей интересует такой вопрос. Какой самый дорогой экспонат вашей коллекции? Что это за аппарат? Как он к вам попал? И сколько за него вам пришлось выложить?
4: Дело все в том, что стоимость, она очень весьма условна. Вот мы могли бы, например, приобрести какую-то вещь весьма за какие-нибудь, на мой взгляд или на ваш взгляд, недорогие деньги, но по прошествии лет стоимость меняется. Во-вторых, в составе коллекции любая вещь уже тоже увеличивает свою стоимость. То есть если она является частью целостной коллекции, она тоже увеличивает свою стоимость. Если говорить о нынешнем времени, с учетом того, что закрытые границы, закрыта возможность покупать и приобретать что-то посредством стандартных переводов с кредитных карт и так далее, то сейчас стоимость этих вещей еще увеличилась более. Поэтому вот спросите меня, какой самый дорогой, я не могу вам сказать, потому что многие из них не продаются в принципе, и ко мне невозможно с этим вопросом подходить, мы не продаем
3: То, что составляет вашу коллекцию, да.
4: Да, то есть какие-то дубликаты можно продать, да, а какие-то вещи мы ни при каких обстоятельствах не продадим. Поэтому, когда речь заходит о суммах, они, правда, весьма условны. То есть мы всегда приобретали то, что могли себе позволить. И эти покупки, еще раз говорю, многие думают, что вот мы, знаете, там в супермаркет пошли и всю эту коллекцию скупили. Это невозможно. Для этого нужно еще 20 лет, и еще сложно сказать, какое количество денег, потому что тогда это стоило столько, а сейчас это даже невозможно представить себе, сколько это могло бы стоить с учетом доставки. Давайте так, вот один из последних аппаратов, который мы очень захотели себе купить, и причем эта покупка уже случилась в тот момент, когда мы ремонт делали. Как известно, мы строили наш музей при поддержке президентского фонда культурных инициатив, он выделил нам средства, свободных денег особенно не было, и вдруг мы узнаем о том, что есть такой граммофон, во-первых, он огромный, он самый такой большой, пожалуй, в мире и в нашей коллекции, я выше и больше не видела, именно по габаритам, по размерам. Во-вторых, он работает от монет, то есть мало покрутить ручку,
3: туда пластинка, еще нужно опустить
4: монетку, да, пластинка не начинает вращаться до той поры, пока ты не бросаешь туда монетку. И в этот момент начинается вращение пластинки. То есть такие аппараты ставились как раз-таки в какие-то кабаки и рестораны, причем он даже не имеет ни марки, ни фирмы, потому что это такой вот сборная модель, делались такие специально на заказ для определенных ресторанов, и вот нам ужасно захотелось его иметь. При этом сам он находился, по-моему, в Белоруссии, какая-то еще его составная часть, не то в Словакии, не то в Словении, но, в общем, он был абсолютно из разных мест, то есть разные владельцы владели разными его частями. Тоже понадобилось довольно много времени, и сумма была не очень большая для того, чтобы такую вещь приобрести. Да, и с учетом того, что мы и ремонт уже делали, но мы просто понимали, что это будет таким очень классным бриллиантом нашей коллекции, когда он действительно встал на свое место в нашей экспозиции. Он, конечно, гвоздь программы. Все очень любят эту денежку бросать, смотреть, как пластинка крутится. И я понимаю, что второй раз его уже просто не купишь. Да. Ну, просто не найдешь.
3: Ну, вещь уникальная, на самом
4: да,
3: деле.
4: Абсолютно да, абсолютно уникальная да. вещь.
3: Готовясь к сегодняшней беседе, я просмотрел некоторые материалы по вашей коллекции и узнал, что с одним из экспонатов, кажется, это граммофон, была связана некая мистическая история.
4: Конечно. Вот как раз этот аппарат нам был подарен вкупе с этой мистической историей, что якобы этот проигрыватель принадлежал когда-то одной из фрейлин, последней русской императрицы Александры Федоровны, все это такой мистикой навеяло, якобы он французский. И в тот момент, когда это произошла история, еще не было никакого музея, он стоял просто как предмет украшения нашей спальни. И мы уехали с мужем и с детьми отдыхать, а ночевала там осталась моя мама. Ночью она услышала, что какая-то старая женщина, как ей показалось, шла по лестнице, поднимаясь к ее спальне, где она ночевала, и она стучала палкой по ступенькам, какими-то бормотаниями, значит, приближалась к ней. И мама испугалась, она, значит, проснулась, закричала: «Боже мой, да что же это такое?» И все это пропало. И потом она говорит: «Я ночевала просто со светом каждый раз, ожидая вас». А я ей говорю: «Мама, ну, очевидно, это та самая владелица этого аппарата-то и приходила тебя навестить. Ведь что такое граммофон и музыка на пластинках? Это прямой слепок голоса, как говорится». Я говорю: «Наверное, она пришла навестить свое изделие, свой бывший граммофон». Такая вот история.
3: Ну, давайте на этой интересной истории завершим нашу сегодняшнюю программу. Мне остается лишь поблагодарить мою очаровательную гостью, известного коллекционера Кристину Беленькую, за сегодняшнюю беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть о чем еще поговорить. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо, до новых встреч.
3: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Укротительница льдов.
5: Пока я оформляла все документы, Ямал, он уже отправился в рейс. И мне пришлось его догонять на попутных судах. Потом мы доехали на лодке и уже подняли на борт Ямала.
2: Первая в мире женщина-капитан атомного ледокола «Ямал» Марина Старовойтова. В программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: На правах рекламы.
3: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
9: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
3: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
9: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга лобазник, для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
3: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
9: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
9: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
9: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
3: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
9: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
3: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
9: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
3: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
9: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
3: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
9: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
3: Все это масло таволги.
9: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
3: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
9: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
3: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
9: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
3: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России.
8: Предпремьерный показ в театре ГОК.
10: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
11: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
12: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
13: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по локомотивам, которые использовались для перевозки вооружения в ВСУ. Калининградские энергетики восстановили электроснабжение в регионе после мощного урагана. И Иран отказался передавать контроль над Армузским проливом. Подробности далее. Вооруженные силы России ударили по локомотивам, которые перевозили вооружение для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Цели противника располагались в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары наносились с воздуха с помощью беспилотников «Герань». Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами атаки. В результате ударов все цели были поражены. Появились подробности готовящегося теракта на высокопоставленного офицера Минобороны. Пособница Киева, 25-летняя россиянка, после покушения планировала выехать из столицы на Украину через Турцию и Молдавию. Об этом она сообщила во время допроса. Шпионка знала, что помогала пособнику совершить теракт против военного чиновника.
15: На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку. Понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Установила камеру, далее переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
14: Напомню, по заданию украинского координатора, в марте шпионка арендовала квартиру в Москве, где установила наблюдение за адресом и автомобилем военного. В квартире девушка подготовила все для исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда на Украину. Следователь устанавливает весь круг причастных к подготовке теракта лиц. В отношении агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело. Власти взяли под контроль цены на социально значимые продукты. Профильные ведомства смогут запрашивать у налоговой сведения о сделках, которые до этого представляли налоговую тайну. Соответствующий законопроект Госдума приняла накануне в первом чтении, пишет парламентская газета. Таким образом, ведомства смогут обмениваться информацией о цепочке ценообразования от производителя до сферы торговли, на основании которой будет формироваться достоверная информация обо всех участниках рынка. В случае недобросовестного поведения власти будут принимать меры. Калининградские энергетики вернули свет для 95% потребителей в населенных пунктах, обесточенных ураганом. Об этом сообщили в компании Россети «Янтарь». Для устранения последствий стихии мобилизованы все силы и средства. Напомню, накануне Калининградскую область накрыл ураганный ветер. Он повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжения населенных пунктов. Накануне движение по Калининградскому судоходному каналу было закрыто из-за шторма. Иран не отдаст контроль над Армузским проливом. С таким предупреждением выступил спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф. Политик предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Ранее телеканал Пресс-ТВ сообщил об ответных ударах иранцев по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне, а также авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Вооруженные силы США, в свою очередь, заявили о завершении очередного раунда ударов по 90 целям, преимущественно на юге Ирана. И вернемся в Россию. Уровень потребления спиртного в нашей стране откатился к 90-м. Так мало алкоголя наши граждане пили только в 97-м и 98-м годах. Об этом свидетельствует статистика, на которую ссылается РИА Новости. В июне потребление алкогольной продукции среди россиян упало почти на пол-литра и составило 7,6 литра на душу населения. Меньше всего алкоголя выпивают на Северном Кавказе, в частности, в Чечне на человека приходится всего 0,02 литра. Жители Москвы в среднем потребляли более 4,5 литров спиртного, а вот в Татарстане, наоборот, потребляют почти 10 литров на душу населения. Восстановительные работы начались в аварийном здании на Манхэттене в Нью-Йорке. Специалисты оценили риски угрозы обрушения, после чего рабочие завезли на объект строительные материалы. Об этом сообщили в департаменте городского строительства. Напомню, ранее мы сообщали о серьезных проблемах в высотке в центре мегаполиса. Во время строительных работ на 21-м этаже обнаружилось повреждение несущей конструкции, а также множественные трещины и проседания перекрытий. В связи с угрозой обрушения мэрия распорядилась эвакуировать людей из соседних зданий, включая школы. Рядом с объектом расположены штаб-квартира ООН и множество офисных помещений. Перфекционизм. В продолжении выпуска столичный школьник решил пересдать ЕГЭ по профильной математике. На экзамене Александр Щаницын из школы номер 57 набрал 99 баллов из 100 возможных. Однако выпускник оказался недоволен своим результатом и решил его исправить. Со слов Саши, при первой сдаче ЕГЭ он допустил ошибки в задании тестовой части и в 19-м задании второй части. И напомню, что выпускники переписывают работу по профильной математике сегодня. Сергей Урсуляк приступил к съемкам экранизации одного из величайших произведений русской мировой классики – романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Картина приурочена 200-летию великого писателя, который отмечается в 28 году. Многосерийный проект телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра «Старт» создаются при поддержке Института развития интернета и Банка ВТБ. В своих картинах Урсуляк не только воссоздает портрет ушедшей эпохи во всем ее многообразии, но и открывает современному зрителю вечные смыслы, заложенные творцами в их книгах. Он переводит на язык кино не букву, а дух классики. Главные роли в проекте исполняют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков. По словам Сергея Урсуляка, классика замечательна тем, что она актуальна в любое время, и каждый найдет в ней то, что откликнется в его душе. Картина станет первой за 60 лет отечественной многосерийной экранизацией после выхода киноэпопеи Сергея Бондарчука. Погоду в московском регионе сегодня будет формировать ненастный циклон, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут дожди, температура не поднимется выше 21 градуса.
16: В Москве по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Прошумят скоротечные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 18-21. Показания барометра будут расти. Составят 746 миллиметров ртутного столба.
14: По словам Тишковца, к выходным жителей столицы ждет испытание потопом. В субботу на город обрушится 15 миллиметров дождя, в воскресенье порядка 20. В понедельник еще 10 миллиметров, итого 45 миллиметров за 3 дня, а это половина месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
17: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Европейская конфедерация волейбола приняла к сведению решение Международной федерации волейбола о снятии ограничений с российских спортсменов. В организации отметили, что обсудит этот вопрос в надлежащее время. Возвращение к соревнованиям российских клубов будет рассматривать административный совет Европейской конфедерации волейбола. Международный союз велосипедистов проанализирует решение Международного олимпийского комитета, которые касаются российского спорта. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Напомню, что в соревнованиях Международного союза велосипедистов наши спортсмены пока выступают в нейтральном статусе. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года. Предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, а уже после отправится в Северную Америку. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
18: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
19: Погода.
14: В Хабаровске сегодня 21-23 градуса, ожидаются ливни с грозами. В Екатеринбурге 24-26, пройдут сильные дожди. В Омске 28-30 градусов. В Красноярске и Мурманске 16-18, местами ожидаются небольшие осадки. В Вологде 25-27, пройдут кратковременные дожди. В Кирове 26-28. В Ярославле 25-27 ожидаются кратковременные дожди. В Нальчике 25-27 градусов. В Ялте сегодня 24-26, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами пройдут осадки. Днем максимальная температура составит 22 градуса. В Москве днем ожидаются осадки и до 21 градуса. Сейчас в столице около 20 градусов. Ветер южный, атмосферное давление пониженное.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Бригады «Орел-Энерго» готовы оперативно устранять последствия непогоды. Прокуратура заинтересовалась судьбой дома Лобанова в Орле. И две орловские пары поженились на всероссийском свадебном фестивале. Подробности прямо сейчас. В Орловской области усилили контроль за электроснабжением из-за непогоды. 68 бригад «Орел-Энерго» переведены в режим повышенной готовности. В их составе 237 специалистов и 141 единица техники. Все бригады оснащены необходимым оборудованием и средствами защиты. Они могут работать круглосуточно, даже в сложных погодных условиях. Напомним, в ближайшие сутки синоптики обещают на Орловщине грозы, ливни, град и сильный ветер. Специалисты «Орел-Энерго» внимательно следят за метеообстановкой. В компании работает оперативный штаб. Он координирует действия с МЧС и администрацией региона. Энергообъекты находятся под особым контролем. В Орле прокуратура заинтересовалась судьбой дома Лобанова. 4 июня пожар уничтожил историческое здание на улице Старомосковской. Но арендатор даже спустя месяц не торопится вывозить мусор. Антон Сорокин расскажет о том, как регион теряет свою историю.
2: Не единожды горевшие, брошенные, никому не нужные, все их обходят стороной, но находятся они в самом центре города. Именно такие здания содержат в себе всю культурную ценность и историю города Орла.
3: В 2015 году расселили и дом Лобановых. Теперь здесь выбиты окна, внутри свалка. Яркого представителя стиля классицизма несколько лет назад прикрыли сеткой.
4: Дом, безусловно, является образцовой городской усадьбой на окраине города Орла. Это, собственно, была окраина практически рядом с заставой городской, с московской воротами, которыми завершался город. И вот этот дом, конечно, интересен и как мемориальный дом, связанный с Иваном Сергеевичем Тургеневым.
3: Писатель выдал Лобановым вольную и средства на покупку этого дома. Сам Тургенев здесь был частым гостем.
4: Дом Лобановы тоже меняли. Пристроены были каменные галереи. На втором этаже было 15 комнат. Здесь обширный двор.
3: Теперь это в разделе воспоминаний. Второй этаж был деревянный, и пожар уничтожил его полностью. Быстро локализовать огонь не получилось. Спасатели тушили возгорание всю ночь. У теперь уже исторических развалин есть арендатор, участник программы «Дом за 1 рубль на 49 лет», и ответственность за уборку стала его финансовым бременем. Но спустя месяц он даже не приступил к вывозу мусора. Это нарушение. И его зафиксировала прокуратура железнодорожного района.
5: Арендатором дома Лобанова, в котором останавливался писатель Иван Сергеевич Тургенев, ненадлежащим образом осуществляется обязанность по сохранению объекта культурного наследия. В связи с чем руководителю организации внесено представление об устранении нарушений.
3: Дом Лобановых стал отправной точкой для масштабной проверки, которую провело надзорное ведомство. Прокуратура выявила 38 нарушений.
6: Несоблюдение правообладателями объектов культурного наследия, требований к сохранности таких объектов, непринятие мер к поддержанию их надлежащего технического состояния, проведение строительных работ в границах охранной зоны объектов без согласования с уполномоченным органом.
3: Вопрос безопасности сегодня на арендодателе, как и восстановление. И здесь есть и реализованные проекты, где история гармонично сплелась с современностью. Идет реконструкция пожарной части на Розу Люксембург. Готовится к своему возвращению дом Лизы Калитиной. Ценский предприниматель возвращает строй дом номер 36 на улице Карачевской. Наглядный пример сохранения для потомков истории родного края.
1: И о происшествиях. В минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 15 раз. 5 выездов на ликвидацию возгораний и 10 на помощь населению. Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова продолжит.
7: Вчера в 19:40 на телефон 101 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого здания в селе Подзавалово Урицкого района. На момент прибытия пожарных горела часть постройки открытым пламенем. Существовала угроза распространения огня на внутренние помещения. В результате пожара выгорела деревянная часть строения. На месте работало 4 сотрудника МЧС России на 2 единицах спецтехники и добровольцы добровольно-пожарной команды Подзавалово. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
1: А сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в деревню Черемошное Глазуновского района, где изъяли и уничтожили один взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. и в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе. Для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом напоминает федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва-Харьков». Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 486-2. Две орловские пары расписались на 3-м всероссийском свадебном фестивале. В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная церемония бракосочетания пар со всей страны. Она стала главным событием всероссийского свадебного фестиваля. И в этот день узами брака связали себя орловцы Егор Ноздрин и Елизавета Крыгина, студенты Орловского госуниверситета, и Сергей Боханов и Ксения Широк. Всего на свадебном фестивале поженились 186 пар, 150 из них в Москве. Те, кто не успел подать заявку и стать семьей в этом году, могут сделать

0: тонкий этап обучения этих моделей определенным правилам, которые будут говорить, вот это яблоко спелое, вот это яблоко еще не поспело, вот этот участок поля по вот такому набору параметров, он явно затоплен, заболочен, а может быть пересушен и так далее, так далее, так далее. То есть требуется огромная подготовительная работа высококвалифицированных специалистов, которые, закладывая уже свой реальный интеллект, это все приводит к тому, что впоследствии специалист, ну, не обязательно высокой категории, может воспользоваться, так скажем, вынесенным вовне коллективным опытом очень высококвалифицированных специалистов, и тем самым машина ему будет подсказывать, так скажем, коллективный опыт, обобщенный, среднестатистический, который резко повышает производительность труда и надежность предварительных прогнозов. В данном случае, когда мы говорим о таком сложном и таком быстро развивающемся сегменте народного хозяйства, как сельское хозяйство, эта работа в России и в мире, как она организована, как она, имеет ли она какие-то национальные особенности, имеет ли она какие-то руководящие документы там на уровне Западной Европы, Соединенных Штатов Америки или в Российской Федерации, как это все происходит?
1: Ну, то, что вы рассказываете, Дмитрий Александрович, это все было верно до февраля 2026 года. В феврале 2026 года произошел резкий прорыв. И фактически, с точки зрения того, какой мы ящик Пандоры открыли, пока нету никаких-то там конкретных решений с точки зрения законодательства, ограничений. Они сейчас идут в плотном обсуждении, что мы будем делать, но теперь специалисты не нужны. То есть раньше требовалось, и на это грешили, и указывали пальцем со смехом противники искусственного интеллекта о том, что вот смотрите, мы такие компании набирают крупных специалистов, ученых, профессоров, собирают их знания, обучают, соответственно, модели. И модель на основе вот этих паттернов поведения, навыков, она, соответственно, обучившись, работает с этим в дальнейшем. И, соответственно, люди становятся ненужны. Основной страх и противность. Но в 2026 году компании, крупные компании, игроки на рынке, которые занимаются искусственным интеллектом по типу Anthropic и OpenAI, они сделали революционное движение, когда модель стала сама себя обучать. То есть она берет данные, она умеет их верифицировать, проверять, и начинает, то есть это процесс бесконечность, помноженная на бесконечность. И в данном случае, да, действительно, люди перестали быть нужны. Кроме тех, которые будут обслуживать энергетическое состояние этой модели, будут мыть полы, чтобы, и, соответственно, убирать пыль, чтобы она не покрывалась дальше, и будут дополнительно подкидывать ей вычислительные мощности, чтобы она сильнее и сильнее развивалась. Поэтому в российском сегменте сейчас все строится как раз вот по принципу еще пока возьмем специалиста, обучимся на этих данных и, соответственно, выдадим какой-то вариант искусственного интеллекта. И здесь очень важно понимать, что такое искусственный интеллект, потому что очень зачастую в российском сегменте на основе моды и каких-то тенденций, непонимания среднего человека терминологии, нечестные, скажем так, инфобизнесмены пользуются этим маркетингом и пудрят мозги. То есть искусственный интеллект, тот, который может анализировать данные, выдавать результат, или же просто модель, которой ты задаешь какие-то определенные вопросы, она достает из этой базы данных и дает информацию. Но это тоже искусственный интеллект. Тот чат-бот, с которым вы, например, общаетесь по поводу какого-то банка, это ИИ. Но может ли он работать там с более высокой какой-то там математической функцией? Скорее всего, нет. Он будет вам врать и пытаться выдумать, потому что это основная цель. То есть основная цель алгоритма – это предсказать вероятность. И, соответственно, если мы берем, уж углубляясь в научную статистику, 95% это будет верный результат, в 5% заложена ошибка. И по законам Мёрфи в 5% искусственный интеллект попадает очень часто, потому что у него есть свои определенные ограничения. То есть, как любая математическая модель, как мы здесь вспоминаем математику,

0: школьного курса должно быть правильное дано, соответственно, должна быть правильная информация, должно быть правильное понятие решения, как ты видишь это решение, и тогда получаешь правильный ответ. Если не проходить вот эти все этапы, с большей долей вероятности любая модель искусственного интеллекта, которая сейчас присутствует на рынке, неважно, это российского производства какая-нибудь там Алиса или Гигачат, или же импортный чат GPT или китайский Квен, они выдадут полнейшую бильберду. И таких примеров я видел очень много, когда люди показывают и спрашивают прямой вопрос без уточнения, чем, например, лучше приклеить сыр к пицце. И хватается за первое уже попавшееся слово «приклеить», ищет «клеить» лучше всего, конечно же, клеем. Логично, что пользователь хочет узнать, какой клей клеит лучше, и, соответственно, выдает ответ. Ну, супер момент.
1: Например, можно классические, там, которые я вспоминаю. Любая трубка после укорачивания оказывается слишком короткой. Любой инструмент, который можно уронить, падает туда, где может принести наибольший ущерб. После разборки и последующей сборки сложного механизма несколько деталей всегда оказываются лишними. Они вроде бы шутливые, но на самом деле они показывают возможность накопления ошибок в сложных системах, тем более, когда люди находятся в режиме такого неконтролируемого творчества. В данном случае я буду так продолжать занудствовать и говорить с точки зрения современного сельского хозяйства, какие важные моменты можно решить с помощью алгоритмов повышения производительности труда, что мы можем дать агроному, селекционеру, что мы можем дать животноводу для того, чтобы это ему помогло лучше работать и в поле, на ферме, в птичнике, на, не знаю, рыбной ферме. Для чего это нужно? Потому что одно дело автоматизировать хаос и прийти в никуда, как кризис баз данных, обычно известный каждому. Другое дело для того, чтобы это работало в крупном фермерском хозяйстве, в хорошем холдинге, где все бьются за проценты и доли повышения квалификации, повышения производительности труда и урожайности.
0: Ну, в первую очередь, что может дать? Конечно же, более эффективный результат. Что такое понятие эффективности? У нас может измеряться, конечно же, с точки зрения бизнеса, в деньгах. То есть у нас сейчас очень, в принципе, хороший уровень урожайности в сельском хозяйстве, мы добиваемся высоких показателей, но эти показатели идут за счет массовости. То есть на сегодня эта урожайность, она в первую очередь достигнута тем, что мы работаем огромным количеством объема тех же самых минеральных удобрений. Да и да даже я вам простой вот сейчас пример, который у меня сразу вертится на языке, с компанией «Агронолд». Мы недавно обсуждали проект по внесению извести, когда есть старая советская методика, которая расчетом массовости, она дает усредненный результат. То есть в поле, то есть для того, чтобы произвестковать, сдвинуть баланс в сторону повышения уровня pH по полю и по среднему методу, система, любая система, то есть если сейчас загнать, она как раз работает по старым методикам, даже искусственный интеллект вам то же самое выдаст. Он посчитает вам в среднем, там, допустим, где-то порядка 5-6 тонн на каждый гектар. Ну, то есть чисто физически, сколько это стоит внесение. На некоторых, я знаю, даже крупных холдингах, когда они борются за результат, там просто разравнивают известь бульдозером, потому что других способов нести такие объемы нет. А на выходе получается, и это уже научно доказанные данные, есть примеры, через 2 года все возвращается на круги своя, и результатов нет. Все это связано с тем, что есть точки, критические точки на поле, есть нормальные точки, потому что поля между собой неоднородны. Это вот как раз формируется за счет датчиков, либо же, ну, если в автоматическом режиме, или хотя бы правильным методом, то есть отбор из разных точек поля, усредненный вариант. Если не усреднять, а работать точечно, то есть то, что сделает как раз либо модель искусственного интеллекта, которая под это обучена, и меньшей дозировкой, а еще точечным внесением, мы сокращаем количество, соответственно, результат по количеству внесения извести, и еще сокращаем время, за которое она повышает pH. И самое главное, мы делаем пролонгированный эффект. Мы говорим уже не про 2-3 года с изменения, а уже где-то 10-12 лет. Вот теперь затраты разнесем. Я ближайшее, там, последнее хозяйство, которое мы рассматривали, прямо в практическом примере, работали с люцерной, там где-то порядка 1500 гектар. Экономический эффект только от того, что они начинают экономить на удобрениях, где-то порядка 60-70 миллионов. Это только удобрение. Потом скрытый
1: Полутора
0: потенциал
1: тысяч
0: увеличить.
1: гектаров, да?
0: Да, это вот за 10-12 лет они 60-70 миллионов зарабатывают. Плюс к этому они получают повышение урожайности, потому что люцерна растет в оптимальном фоне на уровне, соответственно, pH 6,0. То есть это сразу прибавка 15-30%. Это дополнительный эффект, который потом выразится в молоке, в снижении себестоимости молока. И плюс они получают повышение протеина. Это еще дополнительный эффект себестоимости корма. Там буквально с 1500 гектар можно получить до 200 миллионов дополнительного экономического эффекта. Что для этого нужно? Просто поменять подход к цифровой, перейти на цифровой метод оценки. Это только один из параметров почвы. Почва сама по себе многообразный организм. Там есть много всяких факторов. Нельзя говорить, что вот просто известкованием мы решим все вопросы. Но отслеживая хотя бы один параметр, мы получаем баснословный эффект.
1: Ну, пытливый школьник, который захочет стать квалифицированным агрономом, он скажет: «Позвольте, дядюшки, деды, о чем вы говорите? Для того, чтобы осуществить переход на цифру, вы должны поле облепить датчиками, вы должны оснастить свое хозяйство какими-нибудь дронами, какими-нибудь вот этими всеми делами, посадить специального человека, либо самому в это дело влезать. И у вас дополнительных инвестиций потребуется не так все это просто сделать. И вы просто можете ошибиться, и эта система может не заработать. А вы на это дело ухлопаете либо средства, либо вообще накосорезите ошибок. В таком случае, это же не из воздуха берутся дополнительные прибыль. Это когда результат достигается за счет квалифицированного труда, который с самого начала работает качественно, с чего мы и начали говорить. Тогда каким образом внедрение может быть, ну, по крайней мере, ну, таким мягким, без каких-то серьезных ошибок, которые отвадят любого пытающегося перейти, как вы говорите, на цифру от вот таких действий.
0: А здесь вы подчеркнули очень важный момент. Все стоить будет 2 миллиона. Вложи 2 миллиона, получи 200.
1: Ну,
0: То есть
1: вот.
0: это большую часть это будет как раз аналитика, и частично это, соответственно, оборудование, которое будет установлено на технику, которое будет точно вносить то, куда нужно. Да, конечно, это большей частью будут деньги потрачены на аналитику, на анализы, на модель, соответственно, на отбор проб. И часть из этого будет стоить, соответственно, оборудование, которое позволит машине вносить то, куда нужно. Да, есть технические ограничения с точки зрения интернета, мобильного интернета, который не работает в разных зонах в связи с ракетной опасностью, дроновой опасностью, но это тоже решаемый вопрос. Многие модели сейчас, если прямо углубляться, ну, то есть это тоже не становится проблемой, они фиксируются на локальные модели, которые работают прямо вот здесь вот по точке. И эти локальные модели, они уже сами с помощью искусственного зрения, машинного зрения, они могут это все тоже смотреть. Поэтому решений, ну, как таковых, очень много. И я сейчас, если, то есть я говорил о том, что там до 26-го года, что в сельское хозяйство нужно идти, нужно развиваться. Я сейчас, мне очень сложно сказать, что будут делать молодые люди в ближайшее время. То есть, если раньше были легкие там какие-то определенные позиции, доступные для молодого специалиста, где он стажируется, растет, то сейчас требования к специалистам, они будут расти многократно. То есть, заходить в любую сейчас профессию, ну, в дальнейшем, я думаю, что, может быть, там ссылку там, к видеоформату мы приложим. Я покажу маленький такой пример. Он мне был оказался доступен там. Я решил погрузиться в эту тематику, потому что меня прям подперло, и я понял, что нужно изучать текстовые модели. И на одном из обучений, это программа «Киберпрорыв» от Михаила Петухова, они работают как раз со Сбербанком, достаточно такая уверенная, интересные ребята, и вот они выкатывали модель, ну, то, что может сейчас заменить искусственный интеллект, вот как текстовая модель. И меня немного это ужаснуло, потому что, ну, то есть там на примере маркетингового агентства там такая здоровая карта, ну, то есть она там на экран не помещается, то есть это нужно усиленно приближать, смотреть маркетинг, операционное управление, финансы, то есть все то, что можно положить на рутинную информацию, все, что является повторением, искусственный интеллект сейчас может решить. Вопрос стоит политического решения руководства. То есть, если руководство решает там заменить, переходим на искусственный интеллект, убираем вот эти вот рутинизацию, убираем бюрократизацию, это решается вот просто по щелчку, и за 2-3 месяца внедрения планомерной работы высвобождается огромное количество рабочего времени. То есть я на собственном примере, на собственной, соответственно, работе вот это почувствовал, начиная внедрять. То есть условно, это мы сейчас говорим даже не про сельское хозяйство, мы говорим просто для обывателя. То есть, допустим, ну, для этого есть определенные принципы поведения, определенные решения. Ну, допустим, с вами мы вот так вот общаемся целый час, находим какую-то определенную позитивную информацию, но если мы приходим к терапевту, обычно у терапевта 5-10 минут на нас. Он не всегда помнит нас. Это всегда жалобы там, на определенный промежуток времени, который человек с тобой взаимодействует и побежал. С искусственным интеллектом ты можешь общаться 24 на 7. Можешь отдавать ему информацию, он будет находить из твоих анализов много чего. И я тоже видел яркий пример одного из руководителей технологических компаний, когда у него обнаружили онкологию, там это была третья стадия, и он прошел порядка 17 врачей, которым поставили, ну, приговор. То есть все, от силы тебе, ну, полтора года. Это Америка. Хорошая система здравоохранения, человек при деньгах, при миллиардах, то есть он может себе позволить найти хорошо квалифицированного врача. Он плюнул на все, загрузил все свои анализы в чат GPT, прогнал через него, и модель нашла в его анализах закономерности. Ну, то есть то, что делает искусственный интеллект сейчас, он находит определенные закономерности, повторения и подсказывает, куда тебе нужно двигаться. То есть мы сейчас говорим про доктора, также это для агронома, он может подсказывать тебе закономерности и прогнозировать то, что нужно сделать. Вот это основная движимая сейчас сила. То есть то, что мы не делаем, он делает в разы лучше и в разы эффективнее. Как алгоритм, он прогнозирует. И он, соответственно, прогнозировал, к которому врачу нужно обратиться, сейчас человек пошел на ремиссию. То есть то, что 17 человек отказались, буквально там 2-3 дня работы с чатом, и он нашел решение. То есть он не подсказал ему, какое лекарство, он подсказал ему, к какому врачу ему нужно подойти, который именно специализируется на этих задачах, он знает, как это лечить, потому что все остальные не имели этих навыков. А искусственный интеллект, это, ну, то есть сейчас вот фактически для молодого поколения надо уметь правильно. Учите математику, ребята. Учите математику, это самое важное. Без этого дальнейшее ваше обучение, просто высшее образование будет бессмысленно. Получать просто какой-то определенный навык, машина растет огромными темпами. То есть сейчас в цене будут те люди, которые умеют правильно, первое, ставить задачи и брать на себя ответственность. Это вот второе. То есть вот эти люди, то есть они не обязательно будут руководителями, они могут там работать с искусственным интеллектом. Но брать ответственность за те решения, которые дает ИИ, потому что искусственный интеллект за себя, ну, ответственность пока не будет в ближайшее время брать. То есть мы не увидим того, что там, даже вот там были, конечно, яркие примеры, когда там Тесла кого-то там сбивает, ее там судились, стирали, но это больше похоже на цирк. Никто не будет там брать ответственность за то, что он не знает. Поэтому понимание моделей, понимание работы алгоритмов, это приведет к тому, что вы будете ценны в дальнейшем на рынке. И это надо делать сейчас. Это и четверокурснику, который сейчас пишет дипломную работу, и первокурснику, и, скорее всего, уже с осени вот эти программы по искусственному интеллекту и учителей начинают обучать. Ну, это не массово, но это немножко подталкивает. Я смотрю на соседей, на наш, с оглядкой на наш Китай, который уже давно применяет машинное зрение для работы, там, например, с теми же огурцами, помидорами. Казалось бы, там есть полно рабочих рук, которые могут все это отследить, но это уже активно применяется. И у них на законодательном уровне введено на то, что либо ты изучаешь, ты учитель, искусственный интеллект, либо иди на выход. Все, это уже массовая программа повышения квалификации на ближайшие 5 лет. То есть это огромнейший эксперимент по внедрению ИИ в эту работу. И мы пока вот это, ну я не знаю, это сравнимо с ядерной гонкой.
1: Мы сталкиваемся с тем подходом студента-троечника, который не хочет париться в ходе обучения. Ну, неважно, Тимирязевская академия, Московское высшее техническое училище имени Баумана, Московский государственный технический университет, МГУ. То есть он говорит, ну а что я буду париться? Мне дипломчик сделает искусственный интеллект. Он его сляпает за несколько минут. Я получу доступ, он мне все ссылочки подберет. Ну, неважно, там галлюцинирует, не галлюцинирует. Свои 3,5 балла, 4 я получу. Зачем париться? Зачем голову сушить? Я всегда получу очень хороший результат выше среднего по популяции таких же студентов. И любой доктор наук, любой кандидат, любой доцент смотрит по кафедре и говорит, отличная письменная работа. А человек перед ним сидит, у него в глазах вечность. Он это получил, этот результат с помощью алгоритма. Но поле-то или когда ты заходишь в ферму, где нужен результат, они не прощают таких вещей. Там надо работать на результат осознанно, квалифицированно, экспертно. А просто взять и положиться на то, что нам все это сделает некая машина из-за того, что мы с помощью технологий такого, скажем, высокого интерфейса зададим какие-то промпты и нам сформулируют ответ, это же уже начинается шаманизм и магия.
0: То, что сейчас мы видим в современном варианте, ну, в современном варианте, который сейчас на очень много продают курсов, например, инфо-цыганство, оно у нас всегда процветает, и вы правильно говорите, там продают умение писать промпты. Эти ребята, которые схватили эти промпты, побежали, но это можно, так сказать, это было хорошо и актуально, интересно, работало в 2023 году. Это было ново, современно, ускоряло. Сейчас это уже безнадежно устарело. То есть вот разница между тем, что делали в 2023 году, и тем, что делает сейчас искусственный интеллект, и какие у него технические возможности, ну это примерно небо и земля. То есть, ну, если с точки зрения эволюции, ну как простой пример, это как прошли от одноклеточного к уровню мозга муравья. То есть вот такой период он пробежал за 2 года своего развития. То есть просто умение писать промпты – это красиво, интересно, но это уже неэффективно. То есть сейчас, да, будущее за другим подходом. Сейчас уже активно многие компании применяют ассистентов, которым ты даешь задачу в любом формате. Тебе не нужно уже писать промпт, там уже все готовые решения, база данных, ты просто туда кидаешь задачу, получаешь результат. То есть люди, которые пишут вот эти системы, они сейчас востребованы на рынке труда. То есть не просто промпт, а универсальная система, которая отвечает по каким-то определенным критериям. То есть, грубо говоря, этот специалист там юрист, этот специалист экономист. Ты сначала спросил у юриста, взял эту информацию, перепроверил у экономиста. И когда ты экономиста пошел к бухгалтеру, там какие-то особенности, и ты вот этот ответ туда-сюда мусолишь, это в разы ускоряет за счет знаний. И то, что, соответственно, то, что я рассказал, сейчас это делается вообще просто одним кликом. Ты даешь задачу, существует агент, который проходит через все вот эти навыки и выдает тебе готовый результат. То есть вопрос, конечно, в стоимости, сколько это сейчас стоит будет там. Это может быть для простого обывателя не сильно ценно, скажем так, а кое-где даже очень ценно. То есть я на собственном примере получал маркетинговые исследования за 250 рублей, которые в среднем там, ну, каком-нибудь McKinsey будет стоить там, или хорошего маркетингового агентства 1,5-2 миллиона. То есть это все делает искусственный интеллект. Я не удивлюсь, что сейчас вот как раз маркетинговые вот эти вот агентства, маркетинговые исследования, они так и работают. Сами пошли пить кофе, а искусственный интеллект им считает. И это реальность. То есть мы живем как бы между тем, что где трактор МТЗ «Беларусь» пашет, и там нет интернета, мы делаем что-то на глаз, и в параллели мы, подходя к источнику баз данных, мы получаем такие решения, которые сравнимы. То есть фактически каждому фермеру сейчас может прийти профессор из любого крупнейшего университета. Да, я понимаю, что ценность знаний тем самым убивается, то, о чем вы говорите. То есть письменная какая-то информация, она становится бесполезной. И сейчас студентов надо больше тренировать в к зоне ответственности, к зоне устных ответов, проверки именно то, что он может сам выдавать. То есть экзаменационные защиты дипломов, ну, можно и не писать диплом.
1: То есть вы за то, чтобы проверять естественный интеллект. Ну, давайте мы как раз к этому подойдем после небольшого перерыва. В нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы говорим о том, как системы искусственного интеллекта, машинное обучение, алгоритмы высокопроизводительной обработки данных фактически на основе требований к точному земледелию развились в свою такую экосистему, которая необходимо требует от наших будущих агрономов, будущих селекционеров, животноводов, новых квалификаций. Но куда девать необходимый минимум знаний, откуда его брать? Об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: В студии Татьяна Курбатова. Здравствуйте. 13:45.

0: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. В регион пришли деньги для продолжения строительства западного обхода. Орловские пары поженились на всероссийском свадебном фестивале. И орловец стал двукратным победителем спартакиады России среди учащихся. Подробности далее. В Орле состоялся парад семей. Юлия Апанасюк узнала секреты счастья у тех, кто живет в гармонии.
2: Дата, когда слова «любовь» и «верность» обретают особый смысл. В календаре нашей страны праздник «День семьи, любви и верности» появился в 2008-м и сразу стал особенно любим россиянами.
3: Парад семей объединил жителей более 200 городов нашей страны. Уже традиционно в детском парке «Орла» и те, кто прожил вместе не один десяток лет, и пары, которые одной дорогой идут совсем недавно.
4: Семья – это самый главный, поэтому этот день нужно отмечать.
5: Семья – это вообще ячейка общества. Без нее тяжело прожить. На большую роль вкладывает в создание, так сказать, и всего государства в целом.
3: В храмах 8 июля вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, православных покровителей брака. Их история – фундамент супружеской преданности и крепости чувств.
6: Семья, она живая, и разные сложности бывают. Это не значит, что мы должны с вами разбежаться при малейшем каком-то настроении внутри семьи, да? Нужно относиться друг к другу с любовью.
3: Семья – это малая церковь, и нужно стараться через благочестивое воспитание быть примером для подражания своим детям и внукам.
7: Семья – это последний оплот современной цивилизации. Поэтому, если мы будем беречь семью, все будет хорошо. Но это очень сложно сделать, поэтому мы собираемся на такие шествия, мы показываем, что мы живы.
3: Чита Ивановых в этом году отметит фарфоровую свадьбу. Старшему сыну Сергею 19, красавице дочке школьницы, младшему Ивану 7. Бывает непросто, но уважение к друг другу и терпение помогают сглаживать самые острые семейные углы.
8: Труд. Нескончаемый. В этом году у нас 20 лет совместной жизни. Ну, что вот есть за нашими плечами, наши дети, наша гордость, наша опора, наше будущее.
3: То, что многодетная семья – фундамент нашей страны, ориентир и опора государства, подчеркивает и президент. И свой пример сегодня показали больше 200 орловцев на аллеях детского парка. Несмотря на капризы погоды, звучал детский смех и самые главные слова.
1: Тем временем орловцы расписались на 3-м Всероссийском свадебном фестивале. В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная церемония бракосочетания пар со всей страны. Она стала главным событием Всероссийского свадебного фестиваля. В этот день узами брака связали себя орловцы Егор Ноздрин и Елизавета Крыгина, а также Сергей Боханов и Ксения Широкова. Всего на свадебном фестивале поженились 186 пар, 150 из них в Москве. Те, кто не успел подать заявку и стать семьей в этом году, могут сделать это следующим летом. Прием заявок на 4-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» стартовал 4 июля. Жители Орловщины являются активными подписчиками печатных периодических изданий. Об этом на заседании правительства области сообщила руководитель регионального филиала Почты России Татьяна Семчук. Она возглавляет его с июня этого года. Кроме того, в настоящее время курирует работу почты в кластере, включающем 4 региона Центральной России.
9: Не оставляем без внимания подписку на периодические печатные издания. Это основной фокус нашей работы. По плотности подписных изданий на душу населения Орловский филиал занимает 2-е место в кластере. И при этом более 40% всех подписных изданий – это издания, которые выписывают жители Орловской области, и издаются они в регионе. Зачастую информация, которая размещается в официальных изданиях региональных, эти газеты и журналы являются единственным источником для населения в селе получения достоверной официальной информации. Для объективной оценки качества работы на предприятии внедрена единая система, которая на ежедневной основе позволяет отследить все отзывы наших клиентов на нашу работу по разным каналам. Это и мобильное приложение, и звонки в колл-центр, письменные жалобы. Все жалобы разбиты на тематики. С каждой жалобой мы точечно прорабатываем персонально для того, чтобы не допустить в дальнейшем образования аналогичных жалоб.
1: Также Татьяна Семчук отметила, что Почта России взаимодействует с банковским сектором и крупными электронными торговыми площадками, делая доступными их возможности для сельских жителей. «Орел» получил деньги для продолжения строительства западного обхода. О поступлении финансирования заявил губернатор Андрей Клычков. Темп работ на объекте был снижен весной из-за технологического перерыва. Тогда объяснили, что он предусмотрен нормативной документацией и связан с нестабильностью земляного полотна из-за таяния снега. Напомним, трассу, которая разгрузит поток машин в заводском районе Орла, прокладывает ДСК «Автобан». Завершить стройку планируют до конца 2028 года. Четырехполосная трасса соединит федеральные дороги М2 Крым и Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, границы с Республикой Беларусь, и позволит ежедневно выводить за пределы города почти 15 тысяч автомобилей. Проект предусматривает 9 путепроводов и 4 моста, а также 2 транспортные развязки. Тем временем в Орле приостановлен ремонт улицы Комсомольской от улицы Гостиной до перекрестка с улицей Красина. Об этом в социальных сетях ответила городская администрация на вопрос жителя областной столицы. Причиной заморозки работ стало отсутствие финансирования у подрядчика. С ним ведется претензионная работа. Напомним, контракт на ремонт заключен с УПМК номер 22. Подрядчик сделал себе имя в регионе, завершив работы на Красном мосту и возведя переправы в деревне Тайное. В этом году стало известно о внутренних финансовых трудностях компании. Между тем, в Орле у нее есть еще контракт на создание мемориального комплекса «Судбищенская битва», где тоже остановились работы. Аналогичная ситуация и с возведением второй нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Ака. Орловец стал двукратным победителем финального этапа 13-й спартакиады России среди учащихся 14-15 лет. Турнир проходил в Смоленске и собрал 300 участников из 48 регионов страны. Чтобы попасть в финал, спортсмены прошли жесткий отбор в 2 этапа – региональный и всероссийский. От Орловской области в финал спартакиады вышли двое – Роман Ракицкий и Богдан Писецкий. В первый день турнира Богдан завоевал золотую медаль в категории дзю-кумите до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории санбон-кумите до 60 килограммов. Роман также выступил достойно, совсем немного уступив в равном бою в дополнительное время действующему чемпиону России со счетом 2-1 в категории санбон-кумите до 50 килограммов. Оба спортсмена занимаются в Крамском центре дополнительного образования у старшего тренера сборной команды России Александра Кузнецова. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В рамках Дня московского спорта в Лужниках прошел турнир по стритболу, где «Ливенская комета» сыграла со сверстниками 2009-2010 годов рождения. В турнире было заявлено 17 команд. Ливенские баскетболистки провели 6 поединков и проиграли лишь в финале. Итог – второе место. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе до 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе пасмурно, сильный дождь, гроза. Ночью плюс 15, днем плюс 21 градус. Ветер юго-восточный 3,7 метра в секунду. Атмосферное давление 744-745 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. До встречи в вечернем эфире.

Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. Реклама.

0: слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин обсуждает с главой торгово-промышленной палаты Катыриным в Кремле ключевые меры поддержки бизнеса. В Кремле прокомментировали слова Трампа, что США могут закрыть небо над Украиной. Средства ПВО сбили за сутки 468 украинских дронов. И теперь подробнее. Владимир Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Обсуждаются текущие запросы предпринимателей, вопросы сертификации продукции и услуги, связанные с аккредитацией компаний. По словам Пескова, пресс-секретаря главы государства, разговор также затронет законотворческую деятельность ТПП, которая включает участие в подготовке нормативных актов и предложений по улучшению условий для развития бизнеса. Вот что сказал президент.
2: Сейчас система ТПП объединяет сколько? 130 торгово-промышленных палат в регионах, да?
3: Да.
2: Это примерно 57 тысяч организаций.
3: Да.
2: Совершенно верно. Огромная организация.
3: Владимир Ильич, ну вы в свое время высказывали пожелание на съезде нам, чтобы развивали систему палат и максимально были близки к предпринимателям. Исходя из этого, но также из закона о торгово-промышленных палатах, у нас же есть функции еще оказания услуг. Поэтому мы постарались действительно реализовать ваши пожелания. У нас образованы филиалы в ряде муниципальных образований от субъектов федерации. И сегодня мы работаем в 350 точках Российской Федерации. Ну, я хочу сказать, что на данный момент в эту систему входят и союзы ассоциаций федерального уровня, регионального уровня. Порядка 270 – это федеральный уровень, порядка 800 – это те, которые на региональном уровне. Это такое серьезнейшее экспертное сообщество, которое дает возможность привлекать бизнес в качестве экспертов при оценке регулирующего воздействия, при этом, когда мы готовим какие-то нормативные акты, законопроекты и так далее. Вся система работает сегодня на интересы спецопераций. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые туда отправляются субъектов федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, манированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Заявление Дональда Трампа о возможности закрытия неба над территорией Украины в качестве гарантии безопасности новое его еще предстоит осмыслить. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на их просьбу прокомментировать заявление президента США по этой теме в Турции, где проходил саммит стран НАТО.
4: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, так далее и тому подобное. Что касается Patriot, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. Представитель Кремля добавил, что Трамп пока не звонил Путину, но президент России открыт к диалогу. Ранее американский лидер говорил, что позвонит российскому коллеге после саммита Альянса в Анкаре. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Под удары также попали места хранения беспилотников дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские подразделения завершают зачистку разрозненных сил противника. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобиль и 6 наземных роботизированных комплекса. За сутки также на всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли около 1400 человек. Средства ПВО сбили 9 управляемых авиабомб и 468 дронов ВСУ самолетного типа. Большинство эвакуированных после прорыва дамбы в Дагестане, жители 11 домов в селе Маджалис вернулись в свои дома, сообщил глава района Запир Гасанов. В четверг утром администрация района сообщила РИА Новости, что из-за повышения уровня воды в реке Улучай после ливневых дождей частично разрушилась дамба в селе Маджалис. Ночью были эвакуированы жители 13 домов в зоне подтопления. Сейчас паводковая обстановка постепенно стабилизируются. Власти отмечают, что угрозы разрушения жилых домов в данный момент нет. К берегоукрепительным работам специалисты приступят после полного спада воды. В Москве завтра на фоне непогоды может возникнуть смерч. Прогнозируются сильные дожди, возможен град, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его прогнозу, финал рабочей недели будет дождливым. На столицу прольется еще до 8-11 литров дождя на квадратный метр. Ожидаются грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Причиной появления смерча может стать холодный фронт. Ночью в пятницу в Москве будет плюс 14-17 градусов, днем потеплеет до климатической нормы 22-25 градусов, отметил синоптик. Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление возможно только во второй половине июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Напомню, что World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление в ФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Европейская конфедерация волейбола обсудит решение Международной федерации о допуске россиян. «Мы не будем делать никаких дальнейших комментариев по этому вопросу до завершения таких обсуждений», заявили в организации, не назвав никаких сроков. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком «Уникса». В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м по результативности во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне, уверен вингер красно-белых Маркиньес. «На мой взгляд, мы готовы к этому. Я в команде 2 года и вижу, что с каждым матчем, с каждым днем мы становимся все лучше», считает бразилец. В прошлом сезоне Маркиньес стал 2-м по результативности игроком «Спартака» по системе «Гол плюс пас», а команда заняла 4-е место в российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. «Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться», — сказал Дюков. Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
0: Погода.
1: В пятницу 10 июня в Петропавловске-Камчатском ожидается 16-18 градусов без осадков. В Южно-Сахалинске 21-23 градуса дождь. В Магадане 12-14 градусов выше нуля, временами дожди. В Хабаровске 25-27 градусов, ливни и грозы. Во Владивостоке от 20 до 22 градусов, временами дождь. В Екатеринбурге 24-26 градусов, ливни и грозы. В Челябинске 28-30, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночь 14-16 градусов, днем 24-26.

0: Стефан Цвейг. Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по произведениям писателя с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Часть четвертая.
1: За дверьми залитого огнями дома раскинулась ночь. Долина тонула во мраке, а небо блестело влажной чернотой, как мокрый мох. И здесь все еще не было прохлады. И здесь повсюду, как и в своей крови, я чувствовал опасное сочетание жажды и опьянения. Какая-то нездоровая влажность, словно испарина больного, легла на поля, и молочно-белый пар шел от них. Душная мгла призрачно озарялась отдаленными вспышками. Луну окружало желтое кольцо, и от этого еще злее казался ее взгляд. Я чувствовал небывалую усталость. Рядом оказался забытый с утра плетеный стул. Я опустился на него и замер без движения. Руки и ноги повисли, как чужие. И тут, безвольно приникнув к гладкому камышу, я вдруг ощутил томительную жару, как наслаждение. Она уже не терзала меня. Она сладострастно ластилась ко мне. И я ей не противился. Только закрыл глаза, чтобы ничего не видеть и тем более глубже воспринимать природу. Все то живое, что обступало меня. Что-то мягкое, обволакивающее, как полип, льнуло ко мне. Меня целовала тысячеустая ночь. Я лежал и чувствовал, что сдаюсь, отдаюсь чему-то, что меня обнимает, обволакивает, пьет мою кровь, и впервые в этих душных объятиях во мне проснулась чувственность женщины, блаженно отдающейся упоению любви.
2: Окружающие считали меня робкой, называли дикаркой, ибо я, стиснув зубы, хранила свою тайну. Но во мне зрела железная решимость. Все мои мысли и стремления были направлены на одно – назад в Вену, назад к тебе. И я добилась своего, каким бессмысленным и непонятным мне казалось всем мое поведение. Отчим был состоятельный человек и смотрел на меня, как на свою дочь. Но я с ожесточением настаивала на том, что хочу сама зарабатывать на жизнь. И, наконец, мне удалось уехать в Вену и поступить к одному родственнику в его магазин готового платья. Нужно ли говорить тебе, куда лежал мой первый путь, когда в туманный осенний вечер, наконец, я очутилась в Вене? Оставив чемоданы на вокзале, я вскочила в трамвай. Мне казалось, что он ползет. Каждая остановка выводила меня из себя и бросилась к нашему старому дому. В твоих окнах был свет. Сердце пело у меня в груди. Лишь теперь ожил для меня город, встретивший меня так холодно и оглушивший бессмысленным шумом. Лишь теперь ожила я сама, ощущая твою близость, тебя, мою немеркнущую мечту. Я ведь не сознавала, что равно чужда тебе вдали, за горами, долами и реками. И теперь, когда только тонкое освещенное стекло в твоем окне отделяло тебя от моего сияющего взгляда, я все стояла и смотрела вверх. Там был свет, родной дом, ты, весь мой мир. 2 года я мечтала об этом часе, и вот он был мне дарован. Я простояла под твоими окнами весь долгий, теплый, мглистый вечер, пока не погас свет. Тогда лишь отправилась я искать свое новое жилье. Каждый вечер простаивала я так под твоими окнами. До 6 я была занята в магазине, занята тяжелой, изнурительной работой, но я радовалась этой беспокойной суете, потому что она отвлекала меня от мучительного беспокойства во мне самой. И как только железные ставни с грохотом опускались за мной, я бежала к твоему дому увидеть тебя. Встретиться с тобой было моим единственным желанием. Еще хоть раз издали охватить взглядом твое лицо. Я ведь была уже не школьница и хорошо понимала, чего хочу. Я искала встречи с тобой. Я хотела, чтобы после долгих сумеречных лет тоски по тебе ты меня узнал. Хотела, чтобы ты заметил меня, полюбил. Но ты долго не замечал меня. Хотя я каждый вечер, невзирая на метели, резкий пронизывающий венский ветер, простаивала на твоей улице. Иногда я целыми часами ждала напрасно. Иногда ты выходил, наконец, из дому в сопровождении приятелей, и два раза я видела тебя с женщинами. И тут я почувствовала, что я уже не девочка. Угадала какую-то новизну, перемену в моей любви к тебе по внезапной острой боли, разрывающей мне сердце. Стоило мне увидеть чужую женщину, так уверенно идущей рука об руку с тобой. Это не было неожиданностью для меня. Я ведь с малых лет знала, что у тебя постоянно бывают женщины. Но теперь это причиняло мне физическую боль. И я с завистливой неприязнью смотрела на эту очевидную тесную близость с другой. Однажды, по-детски упрямая и гордая, какой я была, и, может быть, осталась до сих пор, я возмутилась и не пошла к твоему дому. Но каким ужасно пустым показался мне этот вечер. На другой день я опять смиренно стояла перед твоими окнами. Стояла и ждала, как я простояла весь свой век перед твоей закрытой для меня жизнью. И, наконец, настал вечер, когда ты заметил меня. Я уже издали тебя увидела и напрягла всю свою волю, чтобы не уклониться от встречи с тобой. Случайно на улице как раз разгружали какую-то подводу, и тебе пришлось пройти вплотную, мимо меня. Ты рассеянно взглянул на меня, но в тот же миг, как только ты почувствовал пристальность моего взгляда, в твоих глазах появилось уже знакомое мне выражение. Ох, как страшно мне было вспомнить об этом. Тот предназначенный женщинам взгляд, нежный, обволакивающий и в то же время раздевающий, тот объемлющий и уже властный взгляд, который когда-то превратил меня, ребенка, в любящую женщину. Секунду-другую этот взгляд приковывал меня. Я не могла и не хотела отвести глаза. И вот ты прошел уже мимо. У меня неистово билось сердце. Невольно я замедлила шаги и, уступая непреодолимому любопытству, оглянулась. Ты остановился и смотрел мне вслед. И по вниманию и интересу, с каким ты меня

0: непринужденно и приветливо, и легкая улыбка играла на твоих губах. Ты опять прошел мимо меня, и как в тот раз, тотчас же замедлил шаг. Я дрожала, я блаженствовала, я молилась о том, чтобы ты заговорил со мной. Я поняла, что впервые я для тебя живое существо. Я тоже пошла тише, я не бежала от тебя. И вдруг я почувствовала, что ты идешь за мной. Не оглядываясь, я уже знала, что сейчас услышу твой любимый голос, и ты впервые обратишься ко мне. Я вся оцепенела от ожидания, и сердце так колотилось, что мне чуть не пришлось остановиться, но ты уже догнал меня. Ты заговорил со мной с такой обычной легкостью и веселостью, словно мы были старые знакомые. Ах, ты ведь ничего не знал, ты никогда ничего не знал о моей жизни. С такой чарующей непринужденностью заговорил ты со мной, что я даже нашла в себе силы отвечать тебе. Мы дошли до угла, потом ты спросил, не поужинаем ли мы вместе? Я сказала «да». В чем я посмела бы отказать тебе? Мы поужинали вдвоем в небольшом ресторане. Помнишь ли ты, где это было? Ах, нет, ты, наверное, не можешь отличить этот вечер от других таких же вечеров, ибо кем я была для тебя? Одной из сотен? Случайным приключением, звеном в бесконечной цепи? Да и что могло бы напомнить тебе обо мне? Я почти не говорила. Это было слишком большое счастье сидеть подле тебя, слушать твой голос. Я боялась задать вопрос, сказать лишнее слово, чтобы не потерять ни одного драгоценного мгновения. Я всегда с благодарностью вспоминаю, с какой полнотой ты оправдал мои благоговейные ожидания. Как чуток ты был, как прост и естественен, без всякой навязчивости, без любезничания. С первой же минуты ты говорил со мной так непринужденно и дружественно, что одним этим ты покорил бы меня, если б я уже давно всеми своими помыслами, всем своим существом не была твоей. Ах, ты ведь не знаешь, какую великую мечту ты для меня осуществил, не обманув моего 5-летнего ожидания. Было уже поздно, когда мы встали из-за стола. У выхода из ресторана ты спросил меня, спешу ли я, или располагаю еще временем. Могла ли я скрыть от тебя мою готовность идти за тобой? Я сказала, что у меня еще есть время. Тогда ты, на секунду замявшись, спросил, не зайду ли я к тебе поболтать. Охотно, повинуясь непосредственному чувству, сказала я и тут же заметила, что поспешность моего ответа не то покоробила, не то обрадовала тебя, но явно поразила. Теперь я понимаю твое удивление. Я знаю, что женщины обычно скрывают готовность отдаться, даже если втайне горят желанием, разыгрывают испуг или возмущение и уступают только после настойчивых просьб, заверений, клятв и ложных обещаний. Я знаю, что, может быть, только те, для кого любовь – ремесло, только проститутки отвечают немедленным полным согласием на подобное приглашение, или же очень юные, совсем неопытные девушки. Но в моем ответе, как мог ты об этом подозревать? Была лишь притворенная в слово упорная воля, неудержимо прорвавшаяся тоска тысячи томительных дней. Так или иначе, ты был изумлен. Я заинтересовала тебя. Я заметила, что ты украдкой, с удивлением посматриваешь на меня. Твое безошибочное чутье, твое вещее знание всего...
1: Только тикали стенные часы, и вдруг, нарушив тишину, она неожиданно прошептала... Мне так страшно.
2: Мне так страшно.
3: Письмо незнакомке. Радиокомпозиция по новеллам Стефана Цвейга с участием Ксении Кутеповой и Александра Пономарева. Автор сценария и режиссер Александр Пономарев. Композиторы Яна Лобахина и Стефан Андрусенко. Звукорежиссер Антон Деникин. Шеф-редактор Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он не смотрел фильмы со своим участием, что театр любил больше, чем кино, и вечно был собой недоволен. Вячеслав Невинный, невеселый весельчак. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. В театре и кино Вячеслав Невинный играл Простаков, но в жизни отличался редкой интеллигентностью. Его роли главным образом комические, но человеком он был довольно замкнутым и, по его признанию, не очень веселым. Почти не давал интервью. Невинный – чистокровный туляк. Его отец был инженером на знаменитом оружейном заводе. Мама работала секретарем-машинисткой. С детства занимался велоспортом. Показывал отличные результаты на тульском велотреке. Имел юношеский разряд. Был очень стройным и спортивным. Но однажды во время гонки упал и получил серьезную травму. Не мог ходить.
2: Из интервью Вячеслава Невинного. Для восстановления врачи кололи гормональные препараты. Они меня предупредили: будешь толстый, но бегать сможешь. Хорошо, что моя актерская индивидуальность сходится с таким обличием. А если бы мое амплуа было герой-любовник?
1: Тягу к актерству чувствовал с детства. В школе пародировал учителей. Смеялись все одноклассники. Однажды Славу даже оставили на второй год, потому что он смешно передразнивал учительницу математики, а она ставила ему сплошные двойки. А когда в первом послевоенном 1946 году узнал, что в Дворце пионеров открылся театральный кружок, тут же побежал туда и занимался в течение 8 лет. Вершиной актерской карьеры мальчика была роль Чичикова в «Мертвых душах».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. В 1954-м я, молодой и начинающий, приехал в Москву. Пробовал сдавать экзамены в Институт кинематографии. В ВГИКе актерский курс набирал народный артист РСФСР Владимир Вячеславович Белокуров. Он играл знаменитого летчика Валерия Чкалова в одноименном фильме. Я прочел басню, монолог Хлестакова. После экзамена в коридоре Белокуров сам подошел ко мне и сказал: «Слушай, зачем тебе кино? Тебе надо идти в театр».
1: Впрочем, и здесь получилось не сразу. Первая попытка пройти в школу-студию МХАТ была неудачной. Однако от своей мечты Невинный не отказался. Временно устроился на работу в Тульский областной театр юного зрителя. А через год, в 1955-м, поступил. После учебы Невинного приняли в МХАТ, которому он был верен в течение полувека. Начинал с маленьких ролей. Кстати, играя продавца воздушных шаров в спектакле «Три толстяка», познакомился со своей будущей супругой, актрисой Ниной Гуляевой.
3: Из интервью народной артистки РСФСР Нины Гуляевой. «Я в МХАТе была заслуженной артисткой, а Слава только пробовал свои силы. Я от него бегала. Он 3 года ходил по пятам, говорил: уходи от мужа. В конце концов, с мужем начались нелады, и я ушла. Просто решила для себя узнать, кого больше люблю. Прошло какое-то время, и я поняла, что люблю больше Славку. У нас родился мальчик. Сначала сына хотели назвать Ильей, но когда я увидела его на первом кормлении, подумала, что совсем он не Илья. Предложила назвать мальчика Славой. Уж очень похож на отца».
1: Первая яркая роль Невинного в МХАТе – Хлестаков в «Ревизоре». Вместе с ним на одной сцене легендарные мхатовские старики – Алексей Грибов, Михаил Яншин, Владимир Белокуров, Ольга Андровская – все народные. И коллеги в шутку нарекли Невинного «международным артистом». После этого он перешел в когорту звезд театра. Первой большой ролью в кино был ушлый новичок уголовного розыска Зайцев в киноповести «Испытательный срок».
4: «Ну ты, честное слово, какой-то бестолковый. Сотрудников же непрерывно убивают. Ну вот, если при нас кого убьют, то нам освободятся места. А то еще нас самих тут ухлопают, пока мы здесь не в штате».
2: Из интервью Вячеслава Невинного. «Я оказался на одной съемочной площадке вместе с Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым. Они были очень хороши, но вот я... Увиденное оказалось так не похоже на то, что я себе представлял. Подумал даже, зачем надо, чтобы другие на это смотрели. С тех пор не люблю ходить на свои фильмы и говорить о них».
1: А вот режиссерам яркий комический талант Невинного очень нравился. Снимали часто. В год порой выходило по 2, а то и 3 фильма с Невинным. В основном во второстепенных ролях. Но каких? Многим запомнился флегматичный автослесарь из «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова. Помните?
5: «Вы знаете, у нас заедает правый поворот.
6: Поглядим.
5: Да, а при переключении скорости такой звук, такой...
4: тук-тук-тук.
5: Послушаем.
6: Еще, знаете, нас перегревает справа переднее колесо.
5: Пощупаем.
4: Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином.
5: Понюхаем.
4: Мне кажется, там
5: вот это... Вот опрете гараж-то.
1: В 1975 году Леонид Гайдай снял Вячеслава Невинного в своей комедии «Не может быть» по рассказам Михаила Зощенко. Он сыграл в картине роль хозяина пивного ларька, брата Прохиндея, главной героини, и исполнил песню, которую начала петь вся страна.
7: В жизни давно я понял, кроется гибель где? В пиве

0: вода.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. Гайдай любил после того, как сцена закончится, не сразу произносить «стоп». Хотел, чтобы мы продолжали жить в образе. И из этих неоконченных съемок частенько рождалось что-то очень стоящее. Были артисты, которым это очень не нравилось. Один знаменитый настолько это не переносил, что просто приходил в бешенство. Мне же этот гайдаевский стиль был по душе.
2: Ну, и я чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас по мере возможности. Помогу, чем могу.
3: Часто люди подходили к нему на улице и задавали один и тот же вопрос: «Где же я вас видел?» На что Невинный отвечал: «В бане». Актер имел в виду фильм «Старый Новый год». Впрочем, все началось со спектаклем «Хата» по пьесе Михаила Рощина. Премьера прошла в 1973 году. Его герои – две, на первый взгляд, разные семьи – Себейкины и Полуорловы. Накануне Старого Нового года они собираются отмечать праздник, каждый со своими близкими, но что-то не ладится. В конце концов, главы семейств, рассорившись с родными и хлопнув дверями, уходят в баню.
2: Нам всякого такого не надо, правильно, Дамся? Пускай мы такие-сякие, но свое нам отдай.
3: С особым удовольствием Невинный, по его признанию, снимался в детских фильмах. В 80-х дети даже прозвали его «Весельчаком У». Таким ярким получился в его исполнении образ космического пирата в многосерийном телефильме «Гости из будущего».
4: Ну, ты же знаешь, я люблю помучить, потерзать, поиздеваться. От тебя бы я помучил. Ну, ладно, я пошутил.
3: Голосом Невинного говорят многие мультяшные герои. Кот в «Возвращении блудного попугая», Свистулькин в «Незнайке в солнечном городе», злой волшебник в «Сказке о потерянном времени», кот в «Кошкином доме» и многие другие. Но самый известный – медвежонок в мультфильме Юрия Нарштейна «Ежик в тумане». По воспоминаниям режиссера, он был поражен, увидев Невинного за работой.
1: Из интервью режиссера Юрия Нарштейна. Я ему рассказал суть роли. Медвежонок бегает по лесу, ищет друга ежика, а когда находит его, запыхавшись, весь в нервном напряжении, произносит свой монолог. И вот пока Слава не набегал по тон ателье несколько километров, не вымотался, как медвежонок в лесу, он не начинал свой текст. Было много дублей, с него пот лил градом, но монолог Слава прочел замечательно.
2: Ежик! Где же ты был? Я звал, а ты не откликался. Я уже и самовар на крыльце раздул. Креслице плетеное придвинул, чтобы удобнее звезды считать было. Вот думаю, сейчас придешь, сядем, чайку попьем с малиновым вареньем. Ты ведь малиновое варенье несешь, да?
3: Фильмография народного артиста Советского Союза Вячеслава Михайловича Невинного насчитывает около 80 лент. «Председатель» и «Веринея», «Не может быть» и «Гараж», «За спичками» и «Старый Новый год», «Небеса обетованные» и «Гости из будущего». Он не скрывал, что театр всегда любил больше, чем кино. Впрочем, все его роли, большие и маленькие, на экране и на сцене, запомнились. Таков был его уникальный талант.
1: Из интервью Вячеслава Невинного. «Играть на сцене очень трудно, а хорошо играть невозможно. Вот все говорят, что хорошо играют. А что для этого надо? Текст выучить, что ли? Нет. Надо каждый день играть, словно в первый или в последний раз. Ведь завтра будет возможность сделать это еще лучше. И так до бесконечности.
5: Театр «Радио России» представляет.
6: Трогай! Но пошли!
5: «Степь» – многосерийный спектакль по повести Антона Павловича Чехова.
7: Не хочешь ехать, так оставайся. Никто силы не тянет.
5: 9-летнего мальчика Егорку отправляют с обозом в город учиться. Путешествие его длится несколько дней.
7: Я буду спать, а ты, Егор, поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Понял?
8: Понял.
5: По дороге мальчик купается в реке, встречает удивительных людей, слушает мужицкие рассказы у костра.
9: 15 лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по латыни.
5: «Степь» слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ижевска.
10: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
5: на правах рекламы.
0: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
0: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
8: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
0: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
8: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
0: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
8: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 101 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
0: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
8: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от 2 греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиоцитрии миндаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
0: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
8: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
8: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
0: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
8: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
0: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
8: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер #2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
11: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203.
0: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
8: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
0: Давайте подведем итог нашей беседы.
8: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
11: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта кардиаль бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
12: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
13: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
14: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
15: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
16: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты борьбу с коррупцией. Россия обладает достаточным потенциалом для продолжения СВО, заявили в Кремле. Средства ПВО сбили за сутки 468 украинских дронов. И теперь подробнее. Президент России Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным работу палаты по борьбе с коррупцией.
17: Сергей Владимирович, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией? У нас есть такой опрос, который мы проводим. Бизнес-барометр коррупции ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем. К вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
16: Также Катерин отчитался о поддержке бизнесом специальной военной операции.
17: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые отправляются в субъекты федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
16: Также Катерин рассказал президенту, что международный арбитраж в виде лондонского и стокгольмского судов работает против российского бизнеса. Владимир Путин назвал неправовыми решения лондонского и стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса. Россия считает не стремлением к эскалации, а заблуждением США заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Это заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
18: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию, в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
16: Россия готова к урегулированию на Украине мирным путем, но обладает достаточными возможностями для продолжения СВО, заявил также Песков в комментарии британскому информационному агентству Рейтер. Такой комментарий последовал в ответ на статью Рейтера, в которой утверждается, что Россия якобы отойдет от идеи дипломатического решения украинского конфликта в связи с недавними атаками ВСУ. Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины с помощью ракеты Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Российские военные в течение суток также нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны. Противнику нанесены удары в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери ВСУ составили свыше 450 военнослужащих. Уничтожены 2 боевые бронемашины и 5 автомобилей, говорится в сводке военного ведомства. Еврокомиссия серьезно обеспокоена рекомендацией Международного олимпийского комитета об отмене ограничений против России и призывает не допускать российских спортсменов к соревнованиям. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткинен на брифинге в Брюсселе. Она напомнила о заявлении саммита ЕС от 18 июня, согласно которому пока на Украине не будет справедливого и долгосрочного мира, конец цитаты, под которым Брюссель понимает мир на западном условиях, пишет ТАСС, по мнению Еврокомиссии, не должно быть нормализации участия России в международных и культурных мероприятиях. США минувшей ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство ФАРС. По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Аккала в провинции Голестан близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в 3 раза после объявления морской блокады со стороны США. Единые учебники русского языка и литературы для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2028 года, сообщил советник президента и председатель Совета по репрезиденте по русскому языку Елена Ямпольская. По ее словам, учебники для 10-11 классов подготовлены и дорабатываются с результатами экспертизы. Их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года. Ранее сегодня Владимир Путин поручил включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Помимо этого, президент поручил правительству представить предложение по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов страны. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
19: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Российская велогонщица Екатерина Евланова рассказала о проблемах с получением визы перед чемпионатом Европы в Германии. Визу выдали за день до старта командных дисциплин, поэтому билеты брали в последний момент. Летела с 3 пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек. Дорога, конечно, измотала, но я очень рада результату, сказала Евланова. Накануне Евланова, Юлия Чертихина и Елизавета Солозова победили в командном спринте на молодежном чемпионате Европы по велотреку в Германии. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м по результативности во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. Как сообщает «Спортс», Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за игрока больше 4,5 миллионов евро. Калининградцы же пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне, уверен вингер красно-белых Маркиньес. На мой взгляд, мы готовы к этому. Я в команде 2 года и вижу, как с каждым матчем, с каждым днем мы становимся все лучше, считает бразилец. В прошлом сезоне Маркиньес стал 2-м по результативности игроком «Спартака» по системе «Гол плюс пас», а команда заняла 4-е место в российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны. С вами был Юра Геворкян.
20: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
16: В пятницу 10 июня в Екатеринбурге ожидается 24-26 градусов, ливни и грозы. В Челябинске от 28 до 30 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени 29-31 градус выше нуля, кратковременный дождь. В Ханты-Мансийске 24-26 градуса, дождь временами сильный. В Сургуте плюс 22, плюс 24 без осадков. В Омске тоже сухо, 30-32 градуса. В Новосибирске дождя не ожидается, 25-27 градусов. В Иркутске 17-19 тепла, дождь. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди. Днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь. Ночью 14-16 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице 19 градусов.

0: Я приглашаю вас в театр «Геликон Опера». Когда открывался наш театр после реконструкции, естественно, мы думали, чем открывать театр. И смотрели, конечно, это должна быть русская опера и какая-то такая, которая не идет сегодня особо в России. И мы решили поставить оперу «Садко». Первая постановка этой оперы случилась именно по этому адресу, Большая Никитская, 19, на сцене частной оперы Мамонтова. И поэтому это такое географическое возвращение этой оперы на родное место для этой оперы. Мало того, наш театр стоит на подземной реке. И здесь находится приток реки Волхонка. А как мы знаем, главный персонаж оперы – это царевна Волхова. И поэтому мы решили сделать этот спектакль. Канал «Культура» показывал легендарный спектакль Бориса Александровича Покровского с выдающимися исполнителями. Там пели и Тамара Милашкина, и Владимир Атлантов. Я этот спектакль помню еще с детства. И когда открывался занавес, то, конечно, были всегда аплодисменты. И вот ставить сегодня оперу «Садко» – это, конечно, очень рискованно. У нас потрясающая машинерия, которую, конечно, я задействовал в этом спектакле как постановщик, когда сцена вся двигается, поднимается. Это очень эффектно, очень интересно. Но главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство, находить себе какую-то подводную жизнь и трагедия семьи его. А у него есть жена Любава, и у нее есть дети. И вот эта история этой семьи и возвращение и спасение в этой семье стало основной идеей этого спектакля. В спектакле роль Садко исполняет Игорь Морозов, лауреат конкурса Елены Образцовой. Роль Любавы Ирина Рейнард, замечательная, красивая меццо-сопрано. И, конечно, мне хочется отдельно сказать про роль царевны Волховы. Это Лидия Светозарова, потрясающе талантливая певица, которая закончила ГИТИС, мой курс. Я ее знаю еще с момента поступления в институт. Я очень счастлив за нее. И, конечно, роли гостей. Это Максим Пастер в роли индийского гостя, Алексей Исаев в роли веденецкого гостя и Михаил Гужов в роли варяжского гостя. Вообще наличие вот такого ансамбля певцов и может только гарантировать постановку этой оперы. Я вас приглашаю в «Геликон Оперу» на постановку оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
1: Продолжение. Часть пятая.

владыка морей решает выдать за гусляра царевну Волхову, связать Садко навсегда со своим царством. Под водой начинается веселый свадебный пир, а на поверхности океана разыгрывается буря, тонут корабли.

0: информация пошла. Вот опять где-то с 14.30 у меня мониторинговые каналы «Опасность БПЛА» как бы притихли, и вот буквально несколько минут опять активизировались информация о том, что Красный Октябрь, Черемошное замечены FPV и БПЛАшки различных типов. И вот уже трагедия сегодняшнего дня. У нас уже сегодня погиб один мирный житель на автодороге Ясные Зори Черемошное. Вот беспилотник ударил по автомобилю. Мужчина скончался на месте. А также у нас еще получили 5 человек ранения. Тоже среди них несовершеннолетний. Это уже у нас снова это Волжанки, в Октябрьском, в Грайворонском округе, в Замостье. Там женщины получили ранения. Вот я предлагаю послушать министра здравоохранения Андрея Иконникова о том, как проходит лечение.
1: Давайте, конечно. Да, слушаем.
2: В настоящее время в медицинских организациях Белгородской области находится 22 человека, один из них в реанимации, трое детей в детской областной клинической больнице находятся в отделении. 5 человек в областной больнице, 13 человек во второй городской больнице, еще у нас в Шубикинской ЦРБ пациенты имеются. Все получают лечение в реанимации, это в областной больнице находятся пациенты, все получают лечение в отделении, необходимые консультации проведены в том числе с федеральными центрами. Все пациенты проконсультированы, лечение согласовано и перевода в настоящее время не требуется. Это может быть в будущем на реабилитацию в остром периоде, пока перевода не требуется.
1: Понятно. Спасибо, Александр. Ну, вот. Да, Александр, как традиционно говорю всем белгородцам, держитесь, мы с вами. Мы действительно следим за тем, что происходит, и в дальнейшем будем это делать, и можем, и будем помогать, чем сможем. Спасибо большое.
3: Спасибо.
4: Большая страна, разное время.
3: Ну а сейчас отправимся в Красноярск, пока налаживаем связь с нашим корреспондентом. Поговорим о том, что участники программы «Время героев» представили губернатору Красноярского края Михаилу Кутюкову проект по поддержке ветеранов СВО. Цифровой сервис объединит в один каталог все действующие меры. Но мы практически в каждой программе, да, каждый день разнообразно это освещаем и говорим, и действительно, это очень-очень важно и необходимо, особенно после выполнения боевых задач на передовой. Бывает очень сложно перестроиться вновь на обычную повседневную
1: жизнь. Да, это жизнь. Во-первых. А во-вторых, когда вот подобные меры поддержки ветеранов СВО собираются в единый сервис, это, во-первых, удобно, во-вторых, это проще реагировать на это и объединяться с этим. А вот сейчас в Красноярском крае больше 120 мер такой поддержки. И поэтому эта система будет автоматически определять статус обратившегося и формировать персональный пакет услуг. Ну, то есть, вы понимаете, избавляя ветеранов и их семьи от бумажной волокиты,
3: да, да,
1: и хождения по инстанциям. Все подробности у Татьяны Марченко. Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, Борис. Ну, действительно, ни для кого не секрет, что участники программы «Время героев» — это участники боевых действий, по большей части это ветераны специальной военной операции, которые учатся быть управленцами. Проект всероссийский, он поддержан президентом, и участники получают большую теоретическую базу, после которой на практике уже проходят стажировку сначала в своих регионах, в общем, вместе с органами власти у себя, ну и вот проходят такие региональные стажировки, которые буквально накануне прошла у нас в Красноярском крае. Они создают проекты важные, нужные, которые подсказывает сама жизнь. И вот на нашей региональной стажировке они предложили проект, который действительно позволит создать единую цифровую платформу в помощь вернувшимся с фронта участникам СВО. Она действительно очень востребована во многих регионах, но в нашем крае это пилотный проект, и о его целях и задачах рассказал герой России, участник федеральной программы «Время героев» Александр Карамышев.
1: Слушаем.
6: Проект направлен на то, чтобы как можно легче пройти путь участнику СВО, семье, его детям, чтобы все те меры поддержки, которые оказываются в крае, а их 129 на данный момент, и я уверен, что их будет намного больше, они могли оказываться единовременно. То есть человеку не надо ходить, просить, уговаривать, собирать какие-то документы, а придя всего лишь в одно окно, независимо, где это будет, МФЦ или еще какая-то организация, он сразу может получить весь перечень

0: И это еще очень важно с психологической точки зрения, да, что человеку не трепет нервы и не заставляют его ходить по разным инстанциям.
1: Да, вы знаете, Борис, вот мы нередко слышим, даже вот когда к нам приходят представители фонда «Защитники Отечества», говорят о том, что ведь приходят с фронта разные люди. Бывает, ушел на фронт человек уже зрелый, опытный. Когда он вернулся, он может где-то отстаивать свои права, он может что-то узнать дополнительное. Молодые ребята не всегда на это способны. Кроме того, ну, действительно, очень много разных уже сейчас мер поддержки, в которых, ну, просто можно растеряться и, допустим, тем же женам, да, запутаться тем же женам, что-то вот для детей тоже какие-то есть дополнительные возможности. И поэтому вообще был даже такой своеобразный заказ от нашего губернатора к ребятам, к участникам программы «Время героев», чтобы создать действительно такую платформу, которая бы действительно позволила очень быстро сориентироваться во всем этом многообразие мер поддержки. Сам Михаил Котюков принимал этот проект, в общем, какие-то подсказки делал, да, разработчикам. Предлагаю послушать, как это было.
0: Давайте.
2: Важно, чтобы они все работали с одного нажатия, с одной кнопки. Жизненная ситуация, нажал кнопку «Ветеран СВО». Все. И дальше приадает уведомление госуслуги. У вас в личном кабинете важное государственное сообщение. Открывает, а там, уважаемый ветеран, вам доступен перечень мер, вот он 126. Можете поставить галочку, какие вам не интересны.
0: Вот это все тоже выбор еще и дается такой тоже на наиболее, что называется, актуальных вопросах можно сосредоточиться для решения этих вопросов.
1: Да, теперь уже вот с учетом тех предложений, замечаний, кстати говоря, участники программы «Время героев» отметили, что очень шли навстречу наши органы власти, потому что, конечно, довольно много надо задействовать различных таких вот, да, площадок и
0: организаций. Ну да, свести друг с другом, чтобы называется... Вот... В одно окно.
1: И теперь, когда уже доработают, а это вот будет к середине октября, ну, как бы первый этап, если запущен будет этот проект, эта платформа, и она успешно заработает в Красноярском крае, то ее будут масштабировать и на другие регионы, где существуют такие же проблемы и такие же требуются решения этих проблем.
0: Да, действительно, ведь несмотря на то, что меры поддержки для всех одинаковые, но тем не менее ситуации у всех разные. Как кто-то действительно еще и пострадал, то есть раненый пришел. Тут тоже целый ворох, так скажем, проблем. Это устройство в больнице, протезирование, вот это все, что с этим связано, это тоже здесь будет решаться. И поэтому, как мне кажется, вот это вот проект, если он, ну, в смысле, когда он реализуется, то его масштабировать, конечно, надо по всей стране, но с учетом какой-то специфики, которая есть наверняка в каждом районе, регионе, но, тем не менее, это очень хорошая совершенно идея.
3: Татьяна, а у вас как вот волонтеры еще помогают бойцам СВО?
1: Вы знаете, на самом деле у нас очень, конечно, развитая сеть волонтерская. Волонтеры помогают по разным направлениям. Вообще, я хочу сказать, что ведь у нас есть и своя собственная программа, аналогичная программе «Время героев». Это «Сибирский характер».
0: Да, да.
1: И уже она помогает, да, вот я просто хочу сказать, что один из вот участников, разработчиков этой программы, он, в общем, стал, как я понимаю, министром социальной защиты у себя в Алтайском крае.
0: Да,
1: и
0: да,
1: наши ребята тоже уже как бы в управленческий вот этот аппарат входят, и это тоже вот новая возможность
0: пожелаем,
1: для них.
0: Да, пожелаем конечно им же, удачи конечно. Всем.
3: Спасибо, Татьяна.
0: Татьяна Марченко была у нас на связи из Красноярска. А через буквально минуту мы продолжим нашу программу, потому что тем действительно очень много.
4: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
5: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
6: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
5: Ну и своим чуть-чуть.
4: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
7: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
5: Потрясающе!
4: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. Все в сад! По воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: Большая страна. Разное время.
0: Иван Фурсов и Борис Петухов сегодня ведут программу «Разное время». И вот на какую тему мы сейчас поговорим, отправившись в Краснодар.
3: Да, ну, это все, конечно же, связано с не очень приятными событиями и оперативной обстановкой в Крыму. Как вы знаете, 22 июня там, на полуострове, приостановили работу детских лагерей аж до 1 сентября. Причина, конечно же, это забота о безопасности детей вот в период летних каникул.
0: Но надо сказать, что дети эти без отдыха не остались. Дело в том, что Кубань протянула уже руку помощи и действительно разместила какое-то количество ребят и создала им все условия для отдыха. Более подробно Ольга Тимохина из Краснодара нам расскажет. Оля, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ольга.
9: Здравствуйте. Да, действительно, часть ребят из Крыма, это 250 человек от 6 до 15 лет, приехали отдыхать к нам на побережье, конкретно в Анапу, разместили их в двух больших детских центрах. Угу. Это было еще в конце июня. И вот сейчас адаптационный период уже прошел, уже две недели ребята отдыхают. И вот, как говорят вожатые, ну, дети в полном восторге. Они уже, в общем-то, и забыли, что их отдых начался с такой неприятной эмоцией. И вот сейчас вся смена живет, как и положено, на берегу Черного моря летом, яркой и очень насыщенной жизнью. Вот о периоде адаптации рассказала старший вожатый детского курорта «Вита» Татьяна Кобзистая.
0: Слушаем.
10: Ребятам с «Артека», конечно, сначала было тяжеловато за счет того, что они все-таки ехали в «Артек», они рассчитывали на это, они готовились к этому. Но после того, как они приехали сюда, здесь же работает их вожатый, вожатый с «Артека» тоже, которые внедряют систему лагеря, стараются вот добавить какие-то элементы оттуда. И ребятам становится легче за счет этого. Они как бы вроде как и в «Вите», а вроде как и есть какие-то элементы «Артека». Вот, поэтому сейчас им гораздо больше нравится, сейчас они привыкли, все счастливы, все довольны.
3: Слава богу, что так сложилось.
0: Ольга, сотрудники «Артека» тоже вместе с ребятами приехали, да, и привезли, что называется, «Артековскую повестку».
9: Да, конечно, то есть это было условие, взяли тоже ребят, которые уже, в общем, начали эту смену, потому что каждая же смена, она особенная, угу. И вот, например, одна смена для старшеклассников, она больше с программы профориентации. Для младшеклассников там какая-то школа лидеров. И, в общем, когда ребята уже начали готовить и подготовились к чему-то, к каким-то особым мероприятиям, там внутри состязания, выступления, mm-hmm. подготовка проектов, то, в общем, конечно, очень не хотелось это все сворачивать, поэтому они все продолжили вот это в Анапе организовывать. Сейчас у них уже как раз разгар смены, разгар всех мероприятий, спортивные состязания у них есть, потому что там сильный спортивный блок в этом центре, 28 площадок, то есть можно в любой вид спорта попробовать, и там проходят соревнования, и, в общем, все достаточно хорошо.
0: Ну, главное, что ребята успокоились, действительно, потому что подвергать опасности такой не стоит, никакой отдых, а вот море в Анапе, по-моему, хватит на всех, как мне кажется.
3: Это точно.
9: Да, ну надо сказать, что тема безопасности у нас тоже в Анапе достаточно под серьезным контролем. С 22 года разработана спецпрограмма именно для детских лагерей. вот и в 22-м году уже открывали, как бы имея определенный план. Ну, конечно, подробности не разглашать не будем, но, в общем, все детские здравницы, они защищены, и вот за все эти годы никаких инцидентов пока не было. То есть в каждом лагере весь персонал обучен, при каких-то внештатных ситуациях есть укрытия, они все оборудованы. Поэтому я думаю, что смена закончится хорошо.
0: Ольга, а будет ли следующая, соответственно, смена?
9: Да, конечно, с середины июля те ребята, которые остаются, может быть, на следующую смену, бывают такие, что родители, что по две смены сразу покупают, с середины июля до середины, получается, августа следующая смена, конечно, будет.
3: Ну, а родители как отреагировали вот на такое решение?
9: Ну, все, естественно, их первых спросили, хотят ли они продолжить отдых детей в Анапе. Ну, как мы видим, родители, я думаю, тоже довольны, что не пропали каникулы, не пропал отдых.
0: Ну, да.
9: Ну и надо сказать, что как раз этот лагерь находится в Витязево. Это как раз, если мы помним, самый эпицентр разлива мазута.
0: Да.
9: И вот пляж, на который дети ходят, он насыпной. И нет, там проведены все анализы Роспотребнадзором, то есть анализы на гены взяты и воды, и песка, и там все соответствует нормам. То есть курортный сезон в полной мере идет.
0: Вот это самое главное, и действительно...
3: Главное, что дети счастливы.
0: Да, дети счастливы, пожелаем им, что называется, хорошо отдохнуть, при этом еще и чему-то научиться, да, выиграть какие-то призы наверняка, еще чем-то заняться. Поэтому мы...
3: Завести друзей.
0: Да,
3: новых.
0: Завести, конечно, друзей, поэтому мы надеемся, что отмена вот этой детской смены в Крыму, она ни в коей мере не испортит ни настроение, ни создаст каких-то сложностей для отдыхающих. Ольга Тимохина была у нас на связи из Краснодара. Мы рассказали о том, что дети из Артека переехали в Витязево, то есть в Анапу, на действительно чистые пляжи, которые были сделаны вот буквально перед этим сезоном. И эта история, я думаю, будет продолжаться и дальше.
4: Большая страна, разное время.
3: Ну, а за каникулами у нас уже, да, к сожалению, не за горами.
0: Каникулы пролетают. Да.
3: Да, уже у нас практически половина лета прошла, и вот в Пензенской области начали вовсю готовиться к началу учебного года. Там на приобретение учебников выделено более 200 миллионов рублей. Сейчас все подробности узнаем у собственного корреспондента российской газеты в Пензе Светланы Филипповой. Светлана, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Светлана.
11: Добрый вечер. До начала нового учебного года действительно остается считанные недели. И наше учебное заведение активно готовится. Ну и главная новость, конечно, это 100% обеспеченность всех школьников бесплатными учебниками. А в этом году особое внимание гуманитарному блоку. Давайте послушаем, что рассказывает об этом министр образования региона Лариса Казакова.
0: Слушаем.
12: Учащиеся Пензенской области 100% обеспечены бесплатными учебниками. И в этом году придет новая литература в образовательное учреждение в количестве 293 тысячи экземпляров на общую сумму 220 миллионов рублей. В этом году придут новые учебники истории и обществознания, 25 тысяч экземпляров истории и 14,5 тысяч обществознания придут в образовательное учреждение, и наши дети будут заниматься вот по этим новым современным учебникам. А всем учащимся со 2 по 5 класс будут выдавать дневник школьника Пензенской области. И на это в этом году будет потрачено 9 миллионов рублей. Эта традиция сохраняется. Это и информативно, и интересно, и полезно.
0: Ну да, действительно, я вот хотел как раз этот вопрос задать, потому что мы знаем, что учебники постоянно изменяются, постоянно дополняются, и вот успеют ли снабдить пензенских школьников новыми учебниками, насколько я понял, да.
11: Должны успеть. И хотелось бы обратить внимание еще на дневники. Что такое дневники?
0: Вот,
11: это не просто
0: вот,
11: расписание
0: тоже
11: уроков, да, к которому мы привыкли. А это еще и яркие издания. В них даты, фотографии, факты об истории Отечества и так далее. То есть, ну, получается, что вот эти вот визуальные помощники, они как бы помогают ребятам легче усваивать материал и формируют интерес к изучению прошлого. Причем там, ну, большинство, наверное, 70% это именно вот краеведение. То есть такие вот знания именно краеведческие. И хочется еще отметить, что в числе первых новой книги получила самая большая школа в Поволжье. Это школа номер 1 села Зачное, спутники Пензенской области. И директор школы Ольга Баландина поделилась впечатлениями от деталей приемки. Давайте послушаем.
13: Вы знаете, школа у нас большая, 2500 человек на сегодняшний день, и каждый год количество учащихся прибавляется примерно человек на 300. Конечно, мы всех должны обеспечить учебниками. В этом году заключено контрактов на 4 миллиона на поставку учебников. Сегодня мы получаем основную часть этих учебников, поэтому всех тех детей, которых мы принимаем вновь, мы, конечно же, обязаны обеспечить.
0: Ну да, действительно, это важно, потому что пособие – это основное содержание. А вот что касается исторических всяких ситуаций, то Пензенская область – это тоже регион с огромной историей.
11: Да, конечно.
0: Да, мы все об этом знаем, и со времен там Ивана Грозного все это продолжается и развивается, и заводы различные в свое время были, и событий сколько происходило, и поэтому действительно детям необходимо, как мне кажется, знать и интересоваться историей родного края. Да?
11: Именно... Конечно. Угу. И как бы в этом очень сильно помогает еще новый проект. Несколько лет он существует, культурный дневник школьника. Угу. То есть, получается, он развивается вместе с детьми, и там есть и некоторые какие-то исторические моменты, и плюс ребята могут сами заполнять информацию о том, куда они сходили, какие истории они услышали, музеи, театры. И что самое главное, они заполняют это не просто так, есть конкурс, в конце года подводят итоги. Вот. Ну и ребята, которые заняли призовые места, получают призы и дипломы, грамоты. Это, конечно, очень приятно.
3: Да, приобретаются учебники, но при всем при этом привлекаются ли новый персонал и кадры для работы в школе?
11: Да, привлекается. У нас на самом деле очень богатый блок. У нас, вот я совсем недавно читала новость, что на 9% выросло в педагогическом училище бесплатные места для поступающих. Поэтому как бы в области ждут новые кадры, с ними работают. И уже, начиная с третьего курса, проводят профориентационную работу. То есть приходят уже директора школ в наш местный вуз. Ну и ищут себе, подбирают каких-то предметников, потому что с предметниками наиболее...
0: Чаще всего, да, проблема.
11: Да, вот. И они уже как бы со студенческой скамьи подбирают себе персонал, скажем так.
0: Да, и это тоже правильно, абсолютно. А я думаю, вот выпускники разного рода училищ, да, и техникумов педагогических, они как раз идут на начальные классы работать, и вот тоже очень важно, потому что как вот ребенок начинает учиться в школе, так оно дальше и пойдет.
3: Да, поэтому какой вот
0: от первого учителя очень многое зависит в данном случае, и я думаю, что при подготовке этих специалистов уделяется внимание не только знаниям предмета, но и психологическим всяким. Да.
11: И, насколько мне известно, многие директора идут навстречу ребятам, то есть некоторые уже с четвертого курса подрабатывают, ходят, например, и учатся вечерняя, либо заочная форма обучения. Вот, насколько я знаю, что английский язык у нас как бы тоже достаточно сложная ситуация в этом, и многие директора тоже идут навстречу, отпускают на сессии, если там что-то нужно доздать, пересдать, тоже без проблем они с этим работает.
0: Вот у нас в третьем классе у нас была учительница, которая училась, именно сдавала экзамены и прочим занималась, но при этом она выполняла функции, так скажем, учителя начальных классов, и вполне замечательно это все было, и я до сих пор помню ее и сохранил очень приятные воспоминания об этом.
3: А я был в роли вот такого. Да? Не то, что учителя, просто был как педагог дополнительного образования. Вот рассказывал ребятам, по большей части старшие классы у меня были, как вот немного про журналистику. Также участь там на четвертом курсе смог совмещать
0: видите, сколько совпадений. Мы пожелаем пензенским школьникам успехов. Пожелаем,
11: спасибо.
0: Да, пожелаем им пользоваться этими учебниками, потому что это действительно очень важно. Пока отдыхать.
3: Да, вовсю набираться сил, потому что...
0: Спасибо. Светлана Филиппова была у нас на связи из Пензы. Поговорили мы о том, что в Пензенской области на приобретение учебников выделено более 219 миллионов рублей. Напоминаем, вы можете принять участие в нашей программе с любого мессенджера, вы можете послать сообщение текстовое 8 925 222 99 92. Также видеотрансляция нашего эфира доступна в Максе, ВКонтакте, и не стесняйтесь, если вам захочется нас увидеть, это все можно сделать достаточно легко, и принимайте участие в нашей программе, самое интересное мы прочитаем обязательно.
3: После большой паузы вернемся, не переключайтесь.
4: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
14: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
4: «Позиция» по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
16: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
15: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
17: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
18: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
17: Но цифры действительно пугают.
18: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
17: Но почему это происходит?
18: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
17: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
18: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови – стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
17: А разве это не так?
18: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
19: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
17: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
20: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
17: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
20: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукаидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли. Уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
19: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
17: А вот что насчет технологии производства?
20: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
17: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
20: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
19: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
17: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
4: Радио России. Те самые пластинки. Реклама.
21: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
22: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
23: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
24: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске глава правительства поручил обеспечить уборку урожая необходимым горючим. В Москве видят некую двойственность в позиции США по украинскому вопросу. Российская армия в Красном Лимане завершает уничтожение разрозненных сил противника. В России удалось остановить рост ожирения у детей. И международный аэропорт в штате Флорида назван именем Трампа. И теперь подробнее. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства призвал обеспечить бесперебойные поставки топлива для уборки урожая.
25: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
24: Михаил Мишустин также заявил, что агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Он добавил, что были собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов, ягод, масличных культур. По словам Мишустина, это важно для обеспечения продовольственной безопасности страны. В Москве видят некую двойственность в позиции США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, но при этом не оставляет попыток способствовать мирному процессу.
26: У нас есть расхождение в позиции. Я вот в предыдущем ответе как раз говорил о неком дуализме в позиции Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняет приверженность и сохраняет попытки как-то способствовать мирному процессу. Ну вот сквозь, наверное, призму вот такого отношения мы и расцениваем все заявления.
24: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. 18-летний молодой человек и работник автотранспортного предприятия погибли в Луганской Народной Республике при атаках БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, на участке дороги Первомайск-Ирмино украинский беспилотник ударил по легковому автомобилю. Российские военнослужащие в населенном пункте Красный Лиман в ДНР завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в этих боях за сутки противник потерял более 15 военнослужащих, уничтожено автомобили и 6 наземных роботизированных комплексов. Также поражен пункт временной дислокации подразделения 1-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в населенном населенном пункте Грачевка Харьковской области. Объект был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39. Российские средства ПВО сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ. Суточные потери неприятеля в зоне ответственности группировки «Запад» превысили 210 человек. Утрачено 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря подготовить проекты указов об учреждении Дня детской книги и о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское пушкинское общество». Соответствующий перечень поручений президента по итогам заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. Кроме того, Путин поручил подготовить проект указа об определении Государственного института русского языка имени Пушкина единым научно-методическим центром, который будет проводить экспертизу учебных материалов по русскому языку как иностранному, разработанных для иностранных обучающихся, и координировать деятельность образовательных и иных организаций, учрежденных при поддержке России и занимающихся поддержкой и продвижением русского языка за рубежом. В России удалось остановить рост темпов ожирения среди детей, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам, сказала главный санитарный врач страны. По словам Поповой, у детей также поменялись вкусовые привычки. Они стали есть меньше соли и сахара. Теперь необходимо донести этот навык до других возрастных групп, отметила глава ведомства. Как рассказывал глава здравоохранения Михаил Мурашко, ожирение стало серьезным вызовом для населения России. Ситуация с несовершеннолетними пациентами стабилизировалась и даже наблюдается положительная динамика. Однако число взрослых с этим диагнозом растет. Для борьбы с заболеванием власти предпринимают как медикаментозные, так и хирургические методы. Часть из них входит в программу государственной гарантии. Международный аэропорт Палм-Бич в штате Флорида был официально переименован в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Отмечается, что смена табличек и интерьера воздушной гавани займет несколько недель. Помимо этого, код аэропорта с 18 августа будет изменен с PBI на DJT. Как сообщил сын хозяина Белого дома Эрик Трамп, первым самолетом, приземлившимся в переименованной воздушной гавани, стал принадлежащий Трампу самолет Boeing 757, названный Trump Force One. В феврале этого года Сенат Флориды одобрил переименование воздушной гавани, находящейся недалеко от резиденции Трампа в Палм-Бич, в честь главы Белого дома. Позднее его подписал губернатор штата Рон Десантис, пишет ТАСС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев, напомнив, что накануне волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сборная России по современному пятиборью уже готовится выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы, который пройдет в Турции с 3 по 9 августа. Российская Федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Мария Макарова не смогла выйти в полуфинал юниорского Уимблдона. В 1/4 финала российская теннисистка уступила Полине Скляр со счетом 3-6, 7-6, 4-6. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. Как сообщает «Спортс», Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за футболиста больше 4,5 миллионов евро. А калининградцы пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В прошлом сезоне он судил матч «Спартака» против «Сочи», тогда красно-белые победили. И дважды работал на матчах «Зенита» и «Ахмата». В них петербургский клуб по разу победил и проиграл. Аргентина станет чемпионом мира по футболу, считает полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. Это моя надежда. Безумно впечатляет игра Месси. Я ждал от него намного меньшего на этом турнире, но на то он и Месси, сказал Батраков. Аргентина сыграет в четвертьфинале чемпионата мира со Швейцарией 11 июля. А сегодня Франция встретится с Марокко. Матч начнется в 23:00. С вами был Юра Геворкян.
7: Погода.
24: В пятницу 10 июня в Мурманске ожидается 20-22 градуса без осадков. В Архангельске 25-27 тепла. В Петрозаводске от 23 до 25 градусов. В Вологде плюс 28, плюс 30. В Сыктывкаре 27-29 градусов выше нуля. В Великом Новгороде 23-25 без существенных осадков. В Калининграде временами дождь 18-20. В Перми плюс 20, плюс 22, дождь. Временами сильный. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20, ветер южный 1 метр в секунду.
8: Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
9: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
8: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
10: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
10: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
12: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
13: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
27: В прямом эфире.
28: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
29: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
30: Из древней столицы Руси, города Владимира.
27: Большая страна. Разное время.
0: Мы продолжаем нашу трансляцию. Мы – это Иван Фурсов и я, Борис Петухов. Действительно, программа «Разное время» на главном радио нашей страны, радио России. У нас еще целый час вещаний, и много очень интересных резонансных историй будет рассказано. А вы можете присоединиться к нам с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете написать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Также мы доступны, нас можно еще и видеть, да, и в ВКонтакте, и в Максе, и в Телеграме. Да, так что не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашей широчайшей аудитории. А откроем мы этот час истории из Иваново. Ивановская полиция вскрыла махинации в сфере ЖКХ, из-за которых, естественно, выросли тарифы.
2: Вот когда у нас сейчас на связи наш коллега-корреспондент Константин Колоколов из Ивана поведает нам все подробности. Константин, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Константин.
3: Здравствуйте, Борис. Да, здравствуйте, да. Иван.
0: Расскажите, пожалуйста, что за схемы там были использованы?
3: Вы знаете, история не такая уж и сложная на самом деле. И тарифы выросли локально, там, где действовали они... В общем, давайте сначала.
0: Да, да.
3: Установлено, пожалуйста, что директор теплоэнергетической компании приобрел бывшее употребление газоблочную модульную котельную по низкой цене. Газовая блочная котельная – это такой небольшой вагончик металлический, в котором находится оборудование, которое отапливает очень небольшой район города Юрьевца в данном случае. Вот. Приобрел он ее по низкой цене, но после ряда формальных сделок по купле-продаже выставил ее на продажу за 28 с лишним миллионов рублей. Нашлись люди, которые купили, начали хозяйственную деятельность, подали документы на тарифы, подали документы на субсидии. И когда начали выяснять размер этих тарифов, выяснилось, что заложенные суммы в эти тарифы расходов на эксплуатацию, они слишком завышены. Естественно, этим заинтересовалась полиция, и, началось дело, которое привело к тому, что был задержан предприниматель. Речь идет, по мнению местных СМИ, о предпринимателе Руслане Огневе. Он в прошлом депутат Кохамской городской думы. Так. Организации, которые с ним связаны, они специализируются на эксплуатации котельных во многих районах Ивановской области. То есть люди этим давно и
0: успешно занимаются. Да.
3: Видите, по-разному, видимо, успешно все-таки. В основном эксплуатируются они на основании концессии. Что такое концессия? Концессия – это когда государство владеет объектом, а предприниматели, частники, они эксплуатируют этот объект, вкладывают в него деньги и, естественно, получают прибыль.
0: Сверхприбыль, да.
3: Прибыль и так далее. Вообще это форма, да, то есть, оставаясь в собственности государства, котельные работают. Но в данном случае речь идет о котельной, которая была частная, которая была выкуплена. Так вот, районный суд определил меру пресечения этому предпринимателю, который был задержан 1 июля. И сейчас он заключен под стражу на 2 месяца. Идет следствие. Естественно, ни работники этой компании, ни правоохранительные органы не ведут на контакт, в том смысле, что они не комментируют.
0: Это понятно.
3: Да. Так что повышение тарифов произошло локально, относительно отдельно взятой котельной. Но нужно сказать несколько слов о фоне, который есть криминальный относительно ЖКХ вообще в Ивановской области.
0: Так.
3: Начнем с того, что в Юрьевце проводилась проверка прокуратуры, и по состоянию на прошлый год муниципальное предприятие, которое оказывает населению коммунальные услуги этого города, оно должно порядка 20 миллионов ресурсникам, которые вообще эти услуги по отоплению вообще ЖКХ предоставляют. Износ теплосетей Ивановской области превышает 70%. Но это не так много относительно среднем по России это 60-70%. У нас немножко побольше. Естественно, в Юрьевце тоже. А вообще, по региону в целом, самые громкие процессы ЖКХ области за последнее время, это на этой неделе суд города Иваново приговорил начальника департамента ЖКХ Ивановской области начальника департамента, руководителя направления. Он был задержан в начале прошлого года к 4,5 годам лишения свободы за взятку в особо крупном размере. В конце прошлого года был арестован и находится под следствием бывший мэр Иваново и бывший зампредседатель областного правительства, который курировал ЖКХ, Александр Шубатинский, за подозрение в махинациях. Он находится в СИЗО и находится под следствием. И в конце же прошлого года суд удовлетворил первый в России иск прокуратуры о передаче в доход государства Ивановского регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это, конечно, тоже ЖКХ, но не связанное с теплоэнергетикой. Но все же размер стоимости вот этого регионального оператора 5,6 миллиардов рублей.
0: Ух ты!
3: Так что можно, конечно, говорить о вещах системных.
0: Ну, и с другой стороны, можно говорить, что ивановская полиция и прокуратура работают. Вот еще.
3: Работает, а работает эффективно. Да, если бы не было выявлений, возможно, можно было бы сказать, что все хорошо.
0: Ну да.
3: Но это как с врачами, да, если не выявляется, никто не болеет. Ну и тут, значит, ЖКХ больно. Хорошо, что врачи в лице прокуратуры, в лице вот, силовых структур, ОМВД в частности, работают достаточно эффективно, выявляют различные правонарушения и работают над их пресечением.
0: Да, доводят до суда, и суд принимает решение. Вот это тоже очень важно, потому что и здесь бывают разного рода случаи, но тем не менее... Понятно. Константин Колоколов был у нас на связи из Иваново. А сейчас мы эти все вопросы обсудим со Светланой Викторовной Калининой, членом Центрального штаба Народного фронта, эксперта по ЖКХ. Светлана Викторовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Светлана Викторовна.
1: Да, здравствуйте.
0: Да, знакомы ли вы с ситуацией в Иваново? Да.
1: Хочется сказать про Ивановскую область. Угу. Выстраданная область, очень сильно выстраданная всеми, потому что я была там 12 раз на проверке, и я хочу сказать, в рамках проекта «Качество повседневной жизни» Народного фронта в качестве руководителя у нас по поручению президента был создан фонд в рамках благоустройства, формирования комфортной городской среды, аварийное жилье, капитальный ремонт и все, что с этим связано, и с 2016 года, я могу сказать, неоднократно у нас и господин Минья в свое время тоже Ивановскую область прославил именно вот такими, в кавычках,

0: бюджетные средства. Мэр, который подписывал акты приемки, выделял снова средства. Угу. И еще 120 миллионов снова на ликвидацию нарушений, хотя он на гарантии 5 лет и подрядчиков банкротили. Вся эта история, она, вы знаете, вот не просто была на поверхности, она на поверхности криминала, вот прямо за любой ты возьмись проект, в любом проекте сегодня будут уголовные дела. И с мусором по переработке ТКО, и с ценами, и с тарифами, которые там устанавливали, и когда за счет государства строили объекты и потом передавали в частную собственность, та же самая история, что мы сейчас с вами обсуждаем, это та же самая история. Концессия – это немножко другая история, хочу поправить нашего корреспондента, потому что концессию должны были взять 70% с износом, должны были вначале вкладывать бизнес свои деньги, ремонтировать все эти котельные, у них эта возможность была, они должны были покупать котельные, но не, опять же, не разбитые, не старые, а новое оборудование, вкладывать туда деньги, вкладывать деньги, делить это в тариф, который мы с вами потом оплачивали очень успешно все, потому что 94% оплаты производят порядочные граждане.
1: Да, все-таки люди платят, конечно же.
0: Конечно. И потом уже через 15 лет нам сдать менее износ этих труб котельных и все, что с этим связано, а не перепродавать, как сейчас многие делают, которые крышевались властью. Конечно, крышуются властью. Бизнес, который в ЖКХ, он крышуется. В Иваново, я хочу сказать, в Ивановской области однозначно. Я была и во многих, вот вам практически в каждом муниципальном образовании. И хочу сказать, и Шуя, и да не буду перечислять. Ну, вот да, каждое муниципальное образование требует к себе особого внимания.
2: Светлана Викторовна, а вот, извините, Борис, мы обсуждали, и корреспондент нам сказал, что вот котельная была продана почти за 30 миллионов рублей. Самое удивительное, что нашелся покупатель, который вот...
1: Да это же был какой-то аффилированный товарищ.
2: Да, знаете, да, но вот как не смущает людей, что за такую цену они покупают вот котель, ну, объекты?
0: Конечно, скорее всего, раз это было в концессии, это государственная собственность, просто так продать ее нельзя. Человек должен выполнять концессионное соглашение. Даже если он перепродает свой бизнес, в любом случае, понимая, что все это ложилось в тарифы, это должно проверяться. И ФАС, организация у нас региональная, да, и огромное количество прокурорских надзорных органов, Следственный комитет. У нас огромное количество тех надзорных организаций, которые должны были следить, как это он решил продать бизнес, не выполнив условия концессионного соглашения. А его повели в суд в это время органы власти? Не повели.
1: Нет.
0: А почему не повели? И вот такие вопросы должны. И вот то сейчас, я хочу сказать, это не просто так начались проверки надзорных органов в регионах, силовых структур, будем так говорить, прокуратура, МВД и Следственный комитет, потому что у федерального ФАС появилась возможность законодательно, которую приняли вот буквально недавно зимой, и дали им основания проверять тарифы. И стали проверять тарифы вот в каждом муниципальном образовании, а раньше это на уровне региона только все решалось. То есть рука руку мыла, прикрывали друг друга чиновники и утверждали эти тарифы. На сегодняшний день более скрупулезно. Они имеют право делать запросы в надзорные органы через Генеральную прокуратуру, через Центральный следственный комитет, и дальше это идет уже под контролем. И вот здесь сразу видно вот этот результат работы. Ну, давайте так, из 80 субъектов, которые уже проверил ФАС на сегодняшний день тарифы, которые мы с вами платили, уже 64 региона, вот где эти нарушения были выявлены. Ну, наверное, это очень большой показатель.
1: Да, а будет ли здесь перерасчет какой-то осуществлен?
0: Вот здесь мы с вами уже не раз выходили в передачи и говорили, хотя людям будет возврат или нет. Нет, да, не будет не людям будет возврат. Наша задача сейчас заставить теперь эти деньги, вот этот же самый бизнес, не перепродавать вот котельные полуразрушенные, которые нас не греют с вами, да, которые они понакупили, а именно, чтобы они отремонтировали за эти деньги и вложили эти деньги в сети. Потому что в любом случае это сети, даже если они были в концессии, возбудили уголовные дела, в любом случае это остается государственное имущество, их надо ремонтировать. И вот тут нужен будет контроль особый, как эти деньги будут использоваться в ремонте. Все-таки людям нужна чистая вода и горячие батареи.
1: Конечно, конечно. Прежде всего, решение вот тех вопросов, за которые они платят и переплачивают даже еще.
0: Да, мы все-таки хотим качественные ресурсы, я еще раз говорю, и хотим, чтобы жизнь наша была более качественной.

0: качественное, а не каждый раз, платив огромные деньги по квитанциям, а мы с вами понимаем, что сейчас это вообще очень сложная история, и хочется сказать, что все-таки с 1 июля не будет у
1: не
0: нас
1: будет,
0: очередного повышения, угу. Перенесли на 1 октября. Да.
1: Понятно.
0: Поэтому все-таки мы разбираемся со всей этой историей вместе с ФАС федеральным и вместе с региональными организациями, которые утверждают тариф.
2: Слава
0: и
2: Викторовна,
0: надзорными органами, конечно.
2: Ну вот практически во всех наших передачах и разговорах с вами мы всегда поднимаем тему того, что же вот, ну опять же, мы сейчас это и обсуждаем, в том числе, что делать обычным людям, вот, и вы постоянно обращаете внимание.
0: Если мы видим, что такая история, да.
2: Что нужно идти в прокуратуру, но вот как и вы обратили внимание, тем более по вашему опыту, вы сказали, что там достаточно много крышующих организаций, а могут ли вот опять же столкнуться с этой проблемой люди, которые хотят написать жалобы, подать их?
0: ФАС. Но... Горячая линия ФАС федерального, у нас через госуслуги, работает сейчас очень хорошо, принимаются все ваши сомнения, все ваши вопросы, все ваши заявления, и лишними не будет. Если вы видите, что прошлую зиму вы мерзли, или вода у вас черная в трубах, оплатите вы как за питьевую воду, да, за грязную, mm-hmm. то ваше обращение любого гражданина, любого собственника или нанимателя будет огромной поддержкой для работы ФАС, когда у них будут основания начать проверку и проверять законность назначения тарифов, по которым вы платите.
1: И тоже здесь надо стремиться к коллективному подаче, да? Вот это будет,
0: не обязательно. Будет, но... Вы знаете, сегодня угу. ну, мы понимаем, что очень трудно. Вы знаете, я сама сталкивалась с соседями, собрать эти угу. подписи, мы все работаем. Мы сегодня работаем еще и волонтерами, время свободного не так много. Угу. Любой гражданин, не надо ждать кого-то. Конечно, коллективное письмо от подъезда будет быстрее решаться. Но если уже вы понимаете, что соседи не очень дружны, и поймать вы никого не можете, чтобы подписать что-то, напишите сами, напишите угу. свою проблему, чисто по вашей квартире.
1: Да, и главное, не молчите, да, вот.
0: Главное не замолчать.
2: Да, да, не надо ничего бояться.
1: Спасибо. Светлана Викторовна Калинина была у нас на связи, член Центрального штаба Народного фронта, эксперт по ЖКХ. Говорили мы о различного рода
2: махинациях, числе,
1: да, скажем так, в сфере ЖКХ, за которые все равно платить приходится нам.
2: Да.
1: После минутной паузы мы снова в эфире.
3: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+. Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной поры. Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
4: Большая страна, разное время.
1: Мы продолжаем нашу программу, и каждый практически выход нашего разного времени мы отправляемся в разные регионы нашей страны, чтобы понять, какова ситуация с топливом.
2: Да, это как никогда актуально.
1: Да, и очередь на ЗС в Калининградской области сходит на нет. Губернатор области Алексей Беспрозванных сообщил об открытии всех 35 АЗС «Балтнефти» и заправку частными лицами для дизеля и бензина АИ-92. У нас на связи Алексей Анкудинов. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте,
1: да, коллеги. Но прежде чем мы поговорим об автомобилях, не могу не спросить, что, как прошел этот самый тайфун над вами, да, и какие повреждения были, так скажем, установлены?
5: Да, действительно, вот пишут, что такого шторма не было, наверное, лет 50, но вообще это не характерная погода для июля. Обычно это осенне-зимний, весенний период, когда мы наблюдаем такие сильные штормы на побережье. В Светлогорске, можно сказать, пляжа не осталось. да, там больше всего досталось этому городу, курорту. Кроме того, как водится в такой сильный ветер, а я напомню, что 30 метров в секунду это считается уже у нас ураганным ветром. Да, десятки поваленных деревьев, повреждены опоры линии электропередачи, ну, соответственно, еще несколько населенных пунктов остаются без электроснабжения, идут восстановительные работы, аварийные бригады.
1: Ну, пострадавших нет, да?
5: Пострадавших нет, но стихия ударила достаточно мощно, были все заранее предупреждены. Опять же, вот смотрел сегодня в соцсетях кадры, некоторые отчаянные фотографы отправились на побережье снимать этот шторм. Конечно, картина ужасающая. Вот эти такие нестационарные такие кафешки, которые были установлены на побережье, просто их напрочь
1: разметало, да?
5: Да, да, такой достаточно серьезный ущерб янтарному зонтику и лежаки разломало и смыло. В Светлогорске, как я уже сказал, вообще пляжа нет. И сегодня синоптики говорят, что вот этот Бернадет направился как раз в столицу, так что будьте готовы к
1: этому. Да, мы тоже уже принимаем кое-какие меры. Давайте теперь вернемся, так сказать, к очередям на АЗС и все, что с этим связано.
5: Да, действительно, ажиотаж такой спал, но не могу, конечно, с полной ответственностью заявить, что это связано с каким-то сокращением, да, дефицита. Наверняка еще, конечно, сохраняется определенный дефицит, но я думаю, что пропали вот эти панические настроения. Как раз вот в понедельник у нас на совещании в правительстве обсуждалась эта ситуация, и сообщило у нас Министерство развития инфраструктуры профильное, которое курирует как раз-таки транспортный комплекс. Маршруты доставки топлива формируются таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивать заправки, где как раз-таки у нас наблюдался наибольший спрос. Ну и те, которые удалены от нефтебазы, потому что были проблемы с бензовозами, доставка, как это отмечалось, да, в правительстве. И поэтому налаживают поставки, бензовозы продолжают доставлять топливо в Калининград и в муниципалитеты. Конечно, возросла вот в этот период самый, да, такой ажиотажного спроса нагрузка на крупные сети. И даже небольшие АЗС вообще тогда, потому что прекратили продажу топлива. Но, конечно, дополнительные объемы будут в Калининградской области поставляться в приоритетном порядке. Напомню, что на прошлой неделе как раз эту ситуацию напрямую с президентом обсудил губернатор Алексей Беспрозванных, и сказали, что Калининградской области будет уделено особое внимание, ну, с учетом нашего, конечно, такого полуэкскламного положения.
1: Морским путем, наверное, будет доставляться.
5: Да, да, но оно так и доставлялось, да, мы же помним все эти санкции, которые там были введены в отношении калининградского транзита. Что еще могу отметить? Были вопросы насчет вот топлива стандарта Евро-3, сказали категорически нет, такое топливо не поступает к нам. Не завезли вот этот как раз-таки бензин этой марки. Поэтому, если он поступит, то обязательно расскажут. Ну, люди выходят из положения таким образом, что составляют сами интерактивные карты, где можно отследить и цены, и, соответственно, посмотреть, где бензин есть, приехать, успеть. Но, опять же, даже если посмотреть по тому, что пишут местные СМИ и соцсети, уже, конечно, вот этот ажиотаж спал, потому что мне друзья сами рассказывали, как видели. Ну, люди там, не знаю, у них почти полный бак, они все равно едут на заправку, чтобы...
2: Вот о чем 5-10 литров долить, чтобы простоять при этом в очереди.
1: Да, и создать ажиотаж, создать всякого рода нервозную обстановку. А сколько сейчас литр бензина стоит у вас?
5: Ну, там надо посмотреть, где-то, например, если мы 92-й, там, ну, где-то в районе 82-83. Вот так. Это, нет, подождите, это я сейчас вам про дизель говорю. Да. Так, у нас получается где-то там 92-й, 68, там 70, ну, вот так вот.
1: Ну, то есть, да. Ну, все равно приемлемо для тех, кому...
5: Ну, сейчас, да, но если говорить, вот я уже сказал, там 80-90 дизель, то где-то я видел, что дизель до 100 доходил. Такие тоже были случаи, да, но это, конечно...
2: Ну, вот, наверное, когда вот как раз-таки ажиотаж пошел, тогда и
5: повысились. Да, потому что у нас и много транспорта ездит на дизеле, конечно, и служебный транспорт, и коммерческий, ну, поэтому, наверное...
1: И с надеждой, да, какой-то...
5: деревне возник.
1: С надеждой мы смотрим на развитие электротранспорта.
5: Да, безусловно. Да. Вот, например, на прошлой неделе электромобили протестировали в одной из калининградских больниц. Угу. И зарядки, как отметили врачи, хватило на 2 дня работы. Ну, это речь прекрасно. О работе участковой службы. Фельдшер угу. ездил по пациентам. И сейчас больница рассматривает как раз-таки покупку этого вариант. Электромобиля. Угу.
2: Но с заправкой служебного транспорта мы, так понимаем, проблем как не было, так и нет, да?
5: Нет, они в приоритетном порядке, да. Поэтому там используются специальные топливные карты, угу. с помощью которых можно, конечно, вот заправиться в случае чего. Поэтому в таких нет. Опять же, власти не раз подчеркивали, что в первую очередь будут заботиться, конечно,
1: конечно.
5: О служебном транспорте,
1: да, общественном
5: и сельхозтехнике, да, которая, потому что от этого зависит продовольственная безопасность региона, о чем мы тоже с вами не раз говорили.
1: Спасибо, Алексей.
2: Спасибо.
1: Алексей Анкудинов был у нас на связи из Калининграда. А мы идем дальше.
4: Большая страна, разное время.
2: Мы близимся...
1: Точнее, даже не идем, а скачем,
2: да, я бы сказал. Да. Вообще у нас снова мы не будем таить от вас сюрпризов. Опять в конце часа будем отдыхать в России. А сейчас, скажем так, предотдохнем.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Это такая затравочка у нас будет небольшая. Вот отправимся в Бурятию. У нас там пройдет фестиваль «Голос кочевников».
1: Да, там пройдет фестиваль. И интересно, что само сообщение в своем заголовке несет вот такую информацию. Официально фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии будет трезвым.
2: Вот очень интересно, что это значит, как это воспринимать.
1: Да, но тем не менее на фестивале будут работать 3 основные сцены – «Солнце», «Луна» и «Звезда», а также дополнительные интерактивные площадки с танцами, диджеями, хип-хоп-артистами. И это очень тоже замечательная история. И, конечно же, мы все подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Аллы Мальцевой. Алла, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алла.
6: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, меломаны в предвкушении большого музыкального события. Уже завтра в этнокомплексе «Асагат Степной кочевник» в Заиграевском районе Бурятии откроется большой международный фестиваль «Голос кочевников». И вот нужно сказать, что география исполнителей с каждым годом расширяется, и в этот раз он соберет музыкантов уже из 6 стран.
1: Угу.
6: Да, совершенно верно. И на 3 сценах, которые романтично названы «Солнце», «Луна», «Звезда», выступят более 40 артистов. Нынче такой большой звездный состав поклонников ждут выступления Димы Билана и таких известных групп, как Мота, Айела, Кино, Дайте Танк. И, кстати, вот организаторы анонсировали совместные выступления инди-фолк-проекта «Бонд с кнопкой» и хора Республиканского колледжа искусств имени Чайковского нашего. Ну, в общем, необычный номер обещает стать уже одним из таких ярких моментов фестиваля. Фестиваль «Голос кочевников» проводится в 16-й раз, и он уже достаточно хорошо известен. Это подчеркнула на недавнем интервью директор фестиваля «Голос кочевников» Наталья Уланова. Давайте ее послушаем.
1: Давайте.
7: Сегодня «Голос кочевников» — это действительно стал очень большой проект в масштабах страны. За рубежом тоже уже известен. Иностранные артисты делают анонсы, репосты и рассказывают о Бурятии, что для нас, конечно, очень важно. У «Голоса кочевника» 2 основные цели — это открытие новой музыки и привлечение внимания к Бурятии как региону, где развит событийный туризм, где богатая культура и очень гостеприимный народ.
2: Наверное, наплыв туристов большой
1: да,
2: будет.
1: Да, Алла, а это где будет происходить? Я так понимаю, это не в столице же будет?
6: Это, да, это не в столице, это вот совершенно довольно далеко от города, 56 минут нужно будет ехать. Но в прошлом году «Голос кочевников», к примеру, посетили 30 тысяч человек, а нынче ожидают, что зрителей будет гораздо больше. И вот добавлю, что вот о популярности фестиваля говорит такой факт, что любители музыки из разных регионов планируют свой отпуск так, чтобы именно попасть на это музыкальное событие, а потом еще отдохнуть на Байкале.
1: Угу.
6: И поэтому заранее покупают билеты, чтобы вот окунуться в какую-то, вот, знаете, особую атмосферу бурятской степи, разножанровой музыки, душевных вечеров. Это все вот open-air, то есть под открытым небом все происходит. И предусмотрен кемпинг, отведены специальные места для 2 палаточных лагерей. Можно установить свою палатку, провести время с семьей, друзьями, причем это все входит в стоимость билетов. И вот в прошлом году мои друзья были просто в восторге от того, что можно до поздней ночи слушать музыку, танцевать, потом еще любоваться любоваться на звездное небо, общаться и петь песни до утра. В общем, вырваться за пределы нашей с вами обыденности и забыть немножко обо всем.
1: Мы так понимаем, и без горлового пения тоже не обойдется, скорее всего.
6: Обязательно, да. То есть будет все, вот знаете, то есть тут будут слушать композиции от тяжелых там гитарных рифов до экспериментальной электроники и этномузыки обязательно. Вот. Просто, знаете, в народе называют это бурятским вудстоком. На самом деле, что-то похоже, да. Да, и, в общем, не выходя за пределы одной локации, вот на трех сценах можно посмотреть и то, и другое, и третье. В общем, очень интересно. И вот сам логотип «Голоса кочевников», если вы видели, это вот конь с разноцветной гривой, и он как раз и символизирует сочетание разных направлений, культур, которые как будто вместе создают такое гармоничное целое. Ну и вот не могу не сказать, что фестиваль продвигает здоровый образ жизни, что вот обычно, конечно, на таких фестивалях алкоголь рекой льется,
1: бывает,
6: а вот
1: бывает,
6: в этот раз...
1: Да. В этот раз он будет трезвым, и стоит сказать, что из Улан-Удэ будут автобусы, да, бесплатные отправляться.
6: Да, совершенно верно, то есть до 60 шаттлов вот это вот будет туда-сюда два дня курсировать, и вот и, что важно, вот это вот нововведение, вот этот сухой закон на время фестиваля позволит обеспечить безопасный отдых, тем более, что вот многие приезжают послушать музыку с детьми, вот такой, знаете, семейный отдых, несмотря на то, что там разная музыка. Ну и, в общем, то есть зрители будут сполна наслаждаться именно творчеством и живым общением. Вот.
2: Алла,
6: ну, и можно еще,
2: гастрономическая составляющая будет представлена?
6: Сейчас вот как раз,
2: наша любимая, Иван. Да, простите, что перебилась.
6: Да, я про это сейчас, да, как раз вот вы прям сняли с языка. Будет большой фудкорт с разнообразной кухней, вот где непременно будут кормить бузами, нашим главным гастрономическим брендом. Ну, всякая кухня, то есть все будет очень вкусно и увлекательно, и развлекательно. А можно я еще проанонсирую?
1: Конечно.
6: Вот фестиваль за фестивалем, в прошлые выходные мы принимали всебурятский фестиваль «Алтергана», то есть он тоже международный. Сейчас вот завтра начинается «Голос кочевников», а в следующие выходные будет балет на Байкале. Так что всех приглашаю в Бурятию, точно не дадим заскучать.
1: Красотища какая, действительно.
6: Да, сцена прямо на берегу озера.
2: Волшебно,
6: на фоне заката.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
1: Алла Мальцева была у нас на связи, рассказала, что практически каждые выходные можно приезжать на берега Байкала.
2: Да, если что-то не успели посмотреть,
1: Бурятию,
2: то увидите,
1: да,
2: возможно, даже лучше.
1: Чем-то вас обязательно поразят, и главное, что и логистика налажена,
2: да,
1: и
2: да.
1: Все можно добраться без автомобиля, и переночевать, и повеселиться, и посмотреть на Байкал.
2: И с детьми в том числе можно приехать, насладиться этим.
1: С детьми, и это очень замечательно. Замечательно, и мы, конечно, даже в какой-то мере завидуем всем, кто там окажется. Через минуту мы продолжим наш эфир.
4: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
4: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Большая страна, разное время. Отдыхаем в России.
1: Ну, традиционно мы продолжаем
2: отдыхать
1: в России, потому что Россия, во-первых, бесконечна, во-вторых, разнообразна, в-третьих, интересна. И куда бы вы ни поехали, в какую бы сторону, действительно, можно с уверенностью сказать, что даже в соседней области может оказаться то, что вы о чем вы не знали, да, и получите массу положительных эмоций. Но сегодня мы отправимся в Тюменскую область. Там туризм, спорт и культура, это финансирование важных для Тюменской области проектов, будет увеличено. А Валерия Руднева уже готова рассказать нам, чем же прекрасна Тюмень, что там в ближайшее время появится. Валерия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерия.
10: Здравствуйте. Тюмень прекрасен всем. Это если кратко.
1: Да.
10: У нас вот сейчас жарко, плюс 30. У нас есть, пусть подземное, но все-таки море, в котором температура всегда в районе 40 градусов. Так что приезжайте на наши бескрайние моря.
1: Спасибо.
10: Это если говорить так...
1: В общем.
10: По верхам. Угу. Да, в общем и целом. Но если говорить конкретно, то да, туризм сейчас в нашем регионе развивается небывалыми темпами, и он становится предметом серьезных инвестиций. Крупный бизнес охотно, как ни удивительно, инвестирует в развитие этой отрасли. И вот недавно на полях, как сейчас принято говорить, было подписано довольно солидное соглашение о том, что один из российских банков вложит в частный проект порядка 2 миллиарда рублей в развитие именно туристических проектов. Один из этих проектов – это реставрация
2: Валерия.
10: Являющегося...
1: Продолжайте.
10: Памятником архитектуры конца 18 века. Очень красивое здание, конечно, находящееся сейчас в удручающем состоянии, но Тобольск город уникальный, это первый русский город в Сибири, там практически каждое здание представляет из себя историческую ценность. Во времена Советского Союза, к сожалению, за этими зданиями никакого ухода и догляда не было, поэтому они с течением времени буквально разрушились, но довольно много памятников осталось в состоянии пригодном реставрации. Вот один из них на улице Хохрякова, 2, красивое здание, в классическом установлено, и в нем будет либо ресторан, либо мини-отель. Сейчас это довольно модно. Еще один крупный проект, который будет профинансирован частным порядком, это спа-отель. Небольшой, но очень приличный, именно в Тобольске. Ну и, конечно, самый крупный проект из тех, о которых шла речь на Иннопроме, это первый в России фиджитал-отель.
1: Вот
10: вы вообще знаете, что такое фиджитал?
1: Ой, знаете, работа наша такая, что мы знаем все.
2: Все понемногу, но мы с удовольствием вас послушаем.
1: С удовольствием послушаем, что в Тюмени планируется.
10: Собственно говоря, планируется у нас ровно... То, что заявлено в названии. Это будет отель, в который можно будет приехать не для того, чтобы, так сказать, полежать на диване, да, там, или просто отдохнуть активно. То есть вы приехали и занимаетесь фиджиталом. Это двоеборье. Если вдруг кто не знает, это такое двоеборье. Сначала вы играете в настоящий футбол, но уменьшенная его, так сказать, копия. А потом вы той же компанией, именно той же, это важно, компанией, садитесь к мониторам и играете в футбол компьютерный.
1: Вот как.
10: То есть и для ума,
1: и результат, соответственно, учитывает оба, да, показателя?
10: Да, обязательно оба. Оба результата идут в зачет. В общем, отличный, я считаю, отдых для компаний. Молодых, не очень молодых людей. Это как раз такая, по-моему, отличная история для семейного отдыха, когда вся семья может принять участие, тем более, что фиджитал не обязательно футбол. Там есть и танцы, и не танцы. Там миллион вариантов всевозможных, отель...
1: И даже шахматы, да.
2: Разницы особой нет.
10: Да, я в свое время была потрясена существованием шахбокса, более странного вида спорта.
1: Да, есть такое.
10: Сложно, но... Да, вот есть и такое. Ну и, конечно, развивается и всяческий другой туризм, гастрономический.
1: Вот что в ближайшем будущем у вас будет проходить? Какие фестивали? Расскажите, пожалуйста.
10: Один из тех, что пройдет вот буквально следующие выходные, это крапивный съезд.
1: Ух ты!
10: Да, он проходит 4-й раз уже. Угу. Как раз в Тобольском районе, в Ярковском районе его проводит Оксана Климерова, краевед с большим стажем, так сказать. В Тюмени у нее музей быта Советского Союза, там собраны коллекции одежды, коллекции предметов быта, Она проводит показы мод советской одежды. Вот все в этом роде. Очень интересно. Туда с удовольствием ходят и большие, и маленькие. Большие ностальгировать, маленькие удивляться. И она уже в четвертый раз в этом году будет проводить крапивный съезд.
1: Так,
10: вот что в названии это? Заявлено, то и будет. То есть буквально будут учить делать из крапивы нитки, плести из этих ниток полотно, делать фенечки. Там будут всякие паренья на крапиве в специальной походной бане. Там будут всяческие блюда, в том числе и из крапивы. Из нее, я знала, где-то это попробовали. Да, щи крапивные. Вот. Ну и, конечно, не только щи, но
1: я думаю, что и сладкие, да, сладкие блюда тоже будут, как ни парадоксально звучат. Но действительно, да, крапива очень вкусная, на самом деле, если правильно обработать. Как
2: можно
1: бы,
2: еще и одуванчики.
1: Сами листы. Но здесь очень интересно.
10: Одуванчики уже прошли.
2: Ну да, да, это сам, на будущее.
10: Сезон крапивы. И кабачков.
1: Да, и все, что мы воспринимаем как сорняки, да, и какое-то досадное вот растение, которое нас обжигает,
2: однако,
1: на
2: да.
1: самом деле может стать вот центром вот такого фестиваля, когда не только есть ее можно, но и можно из нее плести, потому что, ну, скажем так, в традициях русской культуры это всегда было, из крапивы всегда что-то плели, что-то ткали. Ну и действительно, это очень серьезное было такое подспорье, рубахи всякие делали и прочее, так что...
10: Да, полотно довольно прочное, да? Получается, волокно прочное, упругое, соответственно, оно получается крепкое.
1: И опять же...
10: Это такой тренд экологический.
1: Да, опять же, все мы помним сказку «12 лебедей» там, или как это? Вот,
10: да,
1: да, и там вот как раз она плела эти рубахи, и, да. Да, и действительно это все интересно, и погода у вас чудесная, и море даже есть, как выяснилось.
10: Подземное, но есть.
2: Ну, и река Тура, конечно.
1: Ну, конечно, это...
10: Ну, Тура у нас, конечно, в этом году нас радует, потому что у нас... И снега было много зимой, и сейчас дожди такие, что прям вот буквально можно плыть. И река прибавила в объемах, и это, конечно, прекрасно, что и говорить.
1: Ну да, то есть она полноводная, соответственно, в ней можно наверняка купаться. Можно купаться? Нагревается она?
10: Кое-где можно, кое-где можно.
1: На мелководье.
10: Но, в общем и целом... Она скорее такая сейчас судоходная, то есть на ней можно прокатиться.
1: А, ну вот еще, да,
10: тоже
2: идея.
1: Еще дополнительный какой бонус вам сплавать, потому что действительно любое, ничего прекраснее нет, чем вид на город со стороны вот реки, и это совершенно по-другому.
10: Точно.
1: Да, показывает.
10: Особенно если город такой красивый, как Тюмень.
1: Да, да, город, да, Тюмень.
2: В общем, Валерия, мы...
1: Да.
2: Очень рады, что вы нам обо всем этом рассказали.
1: Да,
2: и непременно хотим приехать.
1: Да, всем,
2: у нас уже целый маршрут
1: всем
2: есть.
1: И всем советуем тоже, кто вот сейчас вот мои друзья, например, в Якутию отправляются. То есть вот не все же, что называется, в Турцию и прочее.
2: Не все на море.
1: Да, не все на море. И действительно, это
10: очень... А нынче еще такие погоды удивительные, что уже сейчас в лесу полным-полно грибов, просто не ливут хоть косой костей. Поэтому вот если есть любители тихой охоты, то тоже приезжайте. Грибов прям вот.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
1: Валерия Руднева была у нас на связи из Тюмени, рассказала о привлекательности этого региона. Действительно, это очень интересно. И исторические, и природные факторы, и даже поесть.
2: Ну вот, да, и сколько привлечено средств будет для развития проектов.
1: А мы, Иван Фурсов и Борис Петухов, прощаемся с вами. До завтра.
2: Да, завтра
1: так
2: услышимся.
1: Что да, завтра услышимся. Всего доброго.
2: Не болейте.
4: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
11: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
4: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.
12: точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Кандидат экономических наук, эксперт банковского рынка Андрей Бархота о снижении ставки по рыночным программам ипотеки.
13: Безусловно, льготная ипотечная программа – огромный инструмент поддержки рынка. С другой стороны, она была введена, когда разница между рыночными ставками и льготными составляла не меньше 5% пунктов. Соответственно, мера должна была быть временной. Когда рыночные ставки и льготные сравнялись, то есть разница была минимальной, надо было ее денонсировать и останавливать до следующих кризисных процессов. Вместо этого льготная ипотека почти 10 лет с нами. И это привело к сильнейшим диспропорциям на рынке. Поэтому идеальная картина мира – это когда у вас льготные ставки почти равны рыночным. Все берут рыночную ипотеку. В случае действительно социально уязвимых категорий, многодетных семей, им представляется беспрецедентная льготная ипотека.
12: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России.
14: 11 июля.
12: Реклама.
15: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
16: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
12: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле.
17: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты борьбу с коррупцией. В Кремле прокомментировали слова Трампа, что США могут закрыть небо над Украиной. Средства ПВО за сутки сбили 468 украинских дронов. Синоптики предупреждают о смерче в Москве. И теперь подробнее. Лондонские и стокгольмские арбитражи принимают неправовые решения в отношении российского бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Глава ТПП согласился с главой государства, указав, что решения западных арбитражей политически мотивированы. Также на встрече обсуждалась тема борьбы с коррупцией.
19: Сергей Павлович, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
20: У нас есть такой опрос, который мы проводим, бизнес-барометр коррупции, ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем, к вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
18: Помимо борьбы с коррупцией, Катырин доложил президенту о других направлениях работы ТПП, в том числе развитии семейного предпринимательства. НАТО подтвердило статус России как основного противника. Это обязывает Москву быть сильной и уверенной в себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации, и главным противником организации была Россия. И сегодня Североатлантический альянс не меняет своего изначального предназначения.
14: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация. Это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое, по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие.
18: Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для североатлантической безопасности. По данным Минобороны России, группировка «Центр» в зоне проведения спецоперации нанесла поражение 6 украинским бригадам и 1 полку в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили более 325 военнослужащих. Уничтожено 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение противнику в ДНР. Группировка войск «Север» нанесла удары по 7 бригадам и погранотряду ВСУ в Сумской и Харьковской областях, сообщили в военном ведомстве. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников. Правительство России выделит еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей на капитальный ремонт и покупку нового жилья пострадавшим от паводков в Дагестане и Чечне, прошедшей весной. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
21: Прошедшей весной паводки, вызванные сильнейшими ливнями, напомню, нанесли сильный ущерб инфраструктуре и Дагестана, и Чеченской республики. Имущество большого числа жителей этих российских субъектов серьезно пострадало, у многих вообще оно разрушено. По поручению президента незамедлительно приступили к оказанию всей необходимой помощи. Ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений, детских садиков, школ, колледжей. Сегодня рассмотрим вопрос о предоставлении еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные для приобретения нового.
18: Добавлю, электроснабжение отсутствует в 62 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МЧС. Без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов. Без транспортного сообщения 60 населенных пунктов в 11 районах. Основной период ЕГЭ в этом году завершился без сбоев, сообщили в Рособорнадзоре. Официальные итоги экзаменационной сессии, включая средние баллы участников и статистику по 100-бальникам, будут опубликованы Рособорнадзором после завершения обработки всех бланков. Президент Владимир Путин в среду собрал совещание с членами Кабмина. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году. Выпускники, которые набрали более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны, сообщил РИА Новостям эксперт Минпросвещения Юлия Коваленко. Она отметила, что средний балл ЕГЭ растет примерно на 2 пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах. В Москве завтра на фоне непогоды существует вероятность возникновения смерча. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, финал рабочей недели будет дождливым. Ожидаются грозы, местами град.
0: на центральную Россию прольется еще, ну, конкретно для Москвы, 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. При этом прогремят грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. И есть даже вероятность появления локального смерча и в столичном регионе, и в сопредельных областях. Ну и в сумерках в Москве будет плюс 14-17. Днем потеплеет до климатической нормы плюс 22-25. На западе Подмосковья умеренный 20-25, а на востоке 26-31 жары.
3: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
22: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта Российской Федерации, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев также добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. А тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что национальная команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Тем временем Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов, но в World Athletics заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян. Федерация фигурного катания на коньках России устроит повторные контрольные прокаты юниорской сборной страны. Об этом сообщила РИА Новости источник знакомой ситуации. Первые прокаты юниоров состоятся 28-31 июля в закрытом формате. Цель прокатов – просмотреть форму и программы фигуристов, претендующих на этапы международного юниорского гран-при. Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» опубликовал в своих соцсетях фото Кубка Стэнли, на котором нанесены имена владельца, хоккеистов и тренерского штаба команды, выигравших кубок в минувшем сезоне. На трофее в том числе имена и фамилии трех российских игроков – форварда Андрея Свечникова, защитника Александра Никишина и вратаря Петра Кочеткова. И пока это все новости спорта.
23: Погода.
3: В пятницу 10 июня в Оренбурге ожидается 26-28 градусов, кратковременный дождь, гроза, местами сильный дождь. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде от 28 до 30 градусов без осадков. В Пензе, Ярославле и Владимире 30-32 градуса выше нуля без осадков. В Туле временами дождь 22-24 градуса. В Воронеже плюс 25, плюс 27 дождь. В Ростове-на-Дону 28-30 градусов, кратковременный дождь, в Волгограде 33-35 без осадков. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 21 градус.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Добрый вечер. 18 часов 10 минут. В студии Татьяна Курбатова.
0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Орле приступили к ремонту контактной сети на улице Пушкина. В Ливенском районе временно ограничили движение машин на участке Ливны-Навесная. Орловец выиграл серебро чемпионата России по пулевой стрельбе. Подробности прямо сейчас. Трамвайную линию на улице Пушкина в Орле могут запустить на следующей неделе. Специалисты ТТП уже натянули тросовые растяжки и готовятся к монтажу продольно несущего троса. По мере поступления запчастей протянут контактный провод. Даниил Матюшин расскажет подробнее.
2: Знаки были, внимательность отсутствовала. 16 мая водитель большегруза обесточил половину контактной сети города. Попытка сэкономить 5 минут времени на маршруте обернулась большой проблемой. Как итог, 13 порванных поперечных растяжек. На место сразу выехали специалисты трамвайно-троллейбусного предприятия. Но спасать уже было нечего.
3: На данном этапе мы проводим монтаж контактной сети по улице Пушкина. По наличию запчастей поперечные тросовые растяжки мы уже натянули. Сейчас готовимся к монтажу продольно несущего троса. По мере поступления запчастей уже будем монтировать контактный провод.
2: Пока трамваи вынуждены курсировать по короткому маршруту. Из 14 исправных вагонов на линии лишь 6.
4: Из резервного фонда для восстановления контактной сети по улице Пушкина было выделено 2 миллиона 114 тысяч рублей. На данный момент все контракты по комплектующим контактной сети заключены. На следующей неделе ожидается их полная поставка.
2: Если все пойдет по плану, на следующей неделе и запустят линию по улице Пушкина. Жители устали и ждут этого несколько месяцев.
5: Очень неудобно. Раньше сел тихо, спокойно и до вокзала доехал, а теперь нужно чесать на Комсомольскую и ждать там транспорт. Очень неудобно.
2: Вместо трамвая пустили автобусы, но для тех, кто привык к электротранспорту, это не выход.
6: Для незрячего человека, вот как мы, нам еще тяжелее, потому что мы на трамвае знаем, допустим, все остановочки, все. А тут он же не будет, водитель, каждый раз объявлять остановки, мы же не видим. И вот мы просим его, пожалуйста, подскажите, нам нужна вот такая-то вот остановка.
2: Из-за отсутствия трамваев на маршрутах номер 1, 3 и 4 предприятие теряет 90 тысяч рублей ежедневно. Эти деньги шли на ремонт транспорта и оплату труда.
7: Ежедневное обслуживание вагонов в ночное время, чтобы вагон зашел в депо, провели ему ежедневное обслуживание, это светозвуковую сигнализацию, тормоза, пантограф и, если понадобится ремонт, низковольтного оборудования.
2: Александр Саньков с этой 20-тонной техникой знаком уже 50 лет. Столько он и работает на местном предприятии. Разобрать и собрать редуктор может всего за 5 дней.
8: Сначала, когда дают колесную пару, сольем, почистим. Есть возможность обжечь можно, чтобы масла не было.
2: После ремонта колесная пара должна отходить не менее 70 тысяч километров. А это в среднем 2 года работы для одного трамвая. Сегодня все силы брошены на восстановление контакта на улице Пушкина. Но 1 июля обрыв сети по той же причине произошел на перекрестке улиц Московская и Герцена. Его удалось оперативно восстановить.
1: В Ливенском районе временно ограничено движение транспортных средств на участке дороги Ливны-Навесная. Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Это связано с проведением ремонта автодороги межмуниципального значения Ливны-Навесная с 8 июля по 30 сентября. Водителей призывают заранее планировать маршруты, соблюдать скоростной режим и обращать особое внимание на дорожные знаки и указатели, установленные в районе проведения работ. И в связи с ремонтом моста через реку Неруч на 45-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств максимальная скорость движения ограничена до 50 км в час. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водителей тоже просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 486-2. В этом году на Орловщине отремонтируют 192 многоквартирных дома. Об этом шла речь на еженедельном совещании с главами муниципальных образований региона. Как сообщил директор регионального фонда капитального ремонта Орловской области Владимир Слезовский, 24 дома отремонтируют в рамках подпрограммы досрочного ремонта крыш. Еще в 88 заменят 314 лифтов. Причем 155 лифтов в 42 домах уже заменено. По капитальному ремонту в порядке очередности необходимо отремонтировать 80 многоквартирных домов. Собственникам помещений уже направлены предложения о проведении капитального ремонта на 2027 год. И если до 1 сентября они не примут решение о выполнении в ходе капитального ремонта необходимых видов работ в рамках предельной стоимости, его обязаны принять органы местного самоуправления. Напомним, действующая редакция региональной программы капитального ремонта рассчитана до 2044 года и включает в себя 4367 многоквартирных домов, в которых проживают 374 тысячи человек. А всего с начала реализации региональной программы работы по капитальному ремонту проведены в 1459 домах, и это позволило улучшить условия проживания почти 213 тысяч человек. Орловец Илья Суханов стал серебряным призером чемпионата России по пулевой стрельбе. В стартовый соревновательный день чемпионата, который проходит в Московской области, были разыграны первые комплекты наград. В олимпийском упражнении пистолет малокалиберный, скоростная стрельба 25 метров, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва номер один, мастер спорта России Илья Суханов, уверенно преодолел все стадии соревнований и вышел в финал, где вместе с сильнейшими стрелками страны боролся за чемпионский титул. В решающем поединке представитель Орловской области долгое время лидировал и демонстрировал уверенную стрельбу. Судьба золотой медали определилась лишь в конце встречи. В напряженной борьбе Илья уступил заслуженному мастеру спорта России Леониду Якимову со счетом 32-35, завоевав серебряную награду чемпионата России. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
9: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В селе Отрадинска Мценского района состоялся региональный этап всероссийского марафона «Земля спорта». В мероприятии приняли участие 24 команды из всех районов. Участники состязались в испытаниях ГТО, силовом экстриме, волейболе, мини-футболе и семейной эстафете. По итогам всех испытаний лучшими стали спортсмены Орловского муниципального округа. На втором месте – Мценский район. На третьем – команда Болховского района. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе с 8 по 11 июля. 11 июля в субботу матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе пасмурно, сильный дождь, гроза, ночью плюс 15, днем плюс 21 градус. Ветер юго-восточный 3,7 метра в секунду, атмосферное давление 744-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Реклама. Вы слушаете Радио России «Орел».
2: Из фондов «Радио».
3: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной. Освобождение Европы.
4: Речь идет о странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Это Польша, это Венгрия, это Румыния, это Болгария, Австрия, Югославия. Вот это те страны, которые как раз вот между Советским Союзом и Западной Европой находятся, и Германией. Польша была захвачена в начале Второй мировой войны еще. Она сопротивлялась недолго, не смогла просто долго сопротивляться. Не хочу сказать, что поляки сдались. Ну, просто немецкая армия оказалась гораздо сильнее. Поэтому она была противником. Венгрия была союзником Германии. Румыния была...

0: СССР в течение зимних и весенних наступательных операций Красной Армии была полностью снята блокада Ленинграда, окружена и пленена Корсунь-Шевченковская группировка противника, освобожден Крым и большая часть Украины. 26 марта войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева первыми вышли на государственную границу СССР с Румынией. В третью годовщину нападения фашистской Германии на советскую страну началась грандиозная белорусская наступательная операция, завершившаяся освобождением от немецкой оккупации значительной части советской земли. Осенью 1944 года государственная граница СССР была восстановлена на всем ее протяжении. Под ударами Красной Армии фашистский блок развалился. Доктор исторических наук профессор Сергей Минаков так говорит о целях Сталина в период освободительной операции в Европе.
1: У Советского Союза, у Сталина, понятно, была установка, обусловленная несколькими факторами. Первое, Германию нужно разгромить. Немцы с удовольствием, может быть, и пошли на переговоры, потому что в 1944 году они признали, что мы проиграли войну. Речь шла о том, как выйти из ситуации, не быть окончательно разгромленным, без капитуляции. Потому что после белорусской операции, где крупнейшее поражение было, стало ясно Гитлеру, что единый фронт рухнул, у них просто не хватало уже сил, чтобы держать единый фронт. Поэтому приходилось перебрасывать части, он уже был дырявый, как говорится, этот фронт. Ресурсы людские иссякли, по сути дела. Как они рассчитывали? Они рассчитывали, что удастся договориться с американцами и с англичанами и перебросить большую часть своих войск на Восточный фронт. Поэтому это было нам ясно тоже. И силы у американцев были определенные политические силы, которые, в общем-то, не прочь были это сделать. Да и союзники были таковы, что всем было понятно, что союзники пока есть общий враг. Речь теперь шла о том, чья будет Европа? Будет ли она американская или будет она советская? А это вопрос уже геополитический вопрос. Потому что нападение на Советский Союз, чем, ну, по крайней мере, подальше границы отодвинуть, все имеется лояльные этих вот. Поэтому здесь нужно было разгромить просто Гитлера. Другого варианта, полагали, нет. Потому что эта сила очень мощная, и ее легко можно было возродить. А если еще и добавятся другие западные державы, что тут лукавить? Можно вспомнить слова Пушкина: не вся ли Европа здесь была с Гитлером вместе? Она работала на него. Поэтому Советскому Союзу приходилось только одно – окончательно, полностью разгромить.
0: Советское правительство официально заявило, что вступление Красной Армии на территории других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить территориальную целостность. Советским войскам пришлось сражаться на территории многих стран Европы, захваченных немцами, от Норвегии до Австрии. Больше всего 600 тысяч советских солдат и офицеров погибло и похоронено на территории современной Польши. Более 140 тысяч в Чехии и Словакии, 26 тысяч в Австрии. Режим немецкой оккупации в Польше был очень суровым. За время войны из 35 миллионов жителей погибло 6 миллионов человек. Черчилль в 1944 году согласился с включением всех балканских стран, кроме Греции, в сферу влияния СССР. В 1944 году Сталин добился создания просоветского правительства Польши, параллельного эмигрантскому правительству в Лондоне. Из всех этих стран только в Югославии советские войска получили мощную поддержку от партизанской армии Йосипа Броза Тита. Совместно с партизанами 20 октября 1944 года Красная Армия освободила от врага Белград.
2: Говорит Москва. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Толбухину. Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и сегодня, 20 октября, освободили столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков. Во знаменование одержанной победы

соединении части, наиболее отличившиеся в боях за освобождение Белграда, представить присвоению наименования белградских и к награждению орденами. Сегодня, 20 октября в 22 часа, столица нашей Родины – Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Третьего Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии, освободившим столицу Югославии Белград, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Белграда. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и братской Югославии. Смерть немецким захватчикам! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин, 20 октября 1944 года.

0: Вместе с советскими войсками в освобождении своих стран приняли участие Чехословацкий корпус, Болгарская армия, Народно-освободительная армия Югославии, Первая и Вторая армии войска польского, несколько румынских частей и соединений. Летом 1944 года широкий заговор от коммунистов до монархистов возник с этой целью в Румынии. В это время Красная армия уже вела бои на румынской территории. 23 августа в Бухаресте произошел дворцовый переворот. На следующий день новое правительство объявило войну Германии.
1: Югославия была оккупирована. Причем Югославия сама по себе очень сложная страна, потому что там население говорит в сущности на одном языке, на сербо-хорватском, но разное население, различия конфессиональные и исторические различия. Там сербы есть, черногорцы, есть босняки, мусульмане, есть хорваты, католики. Хорваты ненавидят сербов, босняки тоже не любят сербов, поэтому вот это вот очень сложное в этническом, этнокультурном отношении. Но там вот партизанское движение очень было развито, особенно в Сербии и в Хорватии. Хотя хорваты сотрудничали, значительная часть сотрудничали с Германией, а сербы сопротивлялись, сербы были объектом германской карательной политики и так далее. Иосиф Броз Тито, хотя он хорват по происхождению своему, но он лидером оказался партизанского движения, армии, а потом и лидером югославского государства. И партизаны там действительно делали очень многое. Что касается Польши, да, там были партизаны, но они были очень своеобразные партизаны. То есть они не очень советских хотели, но они, конечно, против немцев. Потому что немцы поляков всегда не любили, а поляки, соответственно, не очень любили немцев. Болгария, как это ни странно, в двух мировых войнах оказывалась на стороне противников России, хотя русские освобождали Болгарию. Но она особенно не принимала участия в боевых действиях. Болгарские части, вот нужно отдать должное, они в военных действиях против Советского Союза не принимали участия. Они за предварительно специально оговаривали, что они в силу, так сказать, исторической памяти просто болгары не будут стрелять в русских. Поэтому Гитлер не рассчитывал на них. Румыния воевала, и под Сталинградом румынские части воевали, но они достаточно быстро тоже поняли, на чем, с кем лучше дружить, а с кем воевать. Вот. Венгры воевали, сопротивлялись, и многие были активно воевали в Венгрии, причем Будапештская операция была чрезвычайно длительная, она с 1944 года, где-то с осени началась, и она продолжалась вплоть до февраля 1945 года. Будапешт брали тяжело. Хотя не хочу сказать, что его разрушили особенно, нет. Что касается Словакии, Словакии, в общем-то, настроены были лояльно по отношению к Советскому Союзу, к русским всегда, и они, там активное партизанское движение было. Они очень быстро перешли на сторону, но они были в составе корпуса, чехословацкого корпуса, который сформирован был в Советском Союзе. Там генерал Свобода, там чехи и словаки, они вместе, они воевали. Причем словаки даже более активно. И по сей день они чтят память там.
0: К октябрю 44 года у Германии оставался единственный союзник в Европе – Венгрия. Последние сражения здесь закончились только в апреле 45 года. В феврале была разгромлена Будапештская группировка немцев. В районе озера Балатон противник предпринял последнюю попытку перейти в наступление, но был разгромлен. В апреле советские войска освободили столицу Австрии Вену, а в Восточной Пруссии овладели городом Кёнигсберг. К началу 1945 года в составе советских действующих войск было вдвое больше солдат, чем у противостоящего противника, втрое больше танков и самоходных установок, в 4 раза больше орудий и минометов, почти в 8 раз больше боевых самолетов. Наша авиация безраздельно господствовала в воздухе. Бок о бок с Красной армией сражались почти 500 000 солдат и офицеров ее союзников. Все это позволяло советскому командованию развернуть одновременное наступление на всем фронте и наносить удары по врагу там, где это было удобно нам, и тогда, когда это было выгодно для нас. К зимнему наступлению привлекались войска 7 фронтов – 3 белорусских и 4 украинских. Балтийский флот помогал сухопутным войскам продвигаться вдоль побережья, а Северный флот обеспечивал перевозки через Баренцево море. В середине декабря 44 года гитлеровцы внезапно напали на американские и английские войска в Арденнах, на границе Бельгии и Франции, и отбросили союзные войска на 100 километров на запад, по направлению к морю. Особенно болезненно переживали это поражение англичане. Обстановка напоминала им трагические дни июня 40 года, когда их войска были прижаты к морю в районе Дюнкерка. 6 января Черчилль обратился к верховному главнокомандующему советскими вооруженными силами Сталину с просьбой ускорить переход Красной армии в наступление, чтобы облегчить положение англо-американских войск.
1: Второй фронт был нужен, безусловно, потому что он облегчал. Он появился в 44 году, летом 44 года только. И то пришлось первоначально помогать. Первая операция по высадке союзников в Нормандии неудачной оказалась. Немцы сбросили их, наступление захлебнулось. И они попросили помощи от Советского Союза, чтобы советские войска предприняли наступление и оттянули часть дивизий. Это сделали, и действительно пришлось немецкому командованию снять часть дивизий с Западного фронта и перебросить на Восточный. Это облегчило вторую, так сказать, операцию уже осенью 44 года. Значит, здесь мы должны тогда обратить внимание в целом на общестратегическую картинку. Гитлер воевал против Советского Союза, понятно, одна из причин – нужно сокрушить Российскую империю, потому что две империи не могут в евразийском пространстве существовать, значит, либо Российская империя, либо Германская. Это одно. Но это одна сторона вопроса. Другая сторона для Гитлера, который был увлечен геополитикой, для него все-таки в глобальном масштабе врагом была Британская империя. Потому что это океаническая империя, морская империя. И это не только для Наполеона точно так же. Россия в данном случае, не разгромив Россию, невозможно разгромить Британию. Если только удастся разгромить Россию, тогда Британию, конечно, дни будут сочтены. Поэтому в этом смысле необходимо. Вот эти обстоятельства они обусловили и то, что важен был для него, для Гитлера, еще и африканский театр военных действий, а как раз английские и германские войска вели боевые действия. А Индия – это жемчужина британской короны, источник ресурсов всевозможных. Поэтому вот план Барбаросса, когда я говорил, что прежде всего это выход к энергетическим ресурсам Советского Союза, то есть к бакинским нефтепромам, это главное. И замкнуть этот круг. С одной стороны, удар по британским базам на Ближнем Востоке, выход на Закавказье, там уже рукой подать через Иран до Ближнего Востока. В Иране были очень сильны прогерманские настроения, особенно в южной части Ирана. Иран северный находился под влиянием Советского Союза, а южная часть под влиянием Британии. Поэтому там антибританские настроения были сильны. Они готовы были. Там нашлись бы много сторонников. Поэтому Гитлер рассчитывал, что там у него будет своя поддержка. Тем более его идеология, арийцы все, Иран тоже арийцы там и так далее. А с другой стороны, с Африки действует корпус фельдмаршала Роммеля. Постоянно под Эль-Аламейном сталкиваются они все, эти бои. Вот если бы удалось замкнуть, то есть удалось бы Средиземное море замкнуть, так сказать, германскими войсками, и нанести таким образом удар британскому флоту, находящемуся в Средиземном море.
0: Двенадцатого января 45 года советская армия перешла в общее наступление от берегов Балтики до южных отрогов Карпат. Это было самое крупное и самое мощное наступление за всю войну. Главный удар наносили войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, наступавшие от Вислы, южнее Варшавы и двигавшиеся на запад к границам Германии. Этими фронтами командовали маршалы Советского Союза Жуков и Конев. В составе этих фронтов насчитывалось 2 миллиона 200 тысяч советских солдат и офицеров, более 32 тысяч орудий и минометов, около 6,5 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, около 5 тысяч боевых самолетов. Они быстро сломили сопротивление немцев, полностью уничтожили 35 дивизий врага, 25 дивизий противника потеряли от 50 до 70% своего состава. 23 дня продолжалось непрерывное наступление на запад. 500-600 километров прошли с боями советские воины. 3 февраля они находились уже на берегу Одера. Перед ними лежала земля Германии, откуда пришло к нам бедствие войны. 17 января советские войска вошли в польскую столицу. Город, превращенный в руины, выглядел совершенно мертвым. Около 7 миллионов советских воинов более года вели ожесточенные сражения с врагом на территории 11 стран Европы, охватывающей свыше 1 миллиона квадратных километров. Были освобождены полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии с населением 113 миллионов человек. Были освобождены крупные европейские столицы – Бухарест, Белград, Будапешт, Варшава, Вена, Прага, София, Берлин. Около 4 миллионов воинов-освободителей Европы были награждены медалями за взятие Будапешта, за взятие Кёнигсберга, за взятие Вены, за взятие Берлина, за освобождение Белграда, за освобождение Варшавы, за освобождение Праги.
1: Ну и в перспективе, конечно, считали, понимали, и Сталин понимал, и союзники понимали, что, ну, говорится, вопрос и о том, чья будет Европа. Потому что дело не в том, чтобы, так сказать, господствовать просто над Европой, это стратегическое положение. Это противоречие цивилизационного и культурного характера, очень многого. Ведь дело не в том, что в России земель-то много, дело не в территориальном приобретении. Но если это не с нами, значит, против нас. Мы же видим эти вещи. Это влияет. Влияет и на внутриполитическую обстановку, на внутриполитический, экономический климат, на все. Мы, как говорится, как кот Леопольд. Давайте, ребята, жить дружно. А вот не все ребята хотят тоже жить дружно. И друг на друга начинают говорить, ты виноват, ты виноват. И мы сейчас видим, что действительно, что нам Украина. Был статус, казалось бы, вполне приемлемый. Это зона без чужих войск, так сказать, нейтральная территория. Мы согласны, пусть Украина, так как она там развивается, пусть она будет нейтральной. Никаких войск, чтобы никто туда не лез. Пусть они сами по себе. Как только этот баланс смещается, так убеждает, а синдром 41-го года очень сильный. То есть здесь уже дело не в территории. Дело в том, чтобы окончательно разгромить противника. Как Гитлер в свое время стремился к разгрому советских войск, капитуляции полной Советского Союза, так теперь стремились к этому. Если бы они капитулировали на Украине, кто знает, может, на этом дело и закончим. Что было бы дальше, трудно сказать.
0: Победа над фашизмом досталась дорогой ценой. Свыше 1 миллиона советских воинов отдали свою жизнь в борьбе за освобождение порабощенных фашизмом народов. Польши – 600 тысяч человек, Румынии – 69 тысяч, Чехословакии – 140 тысяч, Венгрии – свыше 140 тысяч, Германии – 102 тысячи человек, Австрии – около 26 тысяч, Югославии – 8 тысяч человек. Решающий вклад в победу над фашизмом определяется и тем, что более 73% общих потерь вермахт понес в сражениях именно на советско-германском фронте. Здесь урон немецко-фашистских войск только в личном составе был в 4 раза больше, чем на других фронтах Второй мировой войны. В сражениях с Красной армией фашисты потеряли и основную часть военной техники – до 75% общих потерь танков и штурмовых орудий, свыше 75% всех потерь авиации, 74% общих потерь артиллерийских орудий. В течение всей войны вооруженные силы Советского Союза уничтожили, взяли в плен или разгромили 506 немецких дивизий и 100 дивизий сателлитов Германии. Союзники же на Западе и в Африке уничтожили 176 дивизий. Германия потеряла в войне с Советским Союзом 10 миллионов человек. В то время как ее общие потери во Второй мировой войне составили 13,6 миллиона человек. Таким образом, основные силы фашистской Германии и ее союзников были уничтожены Красной армией на Восточном фронте. Советский Союз, разгромив основные силы Германии и ее союзников, спас народы оккупированной Европы от наступления эры варварства, а часть народов Европы и от полного уничтожения. Неоспоримость решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны признавали виднейшие политические и военные деятели Запада той поры. В конце войны Уинстон Черчилль признавал, что именно Красная армия решила участь германского милитаризма. Шарль де Голль отмечал, французы знают, что сделала Россия, и знают, что именно Россия сыграла главную роль в их освобождении. А американская газета «Нью-Йорк Геральд Трибьюн» в июне 45 года написала: «Красная армия фактически оказалась армией-освободительницей Европы. Без этой армии, ее безграничных жертв, освобождение от жестокого ермонацизма было бы невозможно». И эти признания можно продолжать и дальше.
2: История Победы. От Бреста до Берлина. Программа о самых крупных сражениях Великой Отечественной.
3: Вы слушали передачу из фондов радио.
2: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа про

0: Мир поэзии.
1: Стихотворение Федерико Гарсия Лорки читает Игорь Квашан.
2: Новые песни. Шепчет вечер, я жажду тени. Молвит месяц, звезд ярких жажду. Жаждет губ хрустальный родник, и вздыхает ветер протяжно. Жажду благоуханий и смеха. Песен я жажду новых, без лун и без ирисов бледных, и без мертвых любовей. Песни утренней, потрясающей грядущего заводи тихие, и надеждою наполняющей рябь речную и мертвую тину. Песни солнечной и спокойной, исполненной мысли заветной, с непорочностью грусти тревожной и девственных сновидений. Жажду песни без плоти лирической, тишину наполняющей смехом, стаю слепых голубок в тайну пущенных смело. Песни в душу вещей входящей, в душу ветра летящей, как серна, и, наконец, отдыхающей в радости вечного сердца. Бумажный голубок, бумажный голубок, игрушка, крылья хрупки и перышки в чернилах, летаешь без голубки. Осенним вечером, когда льет дождь, и между делом мы жмемся к лампе и столу в тепле, и в мире целом ни птицы не сыскать, они поумирали в чащах, ребенок смастерил тебя, не видя настоящих. И ты, оставшись на столе, глядишь, утихомирясь, из карточного домика, дрожащего, как ирис. Твой сон легко понять о чем, что из листка тетради тебя могли бы сделать потешным силачом, ты мог бы сделаться жучком, корабликом бумажным, без парусов и весел, с помявшимся бочком. И, может быть, мечтая, ты думаешь о том, что с туловищем и хвостом родиться мог, как ослик. Ты знаешь, что на жизнь твою, забавы детской ради, пошла изнанка всех наук, страница из тетради. Но объявляешь, Бланка Флор не умерла, и рыцарь ее не умер, никогда роса не испарится. Ты это детям говоришь, чтоб скрыть от них, что кроме блестящих звезд есть мрак и тьма, и обречен твой домик. Он пошатнулся на столе, и коршун к бедной птице и с жалостью, и с жадностью торопится спуститься, и, говоря, в воде тоски, которой нету горше, ты пузырек, и, налетев, тебя глотает коршун. Хохочут дети, но молчат их папы, чтоб молчали в душе готовые чуть что откликнуться печали. Ты сгинешь, клоун голубок, но только образ сменишь. Ты сгинешь, но душа твоя воскреснет, птица Феникс.
1: Стихотворение Федерико Гарсия Лорки читал Игорь Квашан.
0: Мир поэзии.

0: Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть. Реклама.
1: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.
2: Вести Орел.
1: Основные темы этого выпуска. В регион пришли деньги для продолжения строительства западного обхода. Орловские пары поженились на всероссийском свадебном фестивале. И орловец стал двукратным победителем спартакиады России среди учащихся. Подробности далее. В Орле состоялся парад семей. Юлия Апанасюк узнала секреты счастья у тех, кто живет в гармонии.
3: Дата, когда слова «любовь» и «верность» обретают особый смысл. В календаре нашей страны праздник «День семьи, любви и верности» появился в 2008-м и сразу стал особенно любим россиянами.
4: Парад семей объединил жителей более 200 городов нашей страны. Уже традиционно в детском парке «Орла» и те, кто прожил вместе не один десяток лет, и пары, которые одной дорогой идут совсем недавно.
5: Семья – это самый главный, поэтому этот день нужно отмечать.
6: Семья – это вообще ячейка общества. Без нее тяжело прожить. На большую роль вкладывает в создание, так сказать, и всего государства в целом.
4: В храмах 8 июля вспоминают святых Петра и Февронию Муромских, православных покровителей брака. Их история – фундамент супружеской преданности и крепости чувств.
7: Семья, она живая, и разные сложности бывают. Это не значит, что мы должны с вами разбежаться при малейшем каком-то настроении внутри семьи. Да? Нужно относиться друг к другу с любовью.
4: Семья – это малая церковь, и нужно стараться через благочестивое воспитание быть примером для подражания своим детям и внукам.
8: Семья – это последний оплот современной цивилизации. Поэтому, если мы будем беречь семью, все будет хорошо. Но это очень сложно сделать, поэтому мы собираемся на такие шествия, мы показываем, что мы живы.
4: Чита Ивановых в этом году отметит фарфоровую свадьбу. Старшему сыну Сергею 19, красавице дочке школьницы, младшему Ивану 7. Бывает непросто, но уважение к друг другу и терпение помогают сглаживать самые острые семейные углы.
9: Труд. Нескончаемый. В этом году у нас 20 лет совместной жизни. Ну, что вот есть за нашими плечами, наши дети, наша гордость, наша опора, наше будущее.
4: То, что многодетная семья – фундамент нашей страны, ориентир и опора государства, подчеркивает и президент. И свой пример сегодня показали больше 200 орловцев на аллеях детского парка. Несмотря на капризы погоды, звучал детский смех и самые главные слова.
1: Тем временем орловцы расписались на 3-м всероссийском свадебном фестивале. В День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве прошла торжественная церемония бракосочетания пар со всей страны. Она стала главным событием всероссийского свадебного фестиваля. В этот день узами брака связали себя орловцы Егор Ноздрин и Елизавета Крыгина, а также Сергей Боханов и Ксения Широкова. Всего на свадебном фестивале поженились 186 пар, 150 из них в Москве. Те, кто не успел подать заявку и стать семьей в этом году, могут сделать это следующим летом. Прием заявок на 4-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» стартовал 4 июля. «Орел» получил деньги для продолжения строительства западного обхода. О поступлении финансирования заявил губернатор Андрей Клычков. Темп работ на объекте был снижен весной из-за технологического перерыва. Тогда объяснили, что он предусмотрен нормативной документацией и связан с нестабильностью земляного полотна из-за таяния снега. Напомним, трассу, которая разгрузит поток машин в заводском районе Орла, прокладывает ДСК «Автобан». Завершить стройку планируют до конца 2028 года. Четырехполосная трасса соединит федеральные дороги М2 Крым и Р-120 Орел-Брянск-Смоленск, границы с Республикой Беларусь, и позволит ежедневно выводить за пределы города почти 15 тысяч автомобилей. Проект предусматривает 9 путепроводов и 4 моста, а также 2 транспортные развязки. Тем временем в Орле приостановлен ремонт улицы Комсомольской от улицы Гостиной до перекрестка с улицей Красина. Об этом в социальных сетях ответила городская администрация на вопрос жителя областной столицы. Причиной заморозки работ стало отсутствие финансирования у подрядчика. С ним ведется претензионная работа. Напомним, контракт на ремонт заключен с УПМК номер 22. Подрядчик сделал себе имя в регионе, завершив работы на Красном мосту и возведя переправы в деревне Тайное. В этом году стало известно о внутренних финансовых трудностях компании. Между тем, в Орле у нее есть еще контракт на создание мемориального комплекса «Судбищенская битва», где тоже остановились работы. Аналогичная ситуация и с возведением второй нитки самотечного канализационного коллектора по правому берегу реки Ака. Орловец стал двукратным победителем финального этапа 13-й спартакиады России среди учащихся 14-15 лет. Турнир проходил в Смоленске и собрал 300 участников из 48 регионов страны. Чтобы попасть в финал, спортсмены прошли жесткий отбор в два этапа – региональный и всероссийский. От Орловской области в финал спартакиады вышли двое – Роман Ракицкий и Богдан Писецкий. В первый день турнира Богдан завоевал золотую медаль в категории дзю кумите до 58 килограммов. На следующий день он уже поднялся на высшую ступень пьедестала почета в категории «Санбон кумите» до 60 килограммов. Роман также выступил достойно, совсем немного уступив в равном бою в дополнительное время действующему чемпиону России со счетом 2-1 в категории «Санбон кумите» до 50 килограммов. Оба спортсмена занимаются в Крамском центре дополнительного образования у старшего тренера сборной команды России – Александра Кузнецова. О других новостях спорта далее.
2: Радио России «Орел». Спорт.
10: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В рамках Дня московского спорта в Лужниках прошел турнир по стритболу, где «Ливенская комета» сыграла со сверстниками 2009-2010 годов рождения. В турнире было заявлено 17 команд. Ливенские баскетболистки провели 6 поединков и проиграли лишь в финале. Итог – второе место. В Орле стартовали матчи финала Кубка России по пляжному волейболу. Игры сильнейших пар страны пройдут в нашем городе до 11 июля. 11 июля матчи за третье место и финалы состоятся на площадке на площади Ленина с 15:45. Вход для болельщиков свободный. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе пасмурно, сильный дождь, гроза, ночью плюс 15, днем плюс 21 градус. Ветер юго-восточный 3,7 метра в секунду, атмосферное давление 744-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. До встречи в эфире.
0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Реклама.
2: Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава торгово-промышленной палаты доложил президенту о поддержке бизнесом, спецоперации и помощи приграничным детским домам и учреждениям. Москва видит заблуждение США по ситуации на Украине, заявили в Кремле. Средства ПВО сбили 468 украинских дронов. Правительство выделит фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда рублей. И теперь подробнее. Торгово-промышленная палата организовала поддержку детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова. Особое внимание уделяется пограничным регионам Гурской, Белгородской и Брянской областям. Об этом глава палаты Сергей Катырин рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
2: У нас есть фонд помощи детям имени Евгения Максимовича Примакова. Образовывал этот фонд еще сам Евгений Максимович. Ну, имя, конечно, мы присвоили после того, как Евгений Максимович ушел. А сосредоточен он целиком на помощи детям, детским учреждениям, детским домам. Основные цифры здесь вот на слайде приведены. С последний год, и нам даже, наверное, больше, сосредоточены были на оказании помощи Курской, Белгородской, Брянской областям. Ну и не только фонд помощи детям. Конечно, мы здесь деньги, которые здесь собирались, они собирались от акционерных обществ, от индивидуальных предпринимателей, даже от сотрудников торгово-промышленных палат, коллег, те, кто вносил средства, на которые мы вот эту всю помощь организовывали. Она касалась многих вещей, начиная там от мебели, оснащения детских домов, ну и о помощи конкретным детям, которым требовались операции там сложные и так далее.
1: Катырин сообщил также о поддержке бизнесом специальной военной операции.
2: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют в формировании конвоев, которые отправляются в субъекты федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
1: Руководитель ТПП также упомянул о международном разрешении коммерческих споров, отметив, что лондонские и стокгольмские арбитражи работают против российского бизнеса. Глава государства согласился, что суды принимают неправовые решения по российским компаниям. Россия считает заблуждением США заявление американского лидера Дональда Трампа, что эскалация боевых действий между Россией и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта России и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотников, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские войска завершают зачистку разрозненных сил противника. За сутки там уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобилей и 6 наземных роботизированных комплексов. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 468 дронов неприятеля самолетного типа. Правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, это позволит увеличить объемы льготного кредитования и расширить список перспективных проектов.
4: Выделим дополнительно 2 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Он сможет как обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на 5 перспективных проектов. Сейчас, напомню, программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, станкостроение, ну и ряд других.
1: Как отметил Мишустин, докапитализация Фонда развития промышленности позволит повысить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств на территории России, а также обеспечить промышленный и технологический суверенитет. 45-летняя посетительница салона красоты в центре Москвы умерла после анестезии. Врачу грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре. Челюстно-лицевой хирург обвиняется по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека», говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, 12 апреля в салоне красоты на улице Краснопролетарская, помещение которого не предназначено для проведения операций, пациентке была оказана услуга брахиопластика, для выполнения которой требуется подготовка в ординатуре по специальности пластическая хирургия, чего не имел врач. После введения обезболивающего препарата пациентка скончалась от острой интоксикации, пишет Интерфакс. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Новости свежие читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матче за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде чемпион РПЛ «Зенит» сыграет с обладателем Кубка России «Спартаком». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанского клуба оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишет с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не выработала новых рекомендаций по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и в течение следующих нескольких недель проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона, победив китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 6-й этап супермногодневки Тур де Франс, а также возглавил общий зачет. Второго, в общем, зачете Йонаса Вингегора Погачар опережает на 2 минуты 42 секунды. И пока это все новости спорта.
6: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В пятницу 10 июня во Владикавказе ожидается 28-30 градусов без осадков. В Ставрополе 30-32. В Сочи и Нальчике 28-30 градусов без осадков. В Краснодаре также дождя не ожидается, 30-32 градуса. В Волгограде от 33 до 35 выше нуля. В Ростове-на-Дону 28-30 градусов, кратковременный дождь. В Воронеже 25-27 градусов, дождь. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас столица плюс 21 градус.
6: Театр у микрофона представляет.
7: Мне так страшно.
8: Кому она это сказала? Узнала она меня и обращалась ко мне? Или говорила во сне?
6: Письмо незнакомки. Радиоспектакль по произведению Стефана Цвейга.
9: Мелькнуло ли у тебя воспоминание, далекое и смутное? Или просто я показалась тебе красивой от того, что вся дышала счастьем?
6: Исповедь женщины, любившей всю жизнь одного человека и доверившей свою тайну единственному письму.
9: Я сказала тебе все. Ты теперь знаешь. Нет, ты только догадываешься, как сильно я тебя любила. И в то же время моя любовь не ложится бременем на тебя.
6: Письмо незнакомки. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
10: Там по синим цветам бродят пони и дети.
6: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
11: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
12: Нам очень нравится ваша работа.
6: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
0: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь... Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
13: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Приветствуем всех, кто с нами, и напоминаем, что есть возможность наладить обратную связь. Если хотите поделиться своим мнением относительно тем, которые звучат в эфире, 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры, сюда можно писать. Ну, а мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
14: Здравствуй, Оля, здравствуй, уважаемые радиослушатели. Итак, сегодня мы поговорим вот о чем в первом часе. Мы будем обсуждать тему стажировок выпускников вузов и колледжей. Введено такое понятие, как стажировка, понятие «наставник», и там какие-то особые условия, и надо разобраться вообще, что это такое. То есть такого понятия, в принципе, не существовало официально. Ну, говорили про стажеров, да, но это немножко другое. А это реально часть трудовой деятельности до полугода, называется стажировка. Зачем? Ну, в общем, интересно, даже интересно. Может быть, что-то дельное, может быть, какая-то глупость. Будем разбираться. Большую часть первого часа мы посвятим событиям, о которых сегодня нам рассказала ФСБ, а Федеральная служба безопасности рассказала фактически о целой сети, группе терактов, да, которые могли произойти на территории России, но были предотвращены спецслужбами. Две истории, они вообще очень такие конкретно из набора событий предъявлены более выпуклые. Мы их обсудим. Ну и будем обсуждать их с психологической и с разных других точек зрения. А начнем с совещания, который Владимир Владимирович Путин провел с членами правительства. Основной темой обсуждения стала работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях. Текущими условиями называется вот то, что сейчас мы встречаем на автозаправочных станциях. Давайте подробности этой ситуации обсудим и пути выхода из нее тоже начинаем.
0: Наше
6: Время.
14: Итак, Владимир Путин провел совещание, как я уже сказал, с членами правительства, и несколько его заявлений с этого совещания. Запас прочности энергетики огромен, Киев не создаст нервозность в обществе. Большие компании, такие как Роснефть, активно работают с малыми частными АЗС, работа должна дать результат. Вот важные моменты, таких уже более жестких заявлений Владимира Владимировича, где звучала такая тревожная нотка в плане того, что критиковать есть кого, Путин поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть, как сказал министр Новак. Трудности с топливом временные, по словам президента, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон, а у энергетики России высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха. Ну, и тут были некоторые заявления Новака, были заявления главы Минтранса, но я думаю, что это же отчет, чем мы будем тут их отчеты передавать. Ну, наверное, вот еще только от Владимира Владимировича пару слов добавим. Минсельхоз докладывает, что проблем с поставками топлива аграриям нет, ну и президент поручил Новаку докладывать ему и Мишустину о ситуации с решением топливных проблем. Это вот так важное из того, что сказал наш президент, а мы обсудим ситуацию на рынке с директором Фонда энергетического развития Сергеем Пикиным. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Сергей Сергеевич, вот прозвучала неожиданная такая новая для нас тема у Владимира Владимировича, хотя, наверное, специалисты это знают, и вы тем более. Малый НПЗ, он сказал, что говорили о том, что нефтеперерабатывающие заводы, один из губернаторов об этом напомнил, но их надо как бы строить побольше и их сеть таким образом распределить по стране, чтобы никакой враг не смог повлиять на нашу топливную инфраструктуру. А почему не строили? Почему вот у нас такие гигантские заводы, которые занимают там по территории, по площади города целые, и принадлежат они в основном вертикально интегрированным компаниям, ну, то есть крупнейшим газо- и нефтедобытчикам, а вот частного бизнеса не так много в этой сфере, или много, но мы не знаем, по крайней мере, в любом случае, похоже, что его не особо допускали.
13: Получается, да, как все яйца сложены в одну корзину.
14: По одному, да, сейчас ударит по одному заводу, бах, и два региона без топлива. Давайте вот это разберем эту ситуацию.
15: На самом деле, вы в своем же вопросе на него же ответили. Именно по той причине, что у нас доминируют вертикальные интегрированные компании, они, по сути, с своей деятельностью и политикой государства в отношении именно этих вертикальных компаний и не позволили развиваться этому малому бизнесу, ну, как малый, тоже условный малый, потому что малый НПЗ называется то, что меньше 1 миллиона тонн переработки нефти в год идет. Вот. У нас несколько десятков таких заводов, просто они абсолютно нерентабельные, они не получили поддержку государства, по сути, что есть у больших заводов, нет у малых заводов, и, по сути, они всегда находились в таком дискриминационном положении по отношению к большим вертикально интегрированным компаниям.
14: А вот объясните, как можно быть нерентабельным на рынке топлива? Ну, нам кажется, это золотая жила.
13: И если сейчас появился такой опыт, резонно ли ожидать каких-то изменений?
15: А, значит, все просто. Откуда берут нефть НПЗ вертикально интегрированных компаний? Со своих же месторождений. По какой цене они берут эту нефть? Они берут нефть по внутренним ценам. Не
14: по цене добычи, да. Ну, то есть по себестоимости.
15: Ну, по сути, да.
14: По себестоимости.
15: А все остальные на рынке по какой берут по цене? По рыночной. Причем рыночная цена для вертикальных нефтяных компаний, интегрированных, это мировая цена. То есть, по сути, предлагается конкурировать одним, который берет по внутренней цене, а другим, которые берут по рыночной цене. Они, мягко говоря, отличаются. Причем отличаются на десятки процентов.
14: Если государство не вмешается в этот процесс, похоже, тогда ничего не изменится. Как вам кажется, государство готово вмешаться? И какие есть инструменты, чтобы изменить эту ситуацию?
15: Ну, надо поменять вообще подход к налогообложению, подход к оценке качества продукции. Потому что, как правило, все-таки малый НПЗ, они далеки от Евро-5, то есть, по сути, мы приходим снова к условному Евро-2, а то и даже и без Евро. Но хотя отдельная техника работает и на таком топливе, и она применима. Это топливо применимо для судоходства, для какой-то тяжелой техники, которая вообще переваривает любое топливо. Поэтому это возможно. Тут надо просто реально менять политику государства, давать тот же самый демпфер, то есть вот этот субсидии для этих компаний, работать с внутренними ценами поставки, той же самой нефти на эти заводы. Это целый пласт работ, который просто нужно делать. Не знаю, способны ли сейчас правительство к таким решениям, потому что, по сути, они тогда поменяют подходы, которые были последние лет 20, на совсем другие. Хотя они правильные, да, это хорошая история, но способны ли сейчас правительство к этим решениям, не знаю.
13: Ну, ситуация такова, что надо что-то предпринимать, потому что такой негативный опыт уже получен, и надо как-то подстелить соломку, что ли?
15: Ну, согласен, потому что, по большому счету, в нынешних ситуациях любые распределенные решения, они максимально эффективны. Распределенная генерация, для того, чтобы не было перебоев с электричеством, распределенное производство топлива, чтобы не было проблем с топливом.
13: Распределенная система дорог, между прочим, тоже и об этом говорят.
15: Ну да. Дороги там. Ну, хотя бы, чтобы была не одна хотя бы.
13: Не одна М4, как-то какие-то еще варианты.
14: Ну, и наверное, еще буквально там секунд 30. Скажите, все-таки они, эти компании вертикально интегрированные, которые фактически монополизировали отрасль, они ведь еще, говорят, не особо занимались обновлением своих предприятий. У них, если бы не прилетело что-то, у них и так могло все накрыться, потому что многие предприятия с середины прошлого века, без серьезной реконструкции. Это правда?
15: Нет, это неправда. На самом деле, вертикально интегрированные компании подписывали соглашение с правительством о модернизации, и было выложено не 1 триллион рублей в модернизацию. Здесь вот не соглашусь с этой историей. Они действительно модернизировали, поэтому Винки выпускает топливо класса Евро-5, даже подходит к Евро-6. А вот малые МТЗ, к сожалению, даже близко не затягивают. Конечно, можно присадками до этого дотянуть, но немножко это другая история.

0: максимально почувствовали? Ровно 3 недели назад, когда было принято решение об ограничении экспорта дизеля. Вчера. Прошло 2 недели и 6 дней. Ограничения связанные, это же не ограничения, а поставка импортного топлива. Ну, по сути, эта тема поднялась, там, может быть, на прошлой неделе активно. Ну, то есть, по сути, если бы эти решения были приняты вовремя, у нас бы не было бы, наверное, проблем с дизелем, даже с точки зрения ограниченного объема отпуска на один автомобиль. Наверное, выдавали бы, ну, продавали дизель сколько хочешь.
1: Ну, да.
0: Вот по бензину, если бы импорт начался бы тоже с первых же дней, я думаю, тоже была бы ситуация, особенно в тех регионах, где максимальное напряжение, даже там Забайкальский край, там Бурятия.
1: Ну да.
0: Было... Там от логистики ничего не зависит, в отличие от Крыма. Ну, то есть не зависит, но не так сложно, как в Крыму. Да? Там
1: был запас какой-то, да. Съели бы запас, а тут и новое
0: подошло. По сути, мы потеряли 3 недели. Да?
1: Ну, вот, да.
0: Возможно, президент об этом говорит.
1: А об, этом точно, об этом точно. Да.
0: Да, мы 3 недели ежедневном режиме заседали.
1: Это правда. Вот, ну, да. Наконец-то, вот, просозидавшись.
2: Это об и этом, хотелось
1: об этом говорили
2: от вас услышать.
1: Классики говорили. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был с нами. Мы к следующей теме переходим. Она очень большая. Приготовьтесь, послушайте, посмотрите тех, кто смотрит нас в социальных сетях и на сайте смотрим, на платформе смотрим.
3: Наше время.
1: Ну что, много сообщений сегодня было от Федеральной службы безопасности. Сводится все к тому, что ФСБ предотвратило попытку Киева и его западных кураторов совершить с помощью дронов, во-первых, серию терактов в России, а также ряд терактов в отношении высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны. Много-много различных сообщений было, и вот стало известно, что злоумышленники намеревались нанести удары беспилотниками по одному из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, объектам военной инфраструктуры, военнослужащим Министерство обороны России. Как отметили в ведомстве, сорвать диверсионные замыслы удалось в результате комплекса проведенных оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Мы вам две истории расскажем. Одну про одного мужчину, другого про одну девушку. И вот, наверное, с мужчины мы все-таки начнем. Именно с мужчины. Такая вещь. Наверное, сейчас будем рассказывать, а уже... Вначале мы передадим, да, информацию о том, как это было, а вы параллельно будете смотреть, как этого мужчину задерживали. Накладные усы, 600 грамм тротила и дрон-убийца. Такая была информация. В Краснодаре ФСБ задержала гражданина России 78-го года рождения, который планировал взорвать высокопоставленного офицера. Выяснилось, что фигурант когда-то отбывал срок за разбой. После уехал на Украину, где его и всю его семью под угрозой уголовного преследования взяла на крючок СБУ. Я думаю, что можно вообще показать, как этого человека брали. А, ну давайте, вот они со звуком, тем более у нас ролики, давайте посмотрим.
4: Голову вверх.
5: Так. Машину на вас. Лезь.
1: Ну, вот об этом террорист в дальнейшем сам рассказывает. Мы, чтобы сократить время, решили пересказать просто это. Он прошел стрелковую и взрывную подготовку. В Россию добирался по маршруту Кишинев-Ереван. Минеральные воды, обратите внимание. Доехав до Москвы, арендовал квартиру напротив дома жертвы. Установил 2 камеры для слежки за графиком военного и купил накладные бороду, усы и очки для маскировки. Для финальной стадии привез с собой самодельное взрывное устройство массой 600 граммов с поражающими элементами. Ударный беспилотник должен был атаковать жертву при входе в подъезд многоэтажки. Но задуманному не суждено было осуществиться. Задержанный дает признательные показания. Ему грозит срок за покушение на теракт. Вот такая вот история случилась на юге, в Краснодаре. И мы хотим задать... ряд вопросов нашему эксперту, член общественного совета Ространснадзора, но председатель правления Ассоциации межрегионов «Автотранс», при этом подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Сергей Валентинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Сергей Валентинович, ну а вот не знаю, кто тут должен был задумываться, о чем даже вот, важнее спросить, о том, как уберечься от возможных...

0: терактов, которые ваш сосед может задумывать, да, или как соседу потенциальному там, или вам не попасться в эти сети. Ну, вот такой вопрос легче первый отвечать на тот, и ответьте, пожалуйста, а дальше продолжим.
1: Ну, что касается возможных действий, чтобы не попасть в такую ситуацию, здесь, знаете, ну, в принципе, террористы и диверсанты имеют цель определенных граждан, им простые рабочие служащие не очень интересны, больше руководящие работники военно-промышленного комплекса, вооруженных сил и прочих организаций, которые куют победу. Поэтому, если вы не из этой среды, то шанс попасть под целенаправленный удар крайне малый. Но можно попасть, к сожалению, под последствия этого удара, поскольку наш противник особо не церемонится, не выбирает методы, и целясь в одного, могут попасть совершенно в другого человека, который вообще ни при каких делах. Как от этого уберечься? Ну, сложно сказать, потому что такие люди явно не показывают свои планы, и наверное, пытаться не находиться, не концентрироваться в тех местах, где могут находиться объекты потенциальных устремлений иностранных спецслужб, организаций. Но, опять же, тоже не уникальный совет, поскольку по последней информации, которую мои коллеги публикуют, нацелены наши противники на поражение, например, автозаправочных станций. Там могут пострадать абсолютно безвинные люди, которые приехали получить топливо, постоять в очереди и заправиться. Поэтому, к сожалению, здесь какого-то уникального рецепта, как предотвратить свое участие в негативных последствиях от взрыва, от стрельбы, ну, крайне сложно. Если начали стрелять, конечно, есть какие-то базовые моменты. Если находишься дома, ни в коем случае не надо смотреть в окошко и пытаться выяснить, в кого стреляют и каким образом. Потому что шальные или не шальные боеприпасы могут прилететь и поразить человека, в том числе и насмерть. Если есть угроза задымления или подрыва здания, где он живет или временно находится, конечно, ему нужно как можно дальше убежать от такого здания, от такого места. Ну и по возможности в ближайшее время избегать мест массового скопления людей, потому что такие места тоже могут быть предметами атак врага.
0: Сергей Валентинович, а вы не уходите никуда, подождите и подготовьтесь к ответу на вопрос о методах вербовки. Вот как все-таки становятся вот такими живыми бомбами или теми, кто эти бомбы отправляет, чтобы понять все-таки, где проходит зона риска. Через минуту продолжим.
2: Читайте «Клаксон» в июле. «Не влезай, убьет». Почему электрические спорткары именитых марок вместо славы получают позор? Семья тем крепче, чем чаще она собирается у стола, телевизора и в салоне автомобиля. Представляем лучшие семейные модели для отпускной
0: пары.
2: Да,
0: я согласен.
2: Чем ближе узнаем китайские авто, тем меньше восторгов и больше претензий. Проверили на дороге очередные новинки из Поднебесной. Без клаксона, как без руля. 12+.
3: 14, 22 и 28 июля. Самая романтичная премьера лета. Концерт «Истории любви» от «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ. В свете 8000 свечей под открытым небом прозвучат хиты из мюзиклов «Призрак оперы», «Бал вампиров» и «Нотр-Дам де Пари» в исполнении звезд музыкального театра Ивана Ожогина и Натальи Быстровой. Подробности на сайте lumisfera.show.
4: Наше время.
5: На радио России с Ольгой Максимовной и Игорем Шатровым. Мы возвращаемся к нашему эксперту, с нами Сергей Храпач. Вот хотелось бы услышать, на какие слабые точки давят вербовщики и каким образом этому можно противостоять.
1: Ну, в основном вербовочный процесс втягивает людей, которые, как правило, корыстно зависимые, либо имеют какие-то компроматериалы в своей биографии, либо идеологически не согласны с действующим курсом нашей власти, ну, любой власти, то есть мы говорим за схему. Соответственно, в последнем случае, когда человек мотивируется идеологией какой-то, с ним очень тяжело бороться, поскольку он фанатик, не боится последствий, не боится смерти, не боится уголовного заключения. Если это профессионал, такие тоже бывают, профессиональные диверсанты, которых готовят долгие годы, они, как правило, в офицерских чинах, С ними тоже сложно бороться, поскольку они имеют весьма серьезную подготовку и сделают всяческие действия, направленные на сокрытие своих замыслов. И есть самая массовая, к сожалению, категория людей, которые по корыстным признакам подпадают в поле зрения вербовщиков и становятся либо одноразовыми, ну, как правило, одноразовыми диверсантами, террористами. Таких мы, к сожалению, с вами сейчас в массе наблюдаем. В основном мотив корыстный, хотят быстро заработать легких денег, не понимая, что их действия принесут большой очень вред обществу и конкретным людям, и публикуются очень большой срок, наверное, даже пожизненный во многих обстоятельствах. И есть те люди, которые в силу разных причин, за счет запугивания, манипуляции, давления на родственников, вынуждены соглашаться на сотрудничество и совершать такие же действия, за которых предстоит очень суровое наказание. Но, как правило, портрет такого одноразового диверсанта-террориста показывает низкий уровень его образовательный, низкий уровень социальной ответственности, вообще ответственности человеческой. Поэтому под ковришку банально в 10 тысяч рублей такие террористы тоже одноразовые есть. Или там суммы разные бывают. И обещают и 800 тысяч долларов. Разные суммы есть. Люди совершенно под таким условием соглашаются сотрудничать. Если им везет, то их купируют, их деятельность до момента, когда они смогли что-то серьезное совершить. Тогда срок тоже большой, но не космический. А если их ловят уже с взрывчатыми веществами, и не дай бог, если они кого-то успели взорвать или кого-то убить, тогда, конечно, срок будет совсем другой, и другие совсем санкции со стороны правоохранительных органов, вплоть до уничтожения при захвате. Эти люди, как я уже сказал, не имеют критического мышления, не могут свести причинно-следственную связь, поэтому не понимают, чем это чревато, и, к сожалению, соглашаются на сотрудничество с врагом. Потом мы видим вот такие случаи, когда их ловят, или когда их не ловят, а просто убивают при задержании.
5: Спасибо большое. Сергей Храпач, член общественного совета Ространснадзора, председатель правления ассоциации «Межрегионавтосервис», подполковник ФСБ в запасе. Еще один случай мы хотим рассмотреть.
0: Да, этот случай, конечно, вот, может быть, уже о них, практически о таких людях и начал рассказывать наш собеседник. Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны. Задержана гражданская Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году была завербована спецслужбами Украины. Но вот здесь я в двух словах расскажу, что происходило, а вы параллельно можете смотреть, как эту девушку задерживают. Дело в том, что какое-то время назад, пару лет назад, она написала, вышла на связь со своим старым знакомым. Этот знакомый жил уже на Украине, и он уехал в свое время на Украину, и она из его разговора узнала, из разговора с ним узнала, что вообще-то этот парень занимался тут такая с разведкой, вот, и он такой успешный разведчик, но вот он сейчас вернулся на свою там родину или на свое место работы, ну и вот рассказала себе. Она, ну, порадовалась, наверное, этому, потому что она сказала...
5: Я
0: вот
5: изъявила хочу... желание, да, заниматься тем же самым.
0: Ну, вначале она сказала, что я просто хочу переехать на Украину. Говорит, ну, все нормально, есть... Надо кое-что сделать. И через некоторое время ей позвонил уже другой человек. И вот теперь давайте послушаем, как она рассказывает о том, что происходило дальше.
6: В ходе созвона расспрашивала о моей биографии и готова ли я помогать. Я ответила согласием. В ходе проверочного задания попросил собрать IP-адреса Wi-Fi в некоторых заведениях общепита в центре Санкт-Петербурга. Я эти задания выполнила, он был мне очень благодарен. Далее, в середине лета, я изъявила желание уехать в Украину, чтобы помогать мирным жителям. Сообщила об этом Дмитрию. Дмитрий спустя некоторое время сказал, что это возможно, и далее в октябре 2025 года дал мне задание осуществлять слежку за машиной. На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку, понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Далее в марте 2026 года он обратился ко мне с другой просьбой арендовать на длительный срок квартиру в Москве и поставить туда камеры, следовательно, туда переехать. Я арендовала квартиру в городе Москва по улице установила камеру давления, переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
0: Все так со спокойным таким лицом. Девушка, ну, может быть, она немножко, конечно, в неком таком загрузе находится, в неком шоке, спокойно рассказывает. А главное, она рассказывает о том, что она хотела, оказывается, поехать на Украину помогать мирным жителям. Может, она в Курскую область могла бы поехать помогать своим мирным жителям. Я, конечно, этого вообще, Оль, не понимаю. Мы с Ольгой очень много говорили на эту тему до эфира. Видимо, я с современной молодежью не смог бы найти вот с такой девушкой общий язык. Но мне кажется, многое зависит от родителей, конечно. Давай мы сразу же спросим эксперта, который вот как раз с психологической точки зрения на подобные истории посмотрит и расскажет нам о зонах риска. Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор, с нами на связи. Михаил Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Вы же, наверное, слышали, да, что...
7: Добрый вечер, да, слышал.
0: Вот, ну вот прокомментируйте вначале хотя бы вот этот рассказ, а потом дальше
5: вот
0: будем разговаривать.
5: Вот это что, это слабоумие и отвага, но она не похожа на совсем такую уж глупенькую... женщина молодая, она как-то все-таки формулирует свои мысли. И что она сейчас? Она в шоковом состоянии пребывает? Хотя вот по ней не скажешь. Кажется, что она абсолютно спокойна и искренне излагает свое мировоззрение, внутреннее состояние. Как думаете?
7: Об этом случае достаточно мало информации. Поэтому я постараюсь ответить в целом. Вообще основная ориентация вербовщиков на лиц 20 плюс-минус 5, от 15 до 25 лет. Это считается юношеский и поздний юношеский возраст. Главное, с чего они исходят, у всех людей этих огромный дефицит общения. Как известно из специальных исследований, среднее время общения родителей с детьми не более 5 минут в день. Причем это не заинтересованное общение, а типа поел, уроки сделал, на работе был, ну хорошо. И родители заняты своими делами. Эти вербовщики используют этот дефицит общения заинтересованного. А чем занимался? А кто у тебя друзья? А какие у тебя увлечения? А чего бы ты хотел в жизни? О чем ты мечтаешь? И постепенно входят в доверие. Параллельно идет обработка юношеского сознания, незрелого, естественно, максималистского, естественно, указывают на те несправедливости, которые существуют и в нашем обществе, и в любом другом обществе, и призывают якобы к революционной, а на самом деле террористической деятельности. Причем делается очень постепенно и исподволь. То есть вначале говорят, вот я, например, коллекционирую памятники Ленина, слушай, сделай фотографию памятника Ленина в вашем городе, я тебе пришлю 1000 рублей. А у многих детей и юношей вообще нет карманных денег. Ребенок выполняет такую простую работу за 1000 рублей. Потом говорит, вот слушай, мне хотелось бы узнать Wi-Fi в таком-то районе или что-то еще. Это уже будет стоить 2000. Суммы повышаются, задание усложняется, доверие укрепляется. Так вот, самое-то главное – это домашнее воспитание и школьное воспитание. Понимаете, когда наша школа перешла в сферу обслуживания, уровень преподавателя, как социальной фигуры, понизился до уровня горничной в отеле или работника прачечной. Буллинг, шейминг и даже физическое издевательство над преподавателями стали обычным явлением. А еще в XIX веке было доказано, что власть учителя всегда формально легитимна и неограничена. Учитель имеет право наказывать, поощрять, разрешать, не разрешать. Но самый-то главный вывод состоит в другом. Отношение к власти учителя является прообразом отношения ко всем другим властным фигурам на протяжении всей жизни. А у нас школьной власти больше практически не существует. В ней властвуют какие-то, ну, скажем, не вполне социально адаптированные, не вполне психически устойчивые, а иногда просто разбалованные дети. Вот это те проблемы, которые существуют. И еще один фактор. Мы сейчас усилили патриотическую работу на телевидении, в прессе, везде. А война из информационной трансформировалась в ментальную войну. Дети и юношество не смотрят в 90% случаев никаких телевизионных программ, не только новостных, информационных, никаких. Они все сидят в гаджетах. И их вербовка, и их обработка осуществляется в гаджетах и довольно небесталанными психологами, знающими хорошо, на какие кнопки нужно нажимать. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
0: Как-то вы очень хорошо и подробно все это объяснили.
5: Мы приблизительно вот о том же самом говорили перед эфиром, что все это из-за семей. И говорили о собственных родительских каких-то примерах, опыте. И ведь это же не заключается в том, что там, я не знаю, сидишь и рассказываешь или поешь песню, с чего начинается родина, да, вместе с ребенком. Но как-то он видит на твоем примере твое отношение, твою идеологию, твое мировоззрение, твою вовлеченность во что-то. А получается, что родители детям не уделяют внимания. Вы очень правильно сказали: поел, уроки сделал, ну и все, и до свидания.
0: Просто меня знаете, что я у Турги сказала, вам тоже скажу. Вот вы, может быть, коротко это объясните за минуту. Это поразило что? Почему ей не объяснили, что такое родина? Ведь она хочет доброе дело сделать. Поехать помогать мирным жителям. Почему-то на Украину. Езжай в Курск. Езжай в Белгород. Почему она не хочет нашим мирным жителям помогать, даже если она недовольна нашей властью? Вот же ее родные мирные жители здесь. Вот объясните мне, пожалуйста, это и нашим слушателям.
7: Я постараюсь в течение 30 секунд ответить вам. Понимаю, что время нас поджимает. У нас в свое время были октябрятские, пионерские, комсомольские организации. Идеология в этих организациях была где-то сбоку, на обочине. Мы их ликвидировали. А на самом деле это были не идеологические организации. Это были мощные дисциплинарные пространства, где формировалась дружба, взаимовыручка, взаимоподдержка и чувство Родины. И когда мы эти песни пели все вместе, а не дедушка с бабушкой, которые эти слова еще помнят, слегка напевают, это было совсем другое ощущение, другое воспитание. Вот так, если кратко.
0: Да, вот очень четко вы все опять объяснили. Очень рады с вами были пообщаться. Надеюсь, наши слушатели тоже много чего услышали и поняли. Михаил Решетников, ректор Восточноевропейского института психоанализа, профессор. Ну да, произошла такая, вот как сейчас говорят, атомизация общества. И все, она уже себя связывает. Ну, она ищет себе, конечно, применение позитивное. Но она, например, в стране в этой, она себя не видит, и она не думает о родине,
5: ну, вот эта вот оптимизация медицины, оптимизация образования, и вот к чему мы в итоге пришли. А к чему, вы уже поняли из данного выпуска. Вернемся через минуту и будем, кстати, про образование говорить тоже.
2: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
8: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Ну что, у нас есть еще одна тема на этот час, и она касается, ну да, образования в определенном смысле, потому что речь пойдет о стажировках в сфере труда для выпускников, которые ввела Госдума.
2: Ну да, вузы и колледжи, как раз вот мы видели только в предыдущей части нашей программы, выпускницу какого-то, наверное, вуза, да, вместо того, чтобы идти на работу, она решила заняться террористической деятельностью, тоже работу себе выбрала. Так вот, Госдума приняла закон, который вводит в трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности – стажировку в сфере труда, позволяющую заключить выпускникам вузов и колледжей срочный трудовой договор. Это нужно, по мнению авторов закона, для получения первого профессионального опыта под руководством наставника. И договор нужно заключить не позднее одного года после получения образования. На период военной службы, правда, он будет приостанавливаться. Стажировка не может длиться более 6 месяцев, а работодатель при этом обязан организовать для стажирующегося наставничество. И важная гарантия для стажера, если по окончании срочного договора он заключает трудовой договор с тем же работодателем, испытательный срок ему уже нельзя будет установить. То есть он у него прошел за эти полгода. Но вот вроде бы все понятно, и в то же время непонятно, как мы раньше без этого... Ну, возникает вопрос, а как же мы раньше без этого жили? Почему же мы до этого не додумались? С нами руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Да, Илья, а что вы знаете об этом новом законе? Наверное, в вашей отрасли это все обсуждается. То есть это будет какая-то вариант какой-то, или это будет обязательно? И если это будет, понятно, что какие-то возникают обязательства у работодателя. А работодателю-то, извините, зачем это лишняя обуза еще наставника какого-то представить? Вот расскажите о пользе и о перспективах, ну, я не знаю, развития этого процесса с наставничеством и стажировками.
3: Нет, ну, во-первых, это не что-то новое. То есть всегда в высших учебных заведениях, на 4-м, на 5-м, на 6-м курсе у нас было понятие практики. Вот мы подобную практику на базе какого-либо из работодателей уже проходили. Например, я когда учился в первом своем вузе Академии тонкохимической технологии, инженер-химик по образованию, у нас аж две таких практики было. Это Московский шинный завод и еще полимерное допроизводство. И мы прям вот наконец-то на 4-м, 5-м и 6-м курсе видели, во что это все превратится, куда мы пойдем работать. То есть наконец-то могли попробовать это на вкус. Это необходимая вещь при образовании, потому что если ты видишь только теорию и выходишь на рынок без ощущения практики, то ты не можешь, ну, претендовать даже на какую-либо позицию у работодателя. Другое дело, когда на федеральном уровне вносится закон о внесении изменений в трудовой кодекс и появлении такого понятия, как
2: вот стажировка. Стажировка,
3: да, в сфере труда. Ну, на самом деле, я прочитал закон, сильно посмотрел, сильно пытаюсь понять, но он не вносит каких-то жестких ограничений для работодателя. То есть работодатель может заключать договор с вузом на прием таких вот стажеров, может не заключать, соответственно, он не будет ничего обязан. То есть это его добровольное право.
2: Хорошо.
3: Он может принимать людей, может не принимать.
2: Но если он заключает, он уже обязан этого наставника предоставить. А
3: так
2: зачем?
3: А он так хочет. Ну, то есть это, есть, это в тех отраслях, где нет необходимого потока людей без опыта работы.
2: То есть это надо работодателям, это надо, на ваш взгляд, да?
3: Да, это, да, то есть инициатива этого закона, она не от вузов идет, потому что для вузов это дополнительные какие-то условия выполнения их контрактов с госорганами, с Министерством образования, а это именно от крупных работодателей, кому хочется после вузов студентов, выпускающихся, привязать, потому что 2 года назад мы впервые увидели очень сильный отток выпускников не по прямому направлению образования, а в те же самые курьерские службы. Например, вот 2 года назад мы зафиксировали, что более 40% Бауманки пошли не по прямому образованию, а курьерами на лето. Ну, то есть вот закончили, и вот на лето несколько месяцев поработать курьерами. Для нас это был шок, что человек вот с образованием выбирает это направление, а потом начали разбираться, что такое платформенная занятость и почему она так сильно привлекает даже...
2: Вот он придет на полгода на предприятие и уйдет через полгода.
3: Смотря как человек учился, если ему прям это очень сильно было интересно, свое направление, то он влюбится окончательно. Если Стажировка создана таким образом, что она открывает перед человеком не одно рабочее место, а сразу шесть. Вот, например, когда я работал на одном из заводов, меня по нескольким постам сразу провели, то есть я за первые полгода увидел сразу несколько профессий. И меня это очень сильно цепануло, впечатлило, мне захотелось работать в промышленности. Поэтому тут все зависит от работодателя. Как он себя поведет, как он сделает стажировку, как насытит ее разными функциями, так люди у него и будут оставаться.
2: Ну, наверное, раз вспоминаем все время вашу юность, скажем так, да, а вообще как это действительно работало раньше? Может быть, мы, как сейчас принято, возвращаемся к хорошо забытому старому, и многие советские практики берем, ведь так же и было или нет? Как было вот тогда, в Советском Союзе? Или в начале, ну да, в Советском Союзе еще.
3: Надо понимать, что в Советском Союзе были разные практики, и не все были широко принятыми. То есть многие практики, которые отрабатывались в 60-х, в 70-х, не внедрялись по всем направлениям, но при этом очень внимательно копировались японскими специалистами, китайскими специалистами.
2: Да вы что? Они у нас учились?
3: Они у нас очень сильно. Вот мы, вот. На самом деле, наши специалисты тоже учились, и они у нас тоже учились. Например, если мы читаем книгу японских организаторов производства с завода Mitsubishi, они на некоторых страницах очень тепло отзываются об этом советском опыте, который они внедрили у себя. Например, есть такое понятие, как бригадный тип управления. И это позволяет не только на лесоповале

0: бригадам валить деревья, но и на заводе разделить, например, цех на несколько бригад, и между ними устраивать не только соцсоревнования, но даже хозрасчет. То есть, слушайте, люди получают зарплату как, в зависимости от объема.
1: Как поэтому здорово, было очень много. Как интересно, что мы вспоминаем старые практики, они сейчас очень нам должны помочь. Илья Варакин, руководитель кадрового агентства «Эксперт по подбору персонала», говорили о стажировках выпускников вузов.
2: Ольга Максимова, Игорь Шатров. Вернемся после новостей.
3: Наше время. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
3: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Кавказские экспедиции.
9: Поддержки госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 20:00. Радио России. Главное радио страны. Вести.
10: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с главой торгово-промышленной палаты борьбу с коррупцией. В Кремле прокомментировали слова Трампа, что США могут закрыть небо над Украиной. Глава правительства поручил обеспечить уборку урожая необходимым горючим. И теперь подробнее. Президент России обсудил с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катериным работу палаты по борьбе с коррупцией.
11: Сергей Николаевич, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
12: У нас есть такой опрос, который мы проводим, бизнес-барометр коррупции, ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем этот, итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем, к вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
10: Также Катерин отчитался о поддержке бизнесом специальной военной операции.
12: Вся система работает сегодня на интересы спецоперации. Все наши коллеги задействованы в оказании помощи своим землякам, которые на местах, так сказать, участвуют и в формировании конвоев, которые туда отправляются субъектов федерации, самостоятельно своими земляками отрабатывают просьбы, если такие поступают по какой-то конкретной технике, обмундированию, ну, каким-то еще вещам.
10: Также Катерин рассказал президенту, что международный арбитраж в виде Лондонского и Стокгольмского судов работает против российского.

0: бизнеса Владимир Путин назвал неправомерными решения лондонского и стокгольмского арбитражных судов, которые они принимают против российского бизнеса. Вашингтон продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов «Патриот». Представитель Кремля также отметил, что тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент США Дональд Трамп, до этого не обсуждалась.
1: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее и тому подобное. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
0: О решении США передать Украине лицензию на производство «Патриот» вчера заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским накануне на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время беседы Трамп также допустил, что Вашингтон при необходимости может закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. При этом следить за соблюдением договоренностей будет Европа, а США собираются лишь помогать. Европа ускоренными темпами милитаризируется, чтобы подвести под свои планы ведение войны с Россией необходимую военно-промышленную базу. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постсовета ОБСЕ. Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале «Экономист» совместную статью, в которой прямо заявили, что оборона Европы перезагружается, и теперь промышленность должна производить больше, лучше и быстрее. Они говорят о конце эпохи, когда Европа могла полагаться на американский оборонный аутсорсинг. Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военную мощь и переориентируя свою экономику на военные рельсы, отметил Полянский. Президент России ранее заявлял, что НАТО, наращивая военные бюджеты, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Владимир Путин также указывал, что для этого используются лживые заявления о якобы существующей угрозе со стороны России, с помощью которых западные элиты выколачивают деньги из налогоплательщиков и оправдывают свои экономические ошибки. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства призвал обеспечить бесперебойные поставки топлива для уборки урожая.
2: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
0: Михаил Мишустин также заявил, что агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Собраны рекордные урожаи зернобобовых, плодов, ягод, масличных культур. Имя Мухаммед третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. В 2025 году так назвали почти 6 тысяч детей, следует из данных Бюро национальной статистики. Добавлю, в приведенной статистике World of Statistics отмечается, что имя Мухаммед является самым популярным в Лондоне, Манчестере, а также Осло, Берлине, Брюсселе, Гааге и Амстердаме.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в European Gymnastics с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. Футбол. Краснодар прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Тем временем «Зенит» прекратил переговоры с «Локо» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом также сообщает чемпионат. В питерском клубе считают, что полузащитника с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро плюс бонусы. Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, не сыграет на турнире серии «Мастерс 1000» в Монреале, сообщает пресс-служба соревнований. Ранее стало известно о том, что 10 июля у Алькараса состоится медицинский тест. Если комиссия решит, что он полностью восстановился после травмы правого запястья, он сможет начать подготовку к сезону турниров на харде. Словенский велогонщик Тадей Погачар выиграл 6-й этап супермногодневки Тур де Франс, а также возглавил общий зачет тура, опережая ближайшего преследователя Йонаса Вингегора на 2 минуты 42 секунды. И пока это все новости спорта.
4: Погода.
0: В пятницу, 10 июня, в Мурманске ожидается 20-22 градуса без осадка, в Архангельске 25-27. В Петрозаводске от 23 до 25 тепла, в Вологде 28-30 градусов выше нуля. В Сыктывкаре плюс 27, плюс 29, в Великом Новгороде 23-25 градусов без существенных осадков. В Калининграде временами дождь 18-20 градусов. В Перми плюс 20, плюс 22, дождь временами сильный. В Кирове 26-28 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 градусов. В Москве временами небольшой дождь, ночью 14-16 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 20 градусов.

0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
6: Мы снова здесь и готовы продолжать. Еще 45 минут нашего времени посвятим разговору на интересные темы. 8-925-222-9992 – это наши мессенджеры. Ну и с нас рассказ о повестке на предстоящее наше время.
7: Да, с москвичами мы будем говорить о новой выставке в Музее русского импрессионизма. Репортаж нашего корреспондента Веры Тюриной. Вы с удовольствием уверены, послушайте и побывайте, я думаю, в этом музее, потому что это достоин сам по себе музей даже вот, того, чтобы в него просто пришли. А уж тем более там открылась новая выставка. С Виталием Павловым мы будем говорить о рынке российского онлайн-фитнеса и о залах традиционных, спортивных залах. За кем будущее, или зачем, точнее, да, зачем будущее? Конституционный суд принял к рассмотрению, не поверите себе, жалобу вратаря сборной России и французского Пари Сен-Жермена Матвея Сафонова. Вот интересно, о чем же он, с чем же он обратился в Конституционный суд? А вот давайте дождетесь и узнаете, и будете очень удивлены. Будем говорить о pet-friendly бизнесе, наверное, так, или отрасли. Это о развитии этой отрасли на отдыхе, в путешествиях, где-то вот на каком на месте сейчас находится, на каком, в какой позиции находится российский pet-friendly отдых с животными, общение с животными, посещение различных мест с животными. Как это у нас в России вообще устроено? Появилось такое действительно? Но насколько это воспринимается сферой услуг, ну что ли, как должное? Наверное, так. С этого и начнем.
5: Наше время.
7: Мы получили информацию о том, что доля pet-friendly отелей на российском рынке достигла 25%. Ну, неудивительно, очень многие для привлечения туристов и вообще посетителей отелей сейчас позволяют в них отдыхать вместе с кошечками, собачками и прочими земноводными.
6: Ну и надо сказать, что вообще-то практически в каждом городе проходят собачьи выставки. А для того, чтобы оттитуловать собаку, так на языках собачников называется поездка по выставкам, ну чтобы потом родились щенки и сказать, что от абсолютных чемпионов, которые десятикратные там победители выставок, рингов, лучший кобель или это там... Ну, короче, вот собрать все эти титулы, а для того, чтобы собрать эти титулы, нужно кататься по разным городам. То есть привезти свою породу, например, достаточно редкую, в какой-нибудь далекий город, где у этой собаки просто нет конкурентов. Она будет единственная в своем ринге, и если она не на трех ногах, то ей обязательно выпадет лучший представитель породы.
7: И например, насколько френдли, то есть дружелюбно тебя встретит этот
6: и
7: город.
6: И поэтому в каждом городе все собачники знают гостиницы, где вот можно остановиться с собаками. А ведь когда везут питомцев на выставку, там же это целая индустрия.
7: Вот.
6: Ее нужно там помыть, посушить феном, постричь. То есть там возят с собой оборудование и застилает полы. В общем, там все предусмотрено.
7: Оль, но это, опять же, не в каждом городе проводятся выставки.
6: Да во всех крупных городах, да? Более или менее.
7: Хорошо.
6: Более или... И в Сергиевом Посаде проводятся выставки.
7: Очень крупный город ты назвала, конечно. Очень крупный город, ты, конечно,
6: я
7: назвала.
6: Как раз наоборот говорю, что даже и в Сергиевом Посаде проводятся выставки.
7: А речь идет о чем? Вот мы, я, например, не знаю, Ольге-то виднее, она у нас собачница, скажем так, да? А ты про отели знал и вижу, и объявления вижу, потому что приходится бывать в отелях. А насколько вся вот эта инфраструктура от дома до отеля в другом городе, она, ну, как бы работает? Насколько она дружелюбна владельцам кошек, собак и прочих животных? То есть его же надо довезти на поезде, самолете,
6: на
7: там,
6: машине.
7: В автобусе. Не, ну не все в машинах, но кто-то, может быть, едет на поезде. В поезд тебя пустят с собачкой, в самолет тебя пустят с собачкой. Раз. В какой самолет, куда пустят и какого размера должна быть собачка. А ты будешь в этом городе, ты, может быть, захочешь в кафе сходить, вот как ты говоришь, в Сергиевом Посаде. А я не знаю, в Сергиевом Посаде много кафе, куда можно прийти с собачкой.
6: Можно в интернете забить,
7: вот,
6: где pet-friendly места. Но я хочу сказать, что я приходила в такие дружелюбные для собак рестораны, и не все посетители были счастливы, потому что со мной была не очень-то большая собачка.
7: Эксперт Российского союза туриндустрии, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Космос Hotel Group» Елена Махрова с нами на связи. Елена, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Игорь, Ольга, здравствуйте.
7: Елена, вот готовы ли? Ну, про отели даже и не будем говорить, хотя для вашего для вашей отрасли основной отель, мне кажется, да, но тем не менее. До отеля надо добраться, и выйдя из отеля тоже надо где-то общаться, и, наверное, хотелось бы продолжить это и за пределами отеля. Насколько инфраструктура транспортная, не знаю, там, отельная, ресторанная и так далее, не только ресторанная, но, может быть, еще какие-то места, где сфера услуг, и где хотелось бы, ну, не оставлять собачку, тем более в незнакомом городе. Где там, в отеле ее оставишь, да? Нет, наверное. Вот насколько у нас в целом это развита индустрия в России сейчас?
8: Вы знаете, ну, во-первых, хочу подтвердить ваш тренд. Мы видим и наблюдаем там 24-25 год. Ежегодно, как крупнейший гостиничный оператор, подтверждаем этот тренд, да, на 20-30% растет посещение гостей отелями, путешествующими по стране. Как бы, ну, понятно, зависит от региона, но, тем не менее, этот тренд существует, и мы его видим. И, конечно, вы правильно говорите, что вся инфраструктура логистическая должна этому способствовать. Ну, наши все ведущие и авиакомпании, собственно, позволяют путешествовать животным, и перевозчики, как, собственно, на автомобиле вы можете на собственном перевезти домашнее животное, так и РЖД оборудованы там и специальными условиями вагоны, и как бы все условия созданы. Мы, как гостиничный оператор, также там различные предусмотрели пожелания, требования гостей с животными от наличия необходимого инвентаря по, ну, как бы до подготовленного и обученного персонала. У нас специальные тренинги проходили для того, чтобы гостям с животными было комфортно в наших отелях. Ну, естественно, логистика между номерами, ресторанами. Например, в 2025 году мы с крупнейшей компанией по производству кормов для домашних животных сделали такую коллаборацию, партнерский проект, и предоставляем специальные предложения для гостей, которые путешествуют с небольшими до 10 килограмм собачками, путешествуют по стране, им достаточно комфортно, предоставляют специальные условия и даже корм когда они заезжают в наши отели.
7: Это прекрасно. Вот вы как раз сказали про небольших по размеру собачек. А вообще есть какие-то pet-friendly ограничения? То есть мы принимаем собачек до 20, до 30 сантиметров.
6: Ну,
7: а
6: как
7: вот,
6: в магазинах,
7: да,
6: например,
7: как в магазинах,
6: пишут
7: да.
6: собакой до такого-то роста.
7: А в отель они до любого роста могут войти, скажем так, да?
8: Вы знаете, есть специфика, понятно. Если у нас бизнес-отели в основном, ну, городские отели, то у нас есть определенные ограничения по проживанию ну, с большими как бы питомцами. Но есть очень большое количество загородных объектов, которые с удовольствием примут таких гостей и с большими, да, собачками. Там у них ограничения эти сняты. То есть все зависит от, скажем так, сегмента, той инфраструктуры, там, звездности отелей, ну, и решения, понятно, непосредственно руководства той или иной сети.
7: Елена,
8: мы достаточно лояльны.
7: Елена, а вот кроме собачек и кошек, с кем можно путешествовать и кого без проблем возьмут, примут в отеле? Ну, условно говоря, можно со своей любимой змеей путешествовать?
8: Вы знаете, у нас разные примеры, и змеи, и рыбки, и птички, и даже какие-то очень интересные экзотические шиншиллы, я вспоминаю там по опыту. Ну, понятно, что эти все животные должны быть со справками, потому что в любом случае любого гостя любим, естественно, и который приезжает к нам с домашним питомцем, но мы всегда вспоминаем о том, что есть санитарные нормы и есть нормы безопасности. Поэтому ну, гостей с более экзотичными животными мы, конечно, предупреждаем о том, чтобы они с собой имели какие-то документы, чтобы другие гости не пострадали. Для нас безопасность гостей превыше всего.
6: Спасибо за ваш комментарий. Елена Махрова, эксперт Российского союза туриндустрии, вице-президент по коммерческой деятельности и маркетингу «Космос Hotel Group» была с нами. Ну, а что касается гостиниц, ты знаешь, в основном они, те, которые находятся на окраине города или под городом, они чаще принимают постояльцев с животными. Ведь это же частая практика, что вот ездят, например, на выставку из Москвы в Санкт-Петербург или на соревнования из Москвы в Санкт-Петербург. И я помню, что я под Павловском снимала такой номер, и в сосед...

0: точки, потому что поля между собой неоднородны. Это вот как раз формируется за счет датчиков, либо же, ну, если в автоматическом режиме, или хотя бы правильным методом, то есть отбор из разных точек поля, усредненный вариант. Если не усреднять, а работать точечно, то есть то, что сделает как раз либо модель искусственного интеллекта, которая под это обучена, и меньшей дозировкой, а еще точечным внесением, мы сокращаем количество, соответственно, результат по количеству внесения извести, и еще сокращаем время, за которое она повышает pH. И самое главное, мы делаем пролонгированный эффект. Мы говорим уже не про 2-3 года с изменения, а уже где-то 10-12 лет. Вот теперь затраты разнесем. Я ближайшее там последнее хозяйство, которое мы рассматривали, прям в практическом примере, работали с люцерной, там где-то порядка 1500 гектар. Экономический эффект только от того, что они начинают экономить на удобрениях, где-то порядка 60-70 миллионов. Это только удобрения. Потом скрытый потенциал.
1: 1500 гектаров, да?
0: Да, это вот за 10-12 лет они 60-70 миллионов зарабатывают. Плюс к этому они получают повышение урожайности, потому что люцерна растет в оптимальном фоне на уровне, соответственно, pH 6,0. То есть это сразу прибавка 15-30%. Это дополнительный эффект, который потом выразится в молоке, в снижении себестоимости молока. И плюс они получают повышение протеина. Это еще дополнительный эффект себестоимости корма. Там буквально с 1500 гектар можно получить до 200 миллионов дополнительного экономического эффекта. Что для этого нужно? Просто поменять подход к цифровой, перейти на цифровой метод оценки. Это только один из параметров почвы. Почва сама по себе многообразный организм. Там есть много всяких факторов. Нельзя говорить, что вот просто известкованием мы решим все вопросы. Но отслеживая хотя бы один параметр, мы получаем баснословный эффект.
1: Ну, пытливый школьник, который захочет стать квалифицированным агрономом, он скажет: позвольте, дядюшки, деды, о чем вы говорите? Для того, чтобы осуществить переход на цифру, вы должны поле облепить датчиками, вы должны оснастить свое хозяйство какими-нибудь дронами, какими-нибудь вот этими всеми делами, посадить специального человека, либо самому в это дело влезать. И у вас дополнительных инвестиций потребуется не так все это просто сделать. И вы просто можете ошибиться, и эта система может не заработать. А вы на это дело ухлопаете либо средства, либо вообще накосолезите ошибок. В таком случае, это же не из воздуха берутся дополнительные прибыль. Это когда результат достигается за счет квалифицированного труда, который с самого начала работает качественно, с чего мы и начали говорить. Тогда каким образом внедрение может быть, ну, по крайней мере, ну, таким мягким, без каких-то серьезных ошибок, которые отвадят любого пытающегося перейти, как вы говорите, на цифру от вот таких действий?
0: А здесь вы подчеркнули очень важный момент. Все стоить будет 2 миллиона. Вложи 2 миллиона, получи 200.
1: Ну,
0: то есть это большую часть это будет как раз аналитика, и частично это, соответственно, оборудование, которое будет установлено на технику, которое будет точно вносить то, куда нужно. Да, конечно, это большей частью будут деньги потрачены на аналитику, на анализы, на модель, соответственно, на отбор проб. И часть из этого будет стоить, соответственно, оборудование, которое позволит машине вносить то, куда нужно. Да, есть технические ограничения с точки зрения интернета, мобильного интернета, который не работает в разных зонах в связи с ракетной опасностью, дроновой опасностью. Но это тоже решаемый вопрос. Многие модели сейчас, если прямо углубляться, ну, то есть это тоже не становится проблемой, они фиксируются на локальные модели, которые работают прямо вот здесь вот по точке. И эти локальные модели, они уже сами с помощью искусственного зрения, машинного зрения, они могут это все тоже смотреть. Поэтому решений, ну, как таковых, очень много. И я сейчас, если, то есть я говорил о том, что там до 26-го года, что в сельское хозяйство нужно идти, нужно развиваться, я сейчас, мне очень сложно сказать, что будут делать молодые люди в ближайшее время. То есть если раньше были легкие там какие-то определенные позиции, доступные для молодого специалиста, где он

0: жируется, растет, то сейчас требования к специалистам, они будут расти многократно. То есть заходить в любую сейчас профессию, ну, в дальнейшем, я думаю, что, может быть, там ссылку там, к видеоформату мы приложим. Я покажу маленький такой пример. Он мне был оказался доступен там. Я решил погрузиться в эту тематику, потому что меня прям подперло, и я понял, что нужно изучать текстовые модели. И на одном из обучений, это программа «Киберпрорыв» от Михаила Петухова, они работают как раз со Сбербанком, достаточно такая уверенная, интересные ребята. И вот они выкатывали модель, ну, то, что может сейчас заменить искусственный интеллект, вот как текстовая модель. И меня немного это ужаснуло, потому что, ну, то есть там на примере маркетингового агентства там такая здоровая карта, ну, то есть она там на экран не помещается, то есть это нужно усиленно приближать, смотреть маркетинг, операционное управление, финансы, то есть все то, что можно положить на рутинную информацию, все, что является повторением, искусственный интеллект сейчас может решить. Вопрос стоит политического решения руководства. То есть, если руководство решает там заменить, переходим на искусственный интеллект, убираем вот эти вот рутинизацию, убираем бюрократизацию, это решается вот просто по щелчку, и за 2-3 месяца внедрения планомерной работы высвобождается огромное количество рабочего времени. То есть я на собственном примере, на собственной, соответственно, работе вот это почувствовал, начиная внедрять, то есть... Условно, это мы сейчас говорим даже не про сельское хозяйство, мы говорим просто для обывателя. То есть, допустим, ну, для этого есть определенные принципы поведения, определенные решения. Ну, допустим, с вами мы вот так вот общаемся целый час, находим какую-то определенную позитивную информацию, но если мы приходим к терапевту, обычно у терапевта 5-10 минут на нас. Он не всегда помнит нас. Это всегда жалобы там, на определенный промежуток времени, который человек с тобой взаимодействует и побежал. С искусственным интеллектом ты можешь общаться 24/7. Можешь отдавать ему информацию, он будет находить из твоих анализов много чего. И я тоже видел яркий пример одного из руководителей технологических компаний, когда у него обнаружили онкологию. Там это была третья стадия, и он прошел порядка 17 врачей, которым поставили приговор. То есть все, от силы тебе полтора года. Это Америка. Хорошая система здравоохранения, человек при деньгах, при миллиардах, то есть он может себе позволить найти хорошо квалифицированного врача. Он плюнул на все, загрузил все свои анализы в чат GPT, прогнал через него, и модель нашла в его анализах закономерности. Ну, то есть то, что делает искусственный интеллект сейчас, он находит определенные закономерности, повторения, и подсказывает, куда тебе нужно двигаться. То есть мы сейчас говорим про доктора, также это для агронома, он может подсказывать тебе закономерности и прогнозировать то, что нужно сделать. Вот это основная движимая сейчас сила. То есть то, что мы не делаем, он делает в разы лучше и в разы эффективнее. Как алгоритм, он прогнозирует. И он, соответственно, прогнозировал, к которому врачу нужно обратиться, сейчас человек пошел на ремиссию. То есть то, что 17 человек отказались, буквально там 2-3 дня работы с чатом, и он нашел решение. То есть он не подсказал ему, какое лекарство, он подсказал ему, к какому врачу ему нужно подойти, который именно специализируется на этих задачах, он знает, как это лечить, потому что все остальные не имели этих навыков. А искусственный интеллект, это, ну, то есть сейчас вот фактически для молодого поколения надо уметь правильно, учите математику, ребята. Учите математику, это самое важное. Без этого дальнейшее ваше обучение, просто высшее образование будет бессмысленно. Получать просто какой-то определенный навык, машина растет огромными темпами. То есть сейчас в цене будут те люди, которые умеют правильно, первое, ставить задачи и брать на себя ответственность. Это вот второе. То есть вот эти люди, то есть они не обязательно будут руководителями, они могут там работать с искусственным интеллектом. Но брать ответственность за те решения, которые дает ИИ, потому что искусственный интеллект за себя, ну, ответственность пока не будет в ближайшее время брать. То есть мы не увидим того, что там, даже вот там были, конечно, яркие примеры, когда там Тесла кого-то там сбивает, ее там судили, стирали, но это больше похоже на цирк. Никто не будет там брать ответственность за то, что он не знает. Поэтому понимание моделей, понимание работы алгоритмов, это приведет к тому, что вы будете ценны в дальнейшем на рынке. И это надо делать сейчас. Это и четверокурснику, который сейчас пишет дипломную работу, и первокурснику, и, скорее всего, уже с осени вот эти программы по искусственному интеллекту и учителей начинают обучать. Ну, это не массово, но это немножко подталкивает. Я смотрю на соседей, на наш, с оглядкой на наш Китай, который уже давно применяет машинное зрение для работы, там, например, с теми же огурцами, помидорами. Казалось бы, там есть полно рабочих рук, которые могут все это отследить, но это уже активно применяется. И у них на законодательном уровне введено на то, что либо ты изучаешь, ты учитель, искусственный интеллект, либо иди на выход. Все, это уже массовая программа повышения квалификации на ближайшие 5 лет. То есть это огромнейший эксперимент по внедрению ИИ в эту работу. И мы пока вот это, ну я не знаю, это сравнимо с ядерной гонкой.
1: Мы сталкиваемся с тем подходом студента-троечника, который не хочет париться в ходе обучения. Ну, неважно, Тимирязевская академия, Московское высшее техническое училище имени Баумана, Московский государственный технический университет, МГУ. То есть он говорит, ну а что я буду париться? Мне дипломчик сделает искусственный интеллект, он его сляпает за несколько минут. Я получу доступ, он мне все ссылочки подберет. Ну, неважно, там галлюцинирует, не галлюцинирует, свои 3,5 балла, 4 я получу. Зачем париться, зачем голову сушить, я всегда получу очень хороший результат выше среднего по популяции таких же студентов. И любой доктор наук, любой кандидат, любой доцент смотрит по кафедре и говорит, отличная письменная работа. А человек перед ним сидит, у него в глазах вечность, он это получил, этот результат с помощью алгоритма. Но поле-то, или когда ты заходишь в ферму, где нужен результат, они не прощают таких вещей. Там надо работать на результат осознанно, квалифицированно, экспертно. А просто взять и положиться на то, что нам все это сделает некая машина из-за того, что мы с помощью технологий такого, скажем, высокого интерфейса зададим какие-то промпты и нам сформулируют ответ, это же уже начинается шаманизм и магия.
0: То, что сейчас мы видим в современном варианте, ну, в современном варианте, который сейчас на очень много продают курсов, например, инфо-цыганство, оно у нас всегда процветает, и вы правильно говорите, там продают умение писать промпты. Эти ребята, которые схватили эти промпты, побежали, но это можно, так сказать, это было хорошо и актуально, интересно, работало в 2023 году. Это было ново, современно, ускоряло. Сейчас это уже безнадежно устарело. То есть вот разница между тем, что делали в 2023 году, и тем, что делает сейчас искусственный интеллект, и какие у него технические возможности, ну это примерно небо и земля. То есть, ну, если с точки зрения эволюции, ну как простой пример, это как прошли от одноклеточного к уровню мозга муравья. То есть вот такой период он пробежал за 2 года своего развития. То есть просто умение писать промпты – это красиво, интересно, но это уже неэффективно. То есть сейчас, да, будущее за другим подходом. Сейчас уже активно многие компании применяют ассистентов, которым ты даешь задачу в любом формате. Тебе не нужно уже писать промпт, там уже все готовые решения, база данных, ты просто туда кидаешь задачу, получаешь результат. То есть люди, которые пишут вот эти системы, они сейчас востребованы на рынке труда. То есть не просто промпт, а универсальная система, которая отвечает по каким-то определенным критериям. То есть, грубо говоря, этот специалист там юрист, этот специалист экономист. Ты сначала спросил у юриста, взял эту информацию, перепроверил у экономиста. И когда ты экономиста пошел к бухгалтеру, там какие-то особенности, и ты вот этот ответ туда-сюда мусолишь, это в разы ускоряет за счет знаний. И то, что, соответственно, то, что я рассказал, сейчас это делается вообще просто одним кликом. Ты даешь задачу, существует агент, который проходит через все вот эти навыки и выдает тебе готовый результат. То есть вопрос, конечно, в стоимости, сколько это сейчас стоит будет там. Это может быть для простого обывателя не сильно ценно, скажем так, а кое-где даже очень ценно. То есть я на собственном примере получал маркетинговые исследования за 250 рублей, которые в среднем там, ну, каком-нибудь McKinsey будет стоить там, или хорошего маркетингового агентства 1,5-2 миллиона. То есть это все делает искусственный интеллект. Я не удивлюсь, что сейчас вот как раз маркетинговые вот эти вот агентства, маркетинговые исследования, они так и работают. Сами пошли пить кофе, а искусственный интеллект им считает. И это реальность. То есть мы живем как бы между тем, что где трактор МТЗ «Беларусь» пашет, и там нет интернета, мы делаем что-то на глаз, и в параллели мы, подходя к источнику баз данных, мы получаем такие решения, которые сравнимы. То есть фактически каждому фермеру сейчас может прийти профессор из любого крупнейшего университета. Да, я понимаю, что ценность знаний тем самым убивается, то, о чем вы говорите. То есть письменная какая-то информация, она становится бесполезной. И сейчас студентов надо больше тренировать в зоне ответственности, в зоне устных ответов, проверки именно то, что он может сам выдавать. То есть экзаменационные защиты дипломов, ну, можно и не писать диплом.
1: То есть вы за то, чтобы проверять естественный интеллект. Но давайте мы как раз к этому подойдем после небольшого перерыва. В нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы говорим о том, как системы искусственного интеллекта, машинное обучение, алгоритмы высокопроизводительной обработки данных фактически на основе требований к точному земледелию развились в свою такую экосистему, которая необходимо требует от наших будущих агрономов, будущих селекционеров, животноводов, новых квалификаций. Но куда девать необходимый минимум знаний, откуда его брать? Об этом через несколько секунд, уважаемые радиослушатели. Не переключайтесь. Будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. В нашем проекте «Цифровое сельское хозяйство» мы говорим сегодня о развитии систем искусственного интеллекта, по сути дела, высокопроизводительных алгоритмов, обработке очень сложных объемов информации. И нам об этом всем рассказывает наш добрый друг, эксперт ассоциации «Электронагро» Артем Владиславович Уваров. И, Артем Владиславович, мы так зафилософствовались, говоря о том, насколько высокопроизводительны современные большие языковые модели, но все-таки вернемся с этих электронных облаков к нам на грешную землю. С точки зрения современного сельского хозяйства, животноводства ли, растениеводства ли, в нашем богоспасаемом отечестве, какие можно привести примеры работы с такими, может быть, не такими продвинутыми, но все-таки системами повышения производительности труда, повышения качества работы? Что можно рассказать нашим слушателям?
2: В целом, если мы говорим про текстовые модели, мы, конечно, да, там много сложных принципов, которые меняют мир, и без этого, конечно, никуда. Но если мы говорим про определенную специализацию, например, про геномную оценку растений, по поиску новых решений, поиску новых сортов и гибридов, текстовая модель сама по себе, она неприменима. То есть текстовая модель, она, ну, что в первую очередь, это семейство, которое на себе может взять там условно сам текст, видео, какое-нибудь аудио, фото, какие-то рекомендации. И из всего вот этого есть там еще один такой небольшой пункт, как предиктивная аналитика, то есть прогноз по данным. Вот единственная только там 1/6 часть, которая применима к генетике. Все остальное, в принципе, не работает. Не работает текстовая модель с практическими примерами. То есть сколько раз я вижу попытки фермеров сфоткать лист кукурузы, отправить в текстовую модель, и они жалуются, да как он не понимает. Но машинное зрение, которое сейчас существует у текстовой модели, машинное зрение, которое существует на тракторе, на датчике, это две разные вообще величины, потому что само по себе качество фотографии в первую очередь играет. И даже я, в принципе, там, вспоминая тот же самый простой атлас болезни кукурузы, на той же самой кукурузе, почему кукуруза желтая? Ну, там есть 12 признаков. То есть если там долго-долго расписывать, объяснять, но и модель, соответственно, начинает прогнозировать и выдавать какие-то один из там 12 этих результатов. Поэтому текстовые модели в сельском хозяйстве применимы там где-то к финансам и где-то там к офису, к офисной работе, что прямо отличился первым, наверное, на рынке, это компания Мираторг. Сейчас у них открыта вакансия директора ПИИ, который будет подчиняться напрямую собственникам и будет закрывать задачи, связанные с рутинизацией по всему холдингу. То есть это вот такой первый большой шаг. То есть эту зону компания понимает, что нужно закрывать, и действует, в принципе, в правильном направлении. Единственное, что они не понимают, зачем нужен им ИИ, как у меня прям там два диссонанса. То есть ИИ должен что в первую очередь? Высвободить рабочие часы, да, что-то более позитивное. И там стоит, во-первых, самое важное, текст 6 дней в неделю нужно работать. То есть либо настолько все там, ну как бы объем задач очень большой, либо, а зачем тогда нужен директор по ИИ, если он должен работать 6 дней в неделю? То есть это уже как ненормированный график, то есть там возникает такой определенный диссонанс от того, что хотят и что, соответственно, реально можно получить. В принципе, сейчас, если брать в целом по миру, есть общая статистика по фермерам, что где-то порядка 14% фермеров используют текстовые модели AI в принятии решений. То есть это большая, огромная ниша, и все они связаны с растениеводством. То есть это применение каких-то определенных задач, решений. Если мы берем, там, например, животноводство, там более специализированное машинное зрение, и он двигается намного быстрее и сам по себе по развитию, потому что много постоянных данных. Ежедневная система дойки 2-3 раза. Активность, температура, наличие жвачки, потребление корма, видеоматериалы, вес, привесы. Ну, то есть огромное количество данных. И яркий тому пример компании «Камский бекон». Буквально вот недавно был день семенажа в Татарстане на базе них, и они показывали, презентовали пример то, как они работают с системами хромоты. То есть животное выходит по станку и сразу ставит точки, где находится. Он очень хорошо точно с точки зрения машинного зрения определяет точки, костей, мускулов и видит несоответствие, и хромает ли или нет. Причем он ему, в принципе, не важно как. Конечно, на видеопрезентации это не было, но уже в кулуарах ребята рассказывали о том, что один из сотрудников тоже вышел под камеру посмотреть, и он такой: «Ой, да, друг, а ты тоже прихрамываешь». Он прямо увидел это несоответствие. Ну, принцип золотого сечения, заложенный в его машинное зрение, он сразу видит эти несоответствия и проблемы. А хромота – это бич, ну, сельского хозяйства. Правильная обрезка копыт – это определенные задачи, а системы постоянно меняются, как правильно обрезать, правильно ли обрезали, хромает животное или нет, потому что это определенные дискомфорты, потери литров. То есть неправильная обрезка копыт может привести к серьезным потерям на каждой голове до 2-3 литров в день. А если там перемножаем на год и на производительность стада, это огромные деньги. Хотя сама по себе стоимость внедрения, она не такая дорогая, и отсюда, соответственно, правильная оценка работы метода. И отсюда также можно привлекать там оценку упитанности, правильно зоотехник кормит или нет, потому что тоже эти точки можно поставить, насколько там появляются ребра, есть они видны на машинном зрении, раздались слишком бока, контроль кормового стола, также робот Дойер видит точки, где зона у него четко прослеживаемая, что нужно корм подтолкнуть или нет. Соответственно, подталкивание корма – это питание животных постоянное, соответственно, режим работы, который позволяет животному постоянно в течение каждой там часа кушать. То есть в идеале, ну, то есть идеальная формула для зоотехника – это заставить животное есть 22 часа в сутки. Остальное потратить на дойку, непонятно только как бы когда спать, ну, во сне пусть жует. Ну, 22 часа в сутки, если она жует, это максимальное раскрытие генетического потенциала. Конечно, в реальности это не всегда достижимо, и это там, понятно, идеальный образ, но вводя вот такие системы для этого, можно двигаться дальше и дальше. А сейчас, если мы возьмем там СПК Спасская в Владимирской области, они вообще дальше пошли. Там в корову естественным образом вживляются датчики-болюсы через систему либо питания, там, либо заднего прохода, который и зоотехник там уже не нужен как для каких-то определенных факторов. То есть животные сами по себе, по своему технологическому состоянию, тому в стрессе они или не в стрессе, соответственно, жарко им, влажно слишком, у них либо добавляется вентиляция, либо добавляется влага, то есть она опускается мелкодисперсная. И даже вплоть до того, что если они устали, им слишком ярко, убавляются лампочки. То есть вот представьте себе, вот одна ферма, где полностью идет автоматизация, и животные, то есть по среднему показателю решают, что, как и происходит. И это реальность. То есть и это не какой-то там крупный холдинг, который решил внедрить. Это просто СПК. То есть это доступная технология каждому.
1: То есть, по сути дела, если мы начинали нашу беседу с точного земледелия, сейчас мы говорим о точном животноводстве, когда каждая и очень дорогая единица крупного рогатого скота, она буквально вся облеплена датчиками, и это позволяет повысить надои, повысить выход, повысить вообще просто все, что касается жизни этого животного. Я правильно понимаю этот момент?
2: Да, абсолютно. То есть вот эта вот система, то есть как только животное... Есть один из простых примеров, то есть повысить уровень окситоцина или же работа с циклом Крепса, она как раз вот это подразумевает. То есть убрать стресс у животного и повысить максимальную производительность молока. Повышенная производительность молока – это низкая себестоимость, то, что за счет чего сейчас аграрии и бьются. То есть у нас сейчас ножницы такие цены, закупочные цены гораздо, к сожалению, ниже по некоторым даже регионам. Там есть такая проблема, но люди получают это более эффективно и могут работать в нужных условиях для них. А то же самое, что сейчас я бьюсь и, в принципе, уже в программном варианте имею возможность, то есть работа с датчиком важности. И, соответственно, задача агронома измерять, получать актуальную информацию на поле с точкой привязки. И этот датчик, соответственно, передает информацию в общую копилку, где потом дается информация о том, что нужно. Либо всем нужно, идет команда повысить давление по уровню внесения консерванта, потому что изменились параметры, корм стал более сырее, нам, ну, и продолжая технологию закладки, мы видим уже окно уборки, вот просто только по системе сухого вещества. То есть вот этот вот датчик нам уже позволяет изменить технологию трамбовки и вот общее принятие решения. То есть мы отслеживаем один параметр, но он технологически очень важен на каждом этапе. То есть он влияет на технологию трамбовки, влияет на внесение консерванта, на скорость подбора и сколько мы еще можем подбирать. Соответственно, это снижает риск развития плесени, развития кластридий и так далее, и так далее. Плюс к этому, соответственно, он формирует паспорт траншеи о том, в каких условиях это происходило. А паспорт траншеи сейчас... Ну, то есть в каких частях у нас лежит корм посырее, где-то по суше. Дальше это перепроверяется анализом, ну, чтобы у нас была двойная перепроверка. И зоотехник получает на руки конкретное принятие решения, как он будет кормить. То есть чем он стабильнее будет знать, какой у него корм в миксере и какой он попадет к животным, это снижает уровень потерь. Потому что основная проблема сейчас то, что мы... начинаем закладывать, потом попадает в траншею и потом оказывается на кормовом столе у животных, это очень большая разница. И мы планируем одно, а по факту животные едят уже четвертый вид корма. Он вообще не соответствует иногда реальности то, что ему заложили.
1: Это вы сейчас очень хорошо сказали, Артем Владиславович, но не заметили одного нюанса, что мы начинали с системы искусственного интеллекта, а вы говорили о том, как внедрение определенного навыка, опыта плюс применение высокопроизводительных технологий обработки данных позволяет естественному интеллекту усовершенствовать технологию закладки качественного силоса для корма животных. И это вот как раз показывает то пространство реализации специалистов, которыми должны стать наши молодые слушатели, да и те, кто обладают желанием развивать свои фермерские хозяйства, свои холдинги. Но об этом мы продолжим в следующий раз. А сегодня мы говорили о системах искусственного интеллекта, мы говорили об автоматизации сельского хозяйства и на поле, в точном земледелии, и в точном животноводстве, и в подготовке кормов для животных с нашим добрым другом, экспертом Ассоциации электронагро Артемом Владиславовичем Уваровым. Артем Владиславович, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. История временных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Наша местная опека нам дала мальчика. Он на время, пока мама в тюрьме сидит, вот за ним присматриваю. Сейчас на 3 месяца поедет в Краснодар на лечение. Он буквально вот еще год и выйдет с нашей семьи. Мы его сейчас подлечим и отдадим матери здоровенького.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 11:35 по времени Якутское.
2: Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
3: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения СВО, заявили в Кремле. И значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ. Теперь подробнее об этих и других событиях. Российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос урегулирования на Украине, отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается. Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки. Американские военные поразили железную дорогу, которая связывает Тегеран с городом Мешхед, где хранили аятоллу Али Хамейни. Чтобы обеспечить безопасность, участников траурной церемонии Иран поднял в небо истребители. О том, как Исламская Республика защищает свои интересы, из Тегерана репортаж спецкора «Вестей» Григория Вдовина.
3: Обмен ракетными ударами по берегам Ормузского пролива. США заявляют о поражении этой ночью более чем 90 целей. Иран отвечает, но несет потери. В первую очередь среди мирного населения. По сообщению Министерства здравоохранения Исламской Республики, этой ночью погибли 14 человек. Кроме того, губернатор провинции Бушер сообщил о нанесении очередных ударов в окрестностях строящейся АЭС. Американская сторона при этом заявляет о том, что удары наносятся только по тщательно разведанным целям, что якобы должно подтолкнуть Иран к открытию Ормузского пролива, при этом уничтожая как раз прибрежную инфраструктуру. Диспетчерская вышка, с которой контролировался весь трафик кораблей в этом оживленном Ормузском горлышке после американской атаки.
4: Силы США нанесли удары примерно по 90 иранским военным объектам, включая системы ПВО, средства берегового наблюдения, склады ракет и беспилотников, объекты ВМС, а также военно-логистическую инфраструктуру вдоль побережья Ирана.
3: При этом понятно, что такими средствами Ормузский пролив безопасным для судоходства не станет, а скорее наоборот. Иран считает себя отвечать вправе и отвечает мощно. Баллистические ракеты запущены в направлении американских баз в Кувейте и Иордании. Сообщается, что поражены системы ПВО «Патриот», а также радиолокационный комплекс в Катаре. Топливные резервуары на базе США в Бахрейне попадают иранцы хорошо и уверенно. Работа американских систем ПВО тоже есть. Такие слова публикуют в своих соцсетях председатель иранского правительства. Парламента Мохаммад Багер Галибаф.
4: США до сих пор не усвоили, что политика силы и нарушение своих обязательств больше не остаются безнаказанными. Скажу прямо, ударите, получите ответный удар.
3: И именно сегодня иранские телеканалы обнародовали запись разрушения резиденции Хамейни, причиной которых стали ракетные удары в самый первый день эскалации. Масштаб развалин делает понятным, почему с Хамейни погибли и родственники, и годовалая внучка, шансов выжить здесь не было никаких. Сегодня, в завершающий день траурных торжеств, погибших от обстрела 28 8 февраля, с которого и начались боевые действия, при огромном стечении народа похоронили в мавзолее имама Хусейна в родном для Хаменеи городе Мешхеде.
4: 3 апреля Центр исследований в области лазеров и плазмы был поражен именно тем врагом, которого и следовало ожидать. Исследования, проводившиеся здесь, включали испытания в области медицинской и биологической визуализации с использованием лазеров. Фактически, никаких работ, связанных с ядерным оружием или смежными вопросами, здесь не велось.
5: Да будет воля Аллаха. Строительство этого комплекса уже ведется, и его планируется завершить при совместной помощи и сотрудничестве всех участников.
3: Тегеранский государственный университет имени Шахида Бешехти подвергся ударам в первые дни обстрелов, и целью было выбрано одно из зданий физического факультета. Перед ним на специальных пюпитрах установлены портреты погибших физиков, создателей иранской ядерной программы. Убили их в других обстоятельствах агенты Израиля в результате диверсий, но в университете теперь их считают включенными навсегда в некий небесный пантеон покровителей персидской науки.
6: Это место является мирных знаний университета, и в 12-дневной войне США и сионистский режим совместно атаковали этого института, чтобы не дать возможности развития знаний Исламской Республики. Иран будет развивать свои знания, Иран стоит в ногах, Иран будет еще сильнее развиваться.
3: По мнению организаторов работы здесь большого международного журналистского пула, мир должен знать, что формулировка «тщательно разведанная цель» в устах американцев часто оказывается совершенно мирным зданием университетского кампуса. С школой для девочек в Минабе это преступление из одного разряда. И то, что здесь не было погибших, лишь удачное стечение счастливых обстоятельств.
7: Уже известно, что здание это восстанавливать не будут. Здесь организуют что-то вроде музея, и посвящен он будет произошедшему акту агрессии. Ну а студенты, конечно же, вернутся на свои учебные места, но совсем в другом месте, где для них построят новое здание.
3: Университет располагается на возвышенности, и на город отсюда открываются головокружительные виды. Северная окраина Тегерана, предгорье, и здесь нет никакого ощущения беды и войны. Наоборот, и город, и страна перед лицом опасности ощутимо сплачиваются и готовятся сообща и достойно пройти через все испытания. Для прохожих на рынке Таджриш играют уличные музыканты. Гори Вдовин и Рубен Миробов, «Вести» из Тегерана, Иран.
1: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
8: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде «Спартак» сыграет с «Зенитом». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Тем временем «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает АС. По информации источника, Парада подпишется с «Спартаком» контракт до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. Тем временем «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом сообщает чемпионат. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Но в Международной ассоциации легкоатлетических федераций заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян и решительно намерены отстаивать свою позицию. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: О прогнозе на 10 июля в Челябинске будет плюс 30, в Сатке плюс 25, ожидаются дожди с грозами, в Петропавловске и Камчатском плюс 18 без осадков, в Уфе плюс 30, пройдут дожди с грозами. В Петербурге в пятницу временами пройдут дожди, днем будет плюс 25 градусов, в Москве сегодня также временами дожди, днем около 26 тепла. В эти минуты в российской столице плюс 18, давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Музыка.
9: Легкие люди. Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
10: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена легкой музыке, написанной, исполненной и записанной в СССР. В наших программах мы не раз обращались к отечественной музыке прошлых лет, и сегодня с удовольствием продолжаем это делать. В «Легких людях» звучали ансамбль «Мелодия», оркестр под управлением Вадима Людвиковского и Мурада Кожлаева, сёв-квартет «Электрон» Валерия Приказчикова, исполнители с магнитофонных бобин, творческое наследие которых реставрируют и каталогизируют неравнодушные звукорежиссеры, и многие другие. Все это огромная и важная составляющая базы отечественной легкой музыки. Но сегодня мы уделим внимание явлению, которое получило на международном коллекционерско-филофоническом языке обозначение «Russian Groove». Прямой перевод здесь ничего не даст, но если расширить терминологическое значение, то можно обозначить его как некое ритмическое ощущение, возникающее при прослушивании музыки, созданной в определенной стране. В данном случае музыки, созданной в СССР, музыкантами тогдашних 15 союзных республик. Часто термином «Soviet Groove» обозначают почти всю легкую эстрадно-джазовую музыку, выходившую в нашей стране с начала 60-х и до начала 90-х годов 20 века. Но изначально, это было бы гораздо корректнее, данный термин применялся к записям редким, к музыке, созданной музыкантами в рамках своего корневого культурно-территориального контекста. То есть коллекционеров, охотящихся за записями музыкантов бывших республик СССР, за пластинками, выходившими небольшими тиражами, в первую очередь привлекало национальное индивидуальное осмысление музыкантами известных жанров, их прочтение и их творческий почерк и поиск. Подобных интересных музыкантов было немало. И поиск их записей, и особенно пластинок, часто последних носителей, зафиксировавших их работы, так как исходных студийных мастер-лент за давностью лет почти не сохранилось, дело увлекательное. В нашем сегодняшнем выпуске речь пойдет о нескольких коллективах, работавших в бывших среднеазиатских и кавказских республиках СССР. Мы познакомимся с очень малой частью музыки, которая выходила на пластинках в те годы, сделав акцент на творчестве инструментальных этно-джазовых коллективов, эстрадно-джазовых оркестров и других музыкантов, работавших в жанре легкой музыки. Ну, с небольшими исключениями. Да, сегодня мы не будем обращаться к творчеству сложных, выдающихся арт-джаз-роковых и прогрессив-коллективов вроде туркменских групп «Фирюза» и «Гюнеш», а сделаем акцент на максимально легком звучании. Начнем мы с ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушина «Анор». Пластинка этого узбекского ансамбля под названием «Вкус граната» вышла в 1988 году, спустя три года после возникновения самого коллектива. Лидер коллектива Григорий Пушен, Григ его творческий псевдоним, начинал еще в 70-е годы в составе группы «Скифы». В «Анор» новый ансамбль современной музыки под его руководством вошли саксофонист Семен Мордухаев, Юрий Беньяминов, гитара, ситар и другие национальные, в том числе узбекские народные инструменты, Адюр Якубов, клавишные, Батыр Ташхаджаев, гиджак, Андрей Перцев, ударные. Позже Андрей работал в хардроковых группах «Черный кофе» и «ЭВМ». Работала в составе ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» и молодая певица Наталья Нурмухамедова, впоследствии спевшая немало эстрадных хитов уже как сольный исполнитель. Состав, как вы видите, интернациональный. Пластинка «Вкус граната» стала единственной пластинкой ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор». Тираж был небольшой, и найти ее сейчас очень непросто. Изысканный джаз-фьюжн или этно-джаз из Узбекистана у нас будет представлен композицией «Елена».

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Елена» в исполнении ансамбля современной музыки под управлением Грига Пушена «Анор» с единственной пластинки этой группы из Узбекистана. Пластинка называется «Вкус граната». Вышла она в 1988 году. Перенесемся в Казахстан и обратимся к пластинке ансамбля «Медео». Пластинка одноименная, то есть называется она «Медео», и вышла она в 1985 году. Информация о составе участников коллектива немного, как и подробностей, касающихся записи этой пластинки. Среди авторов указаны имена Эдуарда Богушевского, Алмаса Саркибаева, Владимира Львовского и Тлеса Кашгалиева. Известно также, что лидером ансамбля «Медео» был Владимир Назаров, клавишник ансамбля «Горизонт», участник еще одного уникального казахского ансамбля «Бумеранг» этно-джазового состава под руководством легендарного алматинского барабанщика Тахира Ибрагимова, выведшего «Бумеранг» в сонм лидеров советского джаз-рока. «Бумеранг» одним из первых выпустил в СССР пластинку, выполненную в настоящей этно-джаз-роковой традиции, заложив тем самым основы жанра. Блестящие музыканты, собственно, это касается всех, о ком мы сегодня говорим в нашей программе, они играли очень и очень передовую музыку. Так что клавишник «Горизонта» Владимир Назаров организовал свой коллектив «Медео», имея уже очень и очень серьезный опыт. Послушаем композицию «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года.

0: Радио России. Музыка.
1: Это была композиция «Сайгаки» с пластинки казахского ансамбля «Медео» 1983 года. Вообще, названия инструментальных композиций на альбомах часто штука условная, и четко сказать, имеют ли они точное отношение к тому, что заложено в музыке, могут только авторы этих произведений. Вот и сейчас, читая названия пьес с пластинки «Медео», типа «Карнавал», «Сайгаки», «Воскресные прогулки», сложно сказать, точно ли они навеяны персонажами и ситуациями, послужившими стимулами для написания музыки. Тем не менее, название одной из двух больших сюит, звучащих на этой пластинке, носит название «Путь к солнцу», и выглядит оно здесь очень гармонично. Послушаем пару фрагментов сюиты «Путь к солнцу» в исполнении ансамбля «Медео».